0: F-31 и 121 ударным беспилотником.
1: Как прошла ночь над Украиной, понятно без перевода. Ракеты класса «Земля-Земля» атаковали Киев, «Воздух-Земля» в тандеме с дронами, Одессу, Черноморск и Измаил. Сбить хоть одну баллистическую цель местным ПВО снова не удалось, а жители об атаке предупредили по факту попаданий. Главным виновником провала ПВО у всех, от Зеленского до мэров, снова стали западные спонсоры с их якобы скудными поставками. Жалобы на дефицит разноголосятся и звучат после каждой ночной атаки, а при каждой следующей патриоты работают снова, доказывая, что дело не в количестве, а в качестве, по-прежнему уступающем российскому ВПК. Все попадания с координатами подтверждает объективный контроль, в том числе западных спутников. В Днепровском районе Киева взорван когда-то гражданский склад фирмы «Фанплит». Сейчас там собирают и хранят дроны «Файрпоинт». По другую сторону Днепра ракеты попали в завод ЖБИ комбината номер 3, где делают укрепления для линий обороны ВСУ и складируют оружие НАТО. Третья крупная цель в столице – предприятие «Аэродрон», производитель дальнобойных беспилотников с пафосными названиями американских шаттлов «Энтерпрайз» и «Дискавери». Энергетическая инфраструктура под станцией на 110 кВ уничтожены в Сергеевке под Краматорском, Шостке, Сумской и Мене-Черниговской области. А в Сновске того же региона герань на ходу подбила «Локомотив». Серия ударов пришлась на Одесскую область. В столице региона горит западная военно-морская база, а по соседству – порты Черноморск, Измаил и Южный. Уже утром новая атака на Харьков. Цели – предприятия в Немышлянском и автозаправка в Шевченковском районе.
2: Жесть. Заправок все меньше и меньше.
1: Газораспределительная станция стала целью гераней в Кривом Роге. Характерный для таких случаев факел в несколько десятков метров высотой жители снимали со всех сторон. В Переяславском под Киевом тушат пожар после вчерашнего попадания по нефтебазе БРСМ «Нафта». Эффективность атак, отмечают аналитики французской МОНД, армия России наращивает и новой техникой, и новой тактикой. Немало повреждений постройки здесь получают от падения украинских противоракет и детонации того, что ВСУ по приказу с Банковой складывают прямо в жилых кварталах. В Вишневом под Киевом аварийные работы идут шестые сутки. Впрочем, и пренебрежение к согражданам ВСУ не помогает. Фронт по-прежнему движется на запад.
3: Я нещодавно хотела заехать в Краматорск.
4: Это уже невозможно. Даже просто заехать в том месте, где я обычно останавливалась, когда ездила к нашим ребятам. Там уже, по сути, находятся позиции.
1: Пока что украинские. Алексей Кнопкин, Вести.
5: Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснила РИА Новости на основе анализа полетных данных. Сейчас в небе по меньшей мере 3 самолета-заправщика. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Ранее Центральное командование США CENTCOM сообщило о новой серии ударов по военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь, иранский корпус стражи исламской революции заявил о нанесении в ответ на атаку США ракетных и беспилотных ударов по двум базам штатов в Бахрейне и двум в Кувейте. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он добавил, что специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказывать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня, заключил Власов. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» 2-0. «Оренбург» победил «ЦСКА» 4-2 в дополнительное время. В матче «Акрона» и «Факела» зафиксирован счет 1-1. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Соглашение Марадишвили рассчитано на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
7: Погода.
5: Сегодня воскресенье 12 июля. В Хабаровске плюс 28, плюс 30. Переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Челябинске плюс 27, плюс 29. Переменная облачность, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24, плюс 26. Переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 31, плюс 33, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, временами дожди. В Сочи плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
7: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
8: И снова с вами, дорогие друзья, я, Вячеслав Коновалов, и моя программа «Культбригада». Программа наша о литературе, о литературных мероприятиях, событиях, о трендах. Все, что происходит в литературе, мы обсуждаем здесь, но чаще всего к нам приходят авторы своими новыми книгами. И самая большая радость, когда авторы, которые приходят к нам сюда неоднократно, когда они приходят каждый раз, когда у них выходят новые книги, делятся своими литературными свершениями, рассказывают. Иногда эти вещи случаются регулярно. И Олег Шишкин сегодня напротив меня. Олег, здравствуй, дорогой.
9: Здравствуйте, Слава.
8: Ну, мы на «ты», так что...
9: Ну, хорошо.
8: Да, да. Олега знаю я очень давно, много мы с ним где прошли и проехали, всю страну от Владивостока до Калининграда.
9: И Хабаровска.
8: И Хабаровска, да, куда нас только не заносила судьба. Интересно то, что Олег для меня был всегда писатель нонфикшена. То есть это документальный, скорее, литературе, художественный фон, но тем не менее, с потрясающими идеями, с абсолютно замечательным русским языком, человек, книги которого у меня стоят на полке, и каждый раз, когда я прохожу мимо этой полки, я хватаю что-нибудь с этой полки и знаю, что мне предстоит несколько часов удовольствия. Последняя книга, с которой ты здесь был, насколько я помню, это было «Рерих».
9: «Подлинная история русского Индиана Джонса».
8: Да, «Подлинная история русского Индиана Джонса». Это была классическая, что называется, шишкинская литература. Очень интересно, нетривиально. Идеи, которые озвучивались, были до некоторых некоторой степени провокационные, и мы об этом много интересно говорили. Ты, кстати, после выхода этой книги тебя Рерихское общество опять не пригласило
9: на суд. Ну, мы с ними все равно находимся в некоем, естественно, противостоянии. Но это, что называется, неизбежно, потому что для них он некая форма иконы, да? А для меня это герой моей книги с непростой судьбой, человек, который финансировал армию Юденича, когда она наступала на Петроград.
8: А когда отступала уже Красную армию?
9: Он находился в посольстве Советского Союза в Берлине. То есть, это как бы, ну, СССР. Вот, да. Поэтому, как бы, с другой стороны, люди меняются, люди понимают, что для них, возможно, главным является не политическая идея, а принадлежность к собственной стране. И это довольно серьезный вывод, который человек делает в процессе жизни, да? А что вот для тебя твоя страна? Неужели она настолько не важна, чтобы ты удалился в какую-то вот, скажем, некую политическую крайность? Ну, скорее всего, он сделал правильный вывод, что все-таки Россия — это довольно великое понятие, чтобы вот так вот взять и, что называется, распрощаться. Он хотел вернуться, не вернулся, но, тем не менее, контакты с Москвой, с высшим руководством, даже с высшим руководством, практически с руководством, основным руководством страны у него были, и это для него было важным событием, да.
8: Но сегодня мы говорим не о Рерихе, дорогие друзья, сегодня мы говорим о новой ипостаси, или, можно даже так сказать, новом направлении в творчестве столь разнообразном Олега Шишкина — художественной литературы, потому что я сейчас держу книгу в руках, которая абсолютно стопроцентно художественная литература. Называется эта книга «Изменитель». На обложке Олег Шишкин, исторический детектив.
9: На обложке с другой стороны. Это вот это не я. А надпись-то, да, про меня.
8: Да, надпись про тебя. Да. Я прочитаю, что здесь написано. Захватывающее приключение советского агента в Испании 30-х и молодого журналиста в России 70-х. В шпионском детективе Шишкина так круто замешаны на мистике и роскоши детали, что сам Грэм Грин мог бы одобрительно усмехнуться, если переместился во времени с помощью загадочного изменителя и прочел эту книгу. Но тут уже все. Тут и мистика, тут и фантастика, перемещение во времени, все, что мы любим, что называется, да? Это попаданцы, нет?
9: Нет, это не попаданцы. Изменитель — это некий аппарат, который помогает тебе двигаться в твоем перспективном будущем. Он помогает тебе выбирать пути. Ты можешь пойти не тем путем, ты можешь попасть не туда. Но лучше, если ты все-таки выберешь правильное направление. Грубо говоря, то, что будет, тебе будет предсказано и достаточно точно. А уж дальше ты должен понять, как тебе поступить. Вот, это такая форма проекции будущего. Но я как бы не хочу совсем в спойлер.
8: Да, давай мы все-таки не будем рассказывать сюжет книги. Да. А то, знаешь, как это называется, анонс фильма, да, когда там,
9: значит... И все рассказано.
8: Весь фильм за 3 минуты ты посмотрел от начала до конца. Поэтому самое главное, не включайте анонсы. Так и здесь, дорогие друзья, сегодня анонса не будет, но некоторые вещи меня заинтересовали только даже по одной вот этой вот преамбуле. Например, мистика. Ни в одной своей, даже документальной, я на этом делаю определенный акцент, даже документальной книги, ты, как автор, не обходишься без мистики. Почему тебя так тянет в эту мистическую сторону?
9: Ну, если говорить о книге о Рерихе, где вот эта мистическая сторона присутствует, она все-таки связана скорее с его увлечениями, не с моими, а с его увлечениями мистикой. И мне нужно было разобраться, что там все-таки является рюшами, мишурой, а что является некой такой как бы личной парадигмой, насколько человек вообще это верил, а может быть и не верил, да, может быть, для него это была форма продвижения, скажем, в определенной социальной среде, в иерархичности того общества, которое было, кстати, в Соединенных Штатах. Вот. Что касается мистики в романе, то это про другое. Это скорее проекция одного из персонажей или двух персонажей, потому что, грубо говоря, вот этот вот аппарат, он позволяет увидеть героя изнутри. Это как бы некая форма, что ли, альтер-эго. Я сейчас это, конечно, так рассказываю несколько примитивно, да, как мне кажется, ну, схематично, но на самом деле в книге это более связано с некой вот такой другой языковой оболочкой, с теми обстоятельствами, которые приводят героя в момент опасности. потому что эта история, в общем, связана с опасностью, это остросюжетная вещь, здесь довольно много конфликта. Когда-то, довольно давно, меня восхитил фильм «Девятые врата», поставленный по книге Переса Риверте «Клуб Дюма». И мне показалось, что история России, история Советской России не менее экзотична, чем, скажем, там, испанская или французская история там, 20 века. Поэтому в схватку с Пересом Риверте мне хотелось вступить литературно. Угу. Потому что я считаю, что экзотики у нас много. История нашей страны интересна, а история ее личности тем более. И, конечно... Тем не менее, несмотря на то, что это все-таки роман, в общем, за этими героями скрываются настоящие люди. И это все прототипы, прототипы, прототипы. Я довольно давно обдумывал саму сюжетную конструкцию этого романа, потому что было дело такое непростое. Так получилось, что, кстати, во время своих рериховских различных исследований я общался с одним моим знакомым, он сам закончил Московскую консерваторию по классу виолончели когда-то у Ростроповича, вот. Но потом не стал музыкантом, а стал музыкальным критиком. Но у него был один очень сильный момент для меня, почему я, собственно, интересовался им, потому что он был племянником Анатолия Васильевича Луначарского. И находился в той среде, где, в общем, многие воспоминания о советской высшей партийной жизни, там, скажем, конца 20-х, начала 30-х годов, были довольно живыми. И эти впечатления ты не найдешь в мемуарах. Они иногда, конечно, выскальзывают как какие-то легендарные вещи, тем более, что, конечно, Луначарский человек с двумя высшими образованиями, который, наверное, мог бы сделать карьеру, может быть, и в любом европейском государстве. Вот. Он был женат на Розинель Луначарской, которая была актрисой немого кино, а потом длительное время работала, если я не ошибаюсь, в Театре Моссовета. То есть она дожила до наших дней. У нее была ее сестра, собственно, это мать вот этого музыкального критика. Ее творчество должны были бы знать советские зрители, потому что она была хореографом Роднино и Уланова.
8: Ух ты!
9: Да. Но она была когда-то балериной Большого театра, потом стала ставить номера в цирке, вот, и, кстати, номера, связанные с фигурным катанием. Вот, но то, что мне рассказывал вот этот мой приятель, было захватывающе, потому что в какой-то момент мы переключились уже с Луначарского на его жизнь. А он жил в семье испанских коммунистов, которые приехали в Москву после поражения Испанской республики. Вот, он влюбился в испанку, потому что он ходил со своей тетей, вот той самой вдовой уже Луначарского, в испанский клуб, который располагался недалеко здесь, между прочим. Ну, на пересечении, собственно, с Ленинградским шоссе стоит вот это здание боковое, и там собирались испанские эмигранты в 40-е, 50-е годы, и 60-е, конечно, там был танцевальный даже клуб. Они танцевали фламенко, и, конечно, вся Москва, вот это, кстати, тоже ведь это куда-то ведь исчезло, это же часть ткани, вся Москва собиралась посмотреть, как танцуют испанцы, потому что как танцуют испанцы, это отдельная тема. Ну, это просто национальная часть характера. И, конечно, там однажды он увидел ту женщину, в которую он, девушку, в которую он влюбился. И он влюбился так, что он, конечно же, изучил испанский язык довольно быстро и стал говорить на нем как испанец.
8: Скажи, пожалуйста, почему именно 30-е годы и именно Испания тебя как писателя заинтересовала? Чем именно это время? Или как там поется? Откуда у русского парня испанская грусть?
9: Откуда у парня испанская грусть, да. Ну, во-первых, в Испании шла война идеалов. И эта война идеалов разделила Европу. Европа сама по себе...
8: То есть Европа треснула из Испании?
9: Да, конечно. И более того, она треснула многообразно, потому что, с одной стороны, была Великобритания, которая вроде бы как бы стояла, должна была бы стоять на стороне законного правительства, а оно было республиканским, конечно, вот, но в результате она, ну, то есть Великобритания как страна стояла, конечно, на стороне франкистов. Вот, и туда поэтому приезжали британские журналисты, ну, например, такие, как Ким Филби, значит, да, вот, поэтому...
8: Какое хорошее имя.
9: Да, да, незабываемое, незабываемое, незабываемое навсегда. И, с другой стороны, это очень такая история, которая меня задела. Потом, что меня Вот я слушал рассказы моего этого приятеля, я его записывал на диктофон, и у меня скопился целый как бы скрин с его судьбы. И я понимал, что у меня просто золотой материал, что мне надо с этим что-то делать. Но я до определенного момента я не понимал. И вдруг однажды, вот уже была наша еще одна встреча, он мне рассказал удивительную вещь. Вот за что купил, за то и продаю. Значит, вот его тесть, он был главой ЧК Валенсии, ни больше, ни меньше. С тестем у них были не очень хорошие отношения, потому что тесть был очень конфликтный. И однажды тесть, который его все время, значит, так сказать, подтыкал и считал, что дочь совершила большую ошибку, что вышла замуж за этого разгильдяя. И он однажды сказал ему, что, ты знаешь, вообще-то я вхожу в число 13 лиц, которым Франко навсегда запретил вступать на землю Испании. И запрет этот был связан с тем, что он был комендантом одного из золотых пароходов. Советский Союз, заключив договор с Испанской Республикой, вывез золотой запас Испании в СССР и в Москву, кстати. И вот, значит, однажды тесть повез его в Анастасинский переулок. Угу. Был летний день 1938 года. Переулок весь был перекрыт. И сотрудники НКВД в высоком звании выносили из грузовиков ящики. И заносили его в то здание, которое сегодня называется Центральное хранилище Банка России. И он говорит, что вот мы привезли это золото, но дальше уже за что купил, зато и продаю. И, собственно, после чего я решил написать эту книгу. Но он говорит, там были не только слитки. Значит, вот это мой знакомый спрашивает, а что еще? Ну, там было то, что Кортес привез королеве Изабелле и Фердинанду. Там было золото майя. И вот тут я понял, что у меня книга есть. Вот в этот момент. Возможно, это какая-то легенда. Возможно, это не легенда, да? То есть, поди подумай. И дальше эта история начала раскручиваться, потому что я понял, что у Перес Реберта не было таких деталей. в этих девятых вратах там довольно много искусственного. А здесь-то практически настоящая вся эта часть. Конечно, я побывал в Валенсии. Конечно, я побывал на Кубе, потому что и с Кубой эта история связана.
8: Давай вернемся к книге. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Олег сегодня здесь у меня в программе «Культбригада», автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. Он с книгой, которая называется «Изменитель». Это исторический детектив от Олега Шишкина. На этот раз Олег Шишкин перед нами предстает как писатель художественной литературы. Вот я когда говорю про художественную литературу и тебя, скажи, тебе стало тесно в рамках документальной литературы или то, что называют иногда ужасным словом нонфикшн?
9: Давай тогда вернемся к началу моей литературной биографии. Я говорю, что я русский писатель. Я русский писатель. Я вообще-то это слово очень люблю.
8: Да, Олег русский писатель. Да.
9: Но я и советский писатель, потому что я, значит, опубликовался в СССР в 87 году. Это был рассказ, он вышел в литературной учебе. Я был довольно юн. И, надо сказать, очень быстро стал известен в литературной среде, что было важно. Вот. Потом, через год, уже в 89 году, в «Московском рабочем» у меня вышел маленький сборник, назывался «Шесть рассказов об исчезновении и смертях». Это был мой поклон Хорхе Луису Борхесу, его новеллистике. Вот. А потом уже, ну, так как наступило время 90-х, открылись архивы. И мне, как человеку, который в детстве мечтал стать Шерлок Холмсом, я решил реализовать свою мечту, и я полез туда за многими героями, там, не за одним, не только за Рерихом, кстати, и за Распутиным, и за Булгаковым, вот. И это долгий труд погружения в прошлое, он все-таки дал свой результат. Однако документы документами, а живые люди, с которыми ты общаешься, судьба этих людей, которые разворачиваются на твоих глазах, это нечто иное, потому что все-таки литература позволяет тебе быть, ну, неким мыслителем, что ли. Как Федор Михайлович, он там, значит, и дневник писателя вел, и, собственно, ну, ведь литература, ты все равно же высказываешься довольно емко, ну, в большом количестве, потому что книга все равно твое высказывание. Значит, сколько там, 6 листов литературных, 20, 40, все равно это такой как бы ответственный момент. Вот. И мне захотелось высказаться уже вот в таком литературном виде. Тем более, что в драматические времена, во времена героические, очень важно все-таки заниматься литературой вопросов. особенно в таком жанре, как детектив или остросюжетный детектив. А здесь, в общем, эта тема есть. Поэтому я считаю, что моя книга вопросов, которые для меня тоже непростые, я бы их сейчас тоже не стал бы раскрывать, потому что это все-таки часть уже сюжетного построения книги.
8: Я так понимаю, что это не единственный такой твой порыв, потому что, я имею в виду, уйти в художественную литературу, потому что здесь на книге же, а я напоминаю, дорогие друзья, книга Олега Шишкина называется «Изменитель. Исторический детектив». На книге написано, книга открывает новую серию, которая называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. То есть мы наблюдаем, что ты становишься серийным, так сказать, писателем.
9: Да. Еще один роман, который называется «Тайна лампы Мейснера», лежит в издательстве. И я надеюсь, что он выйдет ли в конце августа, или в начале сентября. Угу. У книги «Изменитель» будет продолжение, которое называется «Жени Греты Гарбо». И книга «Изменитель» и «Жени Греты Гарбо», они сюжетно связаны и имеют некоторых общих героев. И там, значит, есть принципы, который я воплощаю. И будет еще две книги. Одна из них — это ретро-детектив в духе событий, которые разворачиваются в 1916 году в Петрограде. Тоже шпионы, тоже какие-то декорации центра столицы Российской империи. Ну и последняя книга, последняя из тех, которые заявляются, на самом деле гораздо больше, потому что в голове вертится много чего, будет посвящена исторической судьбе дедушки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас для меня она называется «Ганнибал Петра Великого». Вот. Это будет тоже исторический детектив. И я должен сказать, что я только что побывал в Стамбуле, в Топкапы, в других исторических районах этого города. И, надо сказать, вдохновленный тем, что я там увидел. Конечно, я бывал раньше в Стамбуле, но сейчас я ехал туда уже предметно. И это уже будет некая форма, ну, вот такого разворачивания исторического полотна, которое мне бы тоже хотелось увидеть. Так получается, что моя работа, связанная, там, скажем, с телевидением, с посещением, тем не менее, архивов, привела меня однажды в отделение архива РАН в Санкт-Петербурге, где хранятся автографы Петра Великого, его сына, который, конечно же, был, по сути, казнен, да, царевича Алексея Петровича.
8: Замучен, будем так
9: говорить. Да, ну, скажем, да, так у нас там некая неточность в финале его жизни есть. Но там же находятся и дневники графа Толстого, который, естественно, является прадедушкой Льва Николаевича Толстого, который ездил в Стамбул. И ездил в Стамбул не просто так. Он должен был по приказу Петра похитить новый военно-морской устав Турции. И поехал туда с женой. И вот вам расскажу еще одну любопытную вещь, которую я узнал благодаря общению с архивными работниками. Что туда в качестве подарка турецкому султану граф Толстой вез пятерых голубоглазых блондинов шведских пленных. Ну и, конечно, был заказ привезти хотя бы двух арабчат. Дело в том, что Великое посольство съездило в Европу. Да. И оказалось, что у многих монархов, правителей, у них часто камерморы, кого потом будут звать камердинерами, они являлись африканцами.
8: Мод такая была.
9: Да, и это было связано вот еще с чем. У этого был практический момент. Потому что если ты собираешься все-таки свою жизнь сделать тайной более-менее, ты же не можешь доверять, как ни странно, тем самым людям, которые тебя окружают. Потому что среди них могут быть те, кто хочет тебя отравить, например, или те, кто собирается как-то заниматься интригами. Значит, тебе нужен человек, который не будет иметь к ним никакого отношения. И вот в этом смысле африканские камердинеры, то есть они все-таки принимались на довольно высокую должность сразу же, да? Вот это было очень важно, чтобы такие люди были.
8: Интересно.
9: И поэтому Ганнибал-то, кстати, когда он, собственно, приехал, он стал таким камермором или камердинером. Он, кстати, приехал вместе с братом. Брат попал в трубачи Преображенского полка, и дальше куда-то карьера его делась, непонятно куда. А, значит, Ганнибал, конечно же, стал довольно важной фигурой, и поэтому он сразу стал врагом Меншикова. Автоматически. Потому что Меншиков видел, что там в покоях царя есть другой человек, который ему не нравится и не нужно.
8: И не подвластен.
9: Да, и не подвластен, да. Но это я рассказываю как бы о финале вот этой серии, да, угу. Что там будет происходить. Вот.
8: Значит, сколько всего книг получается? Значит, мы уже перечислили 5.
9: Формально будет 5. Значит, первая книга «Изменитель», за ней последует довольно скоро «Тайна лампы Мейснера», потом будет «Жених Греты Гарбо», которая связана с этой книгой, потом будет книга «Столичные тузы», это книга, которая будет связана с, уже с «Тайной лампы Мейснера», ну и, конечно, «Ганнибал Петра Великого». Это вот последняя книга, которая уносит нас в начало XVIII века и в начало нашего всего, по сути, да? Потому что без приезда африканца Ибрагима Ганнибала, он же Абрам Ганнибал, в Петербург не было бы нашего всего, а это очень важно все-таки для формирования нашего сознания.
8: Да, потрясающе. Олег Шишкин с книгой «Изменитель» сегодня здесь у меня в программе «Культбригада». Серия называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, еще такой вопрос интересный, что касается литературы. Мы больше тебя не увидим в документальной? Ты все уже?
9: Окончательно
8: бесповоротно?
9: Нет,
8: или какие-то,
9: нет,
8: или параллельная жизнь просто
9: нет,
8: появилась?
9: Нет, нет, у меня есть еще проект, посвященный... Ну, кстати, это менее известная личность, чем Рерих. Это Георгий Иванович Гурджиев, который считался таким создателем некой, как бы даже формы духовной практики, связанной с танцами, ну, вроде бы танцами дервишей. Вот. И я на протяжении тоже определенного времени, я даже издавал однажды книгу, но вот сейчас я понял, что она может быть переиздана, или даже не переиздана, а вообще переработана довольно сильно, потому что я искал документы, связанные с ним, и находил их в самых невероятных местах. Ну, например, в институте Визенталь, это институт поиска нацистских преступников. Например, я там нашел, значит, отчет о Гурджиеве, неожиданно. Вот. Раскрывать не буду.
8: Весьма.
9: Не буду раскрывать, в чем подробно, потому что они должны быть в книге. Вот.
8: Хорошо.
9: Поэтому так только интригу заброшу. Но сейчас на столе лежит «Изменитель». Он уже должен лежать и на полках магазинов, а у некоторых людей он уже и на полках их книжных шкафов, потому что предпродажа привела к тому, что 800 экземпляров были уже куплены, и поэтому мы думаем, что еще месяц-другой, и мы приступим ко второму тиражу. Такая вот интересность у нас с этой книгой.
8: Кстати, об интересности.
9: Да.
8: Книга очень своеобразна, да. Я бы так сказал, иллюстрирована. И чувствуется как художественный подход такой глубокий. А кто художник этих замечательных иллюстраций?
9: Это Константин Ботынков. Я думаю, что он один из лучших художников нашего времени. Он такой очень графичный автор, очень яркий. Я, конечно, видел его большие работы, связанные и с работами на холсте. Но он прекрасно работает и в графике. А что касается книжной графики, то мне кажется, что ему тут мало кто может быть в конкурентах. С Костей, как ни странно, нас судьба однажды уже сводила, причем самым необычным способом. Костя длительное время работал «Ветродуем» на киностудии «Мосфильм».
8: Что такое «Ветродуй»?
9: «Ветродуй» — значит, вот если вы приходите на «Мосфильм», видите, там стоит такой самолет, типа «Ил». Ну, вот, которые во время войны были. Угу. Только, по-моему, без крыльев он стоит. Потому что у него главная часть вот этот вот пропеллер, а не крылья. Потому что если надо сделать непогоду и ветер создать, то включают этот ветродуй. И деревья начинают, значит, пригибаться. Я когда-то работал на Мосфильме в 88-89 году на картине Кайдановского «Жена керосинщика». И там у нас был ветродуй. И это был Костя, но я не знал, что Костя — это тот самый будет Костя, который, с которым мы потом опять пересечемся. Его отец был летчиком, и даже военным летчиком, и даже, кажется, по-моему, даже войну застал. Вот. И Костя был ветродуй, а потом Костя стал художником. И художником стал очень быстро, эффективно, и у Кости нет образования. Вот то, что ты
8: художественно.
9: Видишь. Да, у него нет образования, но это, что называется, у него есть дар. Это образование как бы за секунду возникло однажды и реализовалось вот в полной мере. Сегодня это одна из ярких фигур художественной жизни. Вот так.
8: Им всем сказали, что они вовсе не подставки для микрофонов, а советские солдаты идеологической войны в радиоэфире Московского международного радио. что их главный жанр – это рассказ о жизни страны, а не уход в дебри искусства, где ничего не разберешь, кроме безыдейной тематики. И весь этот доспасосизм и хемингуэевщина, которые доброе слово-то не стоит, должны быть отринуты и в литературе, и в журналистике. Скажи, пожалуйста, да. Ты как писатель что-нибудь отвергаешь в литературе? Есть что-то, что ты как современный писатель говоришь, нет, это не мое и вообще это не литература?
9: Значит, конечно, для меня руководящими являются слова великого Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного». Вот. С другой стороны, со временем я стал считать и считаю сейчас окончательно, что все-таки главное и в литературе, и в кино – это жанр произведения, жанровое искусство. Потому что, ну, когда ты читаешь «Остров сокровищ» или «Затерянный мир», ты понимаешь, что это настоящий жанр, это настоящая жанровая литература, потому что жанр тебе говорит об условиях игры читателям. Ты понимаешь, что, скажем, там, значит, герой Дюма должен осуществить свою месть по отношению к тем людям, которые когда-то поступили к нему подло и несправедливо, и он оказался в тюрьме на острове Иф, вот, а потом все-таки бежал и стал супербогатым человеком, и эту месть, в конце концов, реализовал. Ну, это прекрасная история, и тебе интересно, как он ее реализует, да, вот этот свой жестокий замысел. И это важно. Жанр – это важно. И, конечно, я помнил 90-е годы, 2000-е, и кино тоже, о котором когда-то много говорил. Я видел очень много фильмов, которые скорее отличались некой довольно жестокой стилистикой. И вот так, скажем честно, и практически отсутствием жанра как такового. Там все было как бы понамешано, и в результате ты понимал, что тебя хотят скорее просто шокировать, вот, заявив тебе какую-то довольно низменную идею, с которой ты почему-то должен согласиться или не согласиться. Вот. И я посчитал, что это все-таки тупиковый путь искусства. Искусство должно быть жанровым. Ведь те сказки, которые тебе рассказывают в детстве, это не просто сказки. Тебе рассказывают условия той литературы, которую ты будешь читать. Да? Там, допустим, понятно, что «Колобок» и «Курочка-ряба» — это все сюжетные конструкции, которые... Или там «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане» и все так. Это все очень крутые конструкции. И они живут в нас. И эти конструкции реализуются. А Борхес считал, что вообще только три конструкции существуют. И эти конструкции там тремя произведениями выражены. Это «Илиада», значит, воины штурмуют крепость и потом побеждают или не побеждают. Это «Одиссея», человек путешествует куда-то там. И это, кстати, «Евангелие», когда человек приносит себя в жертву. И вот это сюжетные конструкции навсегда. Мы можем сказать, да, вот это Евангелие, человек принес себя в жертву. А мы можем сказать, что Колобок принес себя в жертву. Но, тем не менее, эти конструкции-то будут довольно близкие.
8: Олег Кощечкин всегда парадоксален, дорогие друзья. И сейчас тоже в эфире радио России тоже прозвучала в программе «Культбригада» парадоксальная совершенно вещь. Колобок принес себя в жертву. Но мы сегодня с Олегом Шишкиным говорим не только о Колобке, мы говорим еще об исторических детективах как таковых и вообще о литературе. Почему? Потому что сегодня Олег в новой ипостаси здесь, в студии «Культбригады», он теперь художественный писатель художественных текстов, и у меня в руке первый его такой серьезный труд «Исторический детектив. Изменитель». Это книга, которая открывает новую серию «Исторические детективы» от Олега Шишкина. Олег, ну вот я когда тебя спрашивал о том, что ты не приемлешь, внутри, знаешь, какой у меня был подвопрос, я сейчас его задаю всем творцам, творцам тем, кто использует для своего творчества слово.
9: Да-да-да.
8: Искусственный интеллект все больше и больше наступает на пятки, и многие уже это ощущают. Не далее, как вчера в одной телевизионной программе, новостной, я включаю, там показывают молодую девушку, успешную писательницу, как она себе там написано, там писатель, там она дает интервью, говорит, что у нее там вышло более 20 книг, а я смотрю, она совсем юное существо. И дальше она говорит: я, в общем-то, задаю просто искусственному интеллекту свои какие-то промпты, литературные конструкты, потом беру эти тексты и публикую их. И так вот, типа, у нее уже есть достаточно широкая такая паства, и ее читают, ждут ее следующие книги. Ее ли эти книги, это тоже большой-большой вопрос. вопрос. Как ты считаешь, искусственный интеллект – это угроза современной литературе и вообще литературе, или это инструменты подспорья?
9: Значит, я считаю, что в некотором смысле искусственный интеллект может быть полезен. Ну, например, определение ёмкого названия. Ну, правда, изменитель я придумал сам. Наверняка искусственный интеллект бы мне его не предложил. Это новое слово вообще, его как бы не существует.
8: Да, но, кстати, я тоже очень удивился. Да. Я подумал почему-то, что это связано как-то с математическими вычислениями. Есть.
9: Да, но в каком-то смысле может быть и так. Там такая тема присутствует. В романе она есть. Поэтому изменитель — это, конечно, о сложности мира и о тех алгоритмах, которые в нем задействованы. Но я вот говорю слова «алгоритмы». Там не совсем так. Вот я бы сказал. Значит, вот что.
8: К искусственному интеллекту, да, возвращается.
9: Придумать название главы. Иногда хочется. Ты сам придумываешь, а у тебя может быть вариатив. Может, он лучше придумает. Может быть, он более ёмче придумает. И понятно, что это может быть более правильная постановка вопроса. Ты ее задаешь, он что-то предлагает. Но выбор-то делаешь ты сам. Это же ты сам делаешь. Вот так же, как ты едешь, вот тебе предлагают куда-то поехать. А ты можешь подумать, что он тебя ведет длинным путем через тёткин огород. Ты же можешь и сам поехать. Альтернатива есть. И пусть она будет. Ты ее можешь использовать, можешь не использовать. Угу. Выбор все равно будет за тобой. Поэтому вот эта девочка, которая там что-то делает, она ведь все равно же выбирает из этого, из чего-то. Она же не просто так в темную сделала, там набросала этих пирожков, там напекла там целую корзинку и отнесла в издательство, ее там издали, и это получилось Франсуаза Саган новая, да, какая-то там. Чем-то она нас там удивила. Вот. Ну, посмотрим, может действительно там какие-то будут откровения. Но я тебе честно скажу.
8: Ты не использовал искусственный интеллект в лоб для написания книги?
9: Нет, это было бы...
8: Изменитель.
9: Нет. Я вообще считаю, что писатель... Ну, кстати, для поэтов это нормальное состояние. Но писатель для того, чтобы описывать состояние своих героев в кульминационные моменты, он все-таки, ну вот я так делаю, должен приводить себя в состояние экзальтации. Потому что твое эмоциональное состояние, оно все равно передастся герою, оно все равно передастся литературному тексту. Или вот, кстати, тоже, допустим, я же слушаю там испанскую музыку, мне очень нравится испанская музыка, испанские песни, я, может быть, ну, я не знаю, языка, конечно.
8: Чувствуешь себя в душе испанца?
9: Нет, меня это трогает эмоционально. Меня вот это трогает, ну, итальянские какие-то вещи, меня это трогает эмоционально. Причем я скажу, что это меня трогает настолько эмоционально, что может быть элементом какого-то вдохновения для написания чего-то. Или итальянские знаменитые арии, там, «Несум Дорма» из «Принцессы Турандот». На меня это всегда может производить сильное впечатление. Я это прослушиваю, и я нахожусь под впечатлением Пуччини, его величайших творений. Мне это очень помогает в литературном творчестве. Гораздо сильнее, чем искусственный интеллект. Поэтому интеллект Пуччини. Мне помогает интеллект Пуччини. Хотя, наверное, это чувственный мир. Когда-то, в конце 80-х годов, когда я часто приходил к Александру Кайдановскому на улицу Поварскую, у нас с ним шел разговор, а все-таки о чем литература, о чем искусство, о чем кино? И вывод он сделал тогда, ну, собственно, это было время споров, вывод он сделал, на мой взгляд, правильный, и, собственно, я с ним согласен. Искусство, литература – это только о страстях. Все наши умозаключения, вся наша философия, которая там будет в конце концов, это нам нужно только для того, чтобы закончить это произведение, для того, чтобы сказать, что сказка завершилась. А ведь те эмоциональные состояния, которые будут испытывать герои и которые передадутся читателю, они ведь и являются вот этим моментом катарсиса, о котором когда-то говорил, конечно же, Аристотель в своих трудах, в поэтике, например. И вот это все остается. Ведь мы наследники этой древней греческой философии и ее отношения с театром. Театр возник как общественная трибуна в Греции. Театр считался важным таким элементом, хотя все равно это эмоциональный мир людей, в который они приходили, там в Афинах, в Спарте, еще где-то, где они были. Нужна была эмоциональная какая-то солидаризация вот этого общества, которое сидело на трибунах. Оно должно было испытывать общие чувства. И оно становилось тогда единым народом. Вот в чем важность. Поэтому те народы, которые генерируют сегодня не искусственный интеллект, а литературу или какое-то другое эмоциональное искусство, у этих народов есть будущее. Если они не генерируют, если они, к сожалению, не занимаются, ну, по разным причинам, кстати, может быть, и по драматическим, может быть, у них нету письменного слова, они тогда встают в состояние, когда они не могут передать традиционного знания даже своего, даже вот это. А это, кстати, очень важно. И в том числе солидарного, связанного с чувственным миром человека. У нас ведь есть особенности наши, да, угу. Национальные какие-то. Вот мы же все равно, мы же русские, потому что вот у нас есть это и вот это. И мы будем отличаться этим. У нас есть культурная парадигма. Мы люди выбора. Но культура, кстати, это сознательный выбор. Ты можешь как-то сказать, а я вот англоман, там, допустим, или я там франкофон какой-то. Вот, или я люблю там дух аргентинских гаучо. Я вот вообще-то на самом деле. Но если ты прям решил ввинтиться в эту сферу, то, скорее всего, ты в нее и ввинтишься, несмотря на то, что ты родился там в другом месте. Ну вот, кстати, отец Кима Филби. Он полюбил Саудовскую Аравию, он поменял свою религию. Он вообще перестал быть похожим даже на англичанина. Вот, он стал жить, и он прямо туда и уехал, он стал жить в Рияде. Такая вот была жизнь. Он стал практически арабом, а хотя вот по рождению был англичанином.
8: Да еще и дворянином.
9: Да.
8: Олег, еще один литературоведческий вопрос, который меня в последнее время беспокоит все и больше, это активный уже, не первые скромные шажочки, а активный такой приход на нашу литературную сцену, наш литературный мир комиксов. И почему я говорю, меня настораживает, да? А мы уходим от слова. Комикс – это уже изображение, это уже картинка, и словесно это минимизировано. Во главу угла поставлено изобразительное искусство. До какой степени, ты думаешь, мои опасения верны? Я имею в виду то, что вытеснит из общего пространства, особенно среди молодежи, в свое время комиксы. Как произошло, кстати, во многих странах, которые сейчас, как мы знаем, молодежь в 80 случаях из 100, есть такая статистика, предпочитает взять домой, почитать, как это говорится, да, ну, скорее здесь просмотреть именно комиксы, даже из библиотеки. Почему меня это настораживает? Да, но мы знаем, что чтение – это развитие мозговое. Если человек ляжет на диване и полгода пролежит, он не сможет встать через полгода, потому что у него атрофировались мышцы. То же самое происходит с мозгом. Если человек его не включает, не включается в интеллектуальную работу, то через полгода, когда предстоит даже небольшая мозговая задача, он ее не выполнит, потому что мозг атрофировался. Я здесь ни в коем случае не хочу сказать, что все комиксы приводят к атрофации мозга, но тем не менее, если ты хочешь прокачивать мозги, не заставляя себя не насилы, то литература – это лучшее из возможного. Поэтому я насторожился, когда комиксы приравняли к литературе. У тебя вот есть ли такое ощущение? Или, может быть, я излишне, так сказать, древний и ни к чему не способный к усваиванию, я имею в виду, каких-то новых веяний?
9: Тут множество оттенков. Ну, во-первых, я возвращаю тебя к своей книге «Изменитель», где есть иллюстрации Константина Батанкова. Значит, иллюстрированная книга – это часть мира. Она не комикс, не иллюстрируется же каждая страница. Но иллюстрируются некие, скажем так, моменты, связанные с важными событиями для героев произведения, какие-то наиболее конфликтные сцены. С другой стороны, когда мы смотрим комикс, то мы, конечно же, отдаем себе отчет, что, в принципе, это прежде всего произведение, как правило, англоязычной литературы. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно к нам пришло.
8: Уже есть преступление и наказание комиксированное.
9: Да, наверное. Но тогда тебе просто кто-то пересказывает сюжет произведения, и тебя удовлетворяет именно вот этот вот пересказ. С другой стороны, это уже какая-то раскадровка, это почти, вот через некоторое время это будет фильм. И я думаю, что и комиксы-то ведь появились в тот момент, когда стал развиваться кинематограф. И, кстати, сейчас, вот я вот был на выставке Данелли, у него были свои раскадровки фильмов, вот те самых знаменитых его фильмов, и это практически комикс, он уже его видел, он уже создавал этот, но это внутренний мир режиссера, да, у которого есть вот такая вот пластика. С другой стороны, конечно, мир твоих образов интеллектуальных, он все равно богаче, чем то, что тебе предложит даже самый изысканный художник, потому что твой мир, он уникален. И то, что ты создаешь, оно, ну, вместе с автором, конечно, когда ты читаешь литературное произведение, оно все равно несколько иное, потому что у тебя есть свои понятия, свой жизненный цикл, свое жизненное кредо, которое во все это входит. Ты можешь быть в конфликте с произведением. Я, кстати, внимательно прочел то, что написал Анатолий Чубайс после того, как прочитал собрание сочинений Достоевского. Все прочитал, все собрание сочинений. И он сказал, я прочитал всего Достоевского, и я могу сказать, что мне хочется этого автора разорвать на части.
8: Какой мощный эмоциональный посыл заложил Достоевский.
9: Фёдор Михайлович, ну, конечно, он же писал о смердяковщине, о патриотизме, о своем понимании Бога, кстати, о том мире, который он пережил после нереализовавшегося расстрела.
8: Да.
9: Он ведь прошел это, да? У нас ведь два наших великих писателя, они ведь проходили через нечто подобное. Это Достоевский, который был практически приговорен к смертной казни, а потом в солдатах там отслужил где-то в нынешнем Казахстане. А с другой стороны, Лев Толстой, который с оружием в руках защищал Крым, который написал «Севастопольские рассказы». И это ведь... тот самый живой опыт, связанный с очень сильным эмоциональным миром русского человека, пребывающего вот в таких, ну, сокрушительных обстоятельствах, да, когда перед тобой может и закончиться жизнь вот сейчас, вот на твоих глазах. Ведь герои Толстого постоянно размышляют, особенно в «Войне и мир», что сейчас с ними произойдет, куда их понесет рок событий или, там уж не знаю, воля императора Франции, в конце концов, да. Я навсегда запомнил фразу, которая проносится в голове у Пьера Безухова у стен Рождественского монастыря, где французы расстреливают пленных москвичей. Ведь Пьер Безухов говорит, эти люди... говорят нам о правах человека. Вот те люди, которые расстреливают москвичей. Ну, какой диссонанс происходит там, где человек, который пошел в масонскую ложу, верил в какие-то освободительные идеи, и вот он их увидел, как они реализовались в его родном городе. И вот литература способна поставить такие вопросы. Она способна ввергнуть тебя в эмоциональное состояние. В эмоциональное состояние. Человеку ведь эмоциональное состояние необходимо. И даже горький опыт необходим. Но некий горький опыт мы получаем сами вместе с нашей кровью, значит, становясь богаче с точки зрения, что ли, своей защитной функции какой-то. Потому что, ну, сколько раз мы видим и видели, как кого-то унижают, или даже тебя унижают, да? И как ты можешь этому сопротивляться? Или ты находишься там на грани жизни и смерти, или рушится твоя карьера? Но в конце концов, прав, наверное, Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, и литература тоже посвящена тому, чтобы ты увидел, что, наверное, ты можешь стать сильнее, сильнее не в смысле там накачать свои мышцы, а в смысле твоего противоборства с обстоятельствами или твоего даже какого-то интеллектуального вывода о том, как ты должен поступить. Это очень непростой момент в жизни каждого человека, не только там какого-то философа, там, Толстого или Достоевского, а почти каждого. Мы такие выборы делаем каждый день. Мы постоянно об этом думаем, я думаю. И это происходит с каждым человеком, особенно в житейских обстоятельствах.
8: В гостях Олег Шишкин с книгой «Изменитель. Исторический детектив». Книга открывает новую серию, новую ипостась Олега Шишкина для нас, для читателей. «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, огромное тебе спасибо, что ты нашел время прийти сегодня к нам в студию, поговорить обо всем, о литературе и об искусственном интеллекте, и о комиксах. Кажется, нет темы, которую мы сегодня обсудили. Я всегда рад тебя видеть здесь, в студии «Культбригады», у себя, автор ведущего программы Вячеслава Коновалова.
9: И еще впереди 4 книги. Значит, наши встречи будут довольно чистые.
8: Я этому бесконечно рад. Большое тебе спасибо, что нашел время, еще раз повторяюсь, и жду тебя в студии.
9: До свидания.
8: А я, дорогие друзья, смею откланяться сегодня своим традиционным прощанием. Читайте правильные книги, а для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
7: «Культбригада». Слово, смысл, литература.
10: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
11: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
10: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
10: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Иран восстанавливает свои ядерные объекты. Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Министерства обороны, российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Ижевки, Васильевской пустоши, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Веролюбовки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
1: «Бомбить так, как никто никогда не бомбил» – такие инструкции дал Дональд Трамп своим вооруженным силам на случай, если иранцы попытаются организовать на него покушение. Новый верховный лидер Исламской республики Муджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть своего отца. Судя по спутниковым снимкам, Иран уже восстанавливает свои ядерные объекты. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи в Омане обсуждает условия прохода судов через Ормузский пролив. О растущих ставках в конфликте собственный корреспондент ВГТРК в США Дмитрий Мельников.
3: К проклятиям и призывам убить Трампа, которые звучали во время похорон верховного лидера Ирана, в Вашингтоне отнеслись всерьез. После срыва перемирия с Тегераном об угрозе собственной жизни все чаще говорит и сам глава Белого дома, предупреждает, приказ о возмездии уже отдан.
4: Тысячи ракет приведены в боевую готовность и нацелены на Исламскую республику Иран. За ними немедленно последуют еще тысячи, если правительство Ирана решит осуществить свою угрозу, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня. Соответствующие приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы и способны в течение года полностью уничтожить любые районы Ирана.
3: Опасения Трампа за собственную безопасность активно подогревает Израиль. Данные о якобы уже готовом иранском плане покушения. По сообщениям Wall Street Journal, Вашингтону передала израильская разведка. С Трампом у Тегерана давние счеты. 6 лет назад по личному приказу американского президента был убит генерал Сулеймани. С тех пор обещания отомстить звучат в Иране практически непрерывно. И вот теперь сын и преемник убитого верховного лидера Муджтаба Хаменеи в своем обращении возвел месть США в ранг общенационального дела.
5: «Месть – это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена. Мы клянемся, что отомстим за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн, нанесенную преступными и опозоренными убийцами. Эти преступники, имена которых от первого до последнего известны и задокументированы, унесут с собой в могилу свою мечту о мирной смерти в старости и в своих постелях».
3: Ну а пока Тегеран...

0: Иран применяет оружие быстрого реагирования. Армузский пролив снова под силовым контролем Ирана. Ведущая CNN с борта авианосца «Авраам Линкольн» признает, патрулирующие залив американские корабли в любой момент могут превратиться в мишень для иранских ударов. При этом сам Вашингтон предъявляет Ирану новый ультиматум. По данным Axios, до конца дня от Тегерана ждут публичного заявления с гарантиями свободного и бесплатного судоходства в проливе. В случае отказа американские чиновники обещают жесткие последствия. Ответ Тегеран, вероятно, сформулирует после переговоров в Омане, куда накануне прибыл глава иранского МИДа Аббас Аракчи. А США, не дожидаясь ответа, возвращают прежние и вводят дополнительные санкции. Теперь против окружения нового верховного лидера. В Вашингтоне и сами отчетливо видят, что ходят по замкнутому кругу.
1: Министерство просвещения России в случае допуска детей к компьютерным играм рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты. Это следует из письма министерства, которое есть в распоряжении ТАСС. Минпросвещение направило в регионе письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Перед началом игры команды почтили минутой молчания память участвующего в турнире футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в возрасте 25 лет. В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2018 года. Тогда на турнире в России они заняли 4-е место. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории 3 стран. Турнир завершится 19 июля. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Но стихии еще есть чем удивить жителей Москвы и области. Вот что заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
2: Воскресенье, это, наверное, будет пик непогоды. И в ночь, и днем воскресенья дожди могут быть местами сильными, с грозами в отдельных районах и град. И по-прежнему прогнозируются порывы ветра в Москве до 15-17 метров в секунду.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес переиграл нефтехимик 1-0. Мяч добил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РП.

Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Театр у микрофона. «Радио России» представляет проект «Сцена без границ». Никита Воронов. «Страсти по Торчалову». Спектакль Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Часть первая.

0: Маша! Машенька! Ты здесь? Ты меня слышишь? Вы кто такой? Вы зачем в темноте прячетесь?
1: Я не прячусь. Я тапочки ищу. Интересно, кто это Машенька?
0: Жена. Моя жена. Так, а это какое отделение? Этаж какой?
1: 6-й. Ой, нашел.
0: Терапия? В коридор положили. Отлично. Из кардиологии в терапию, из люкса в коридор. Списали. Ну, чего вы ждете? Ну, позовите кого-нибудь, мне же плохо.
1: А кого же? Все в подвале, телевизор смотрят.
0: Так, я вас не знаю. Вы кто такой?
1: Кушкин Семен Захарыч. А вы, простите?
0: Что, ослепли? Торчалов.
1: Ну, артист, что ли?
0: Да какой к черту артист? Маша! Машенька!
1: Напрасно трепетать изволите. Нет здесь никого.
0: Что, на весь этаж ни одной живой души?
1: Ни единой.
0: Бардак. А это еще что такое? Трамвай? Откуда?
1: Ниоткуда. Он по кругу ходит. А у кольца нет конца. Ламца дрится об цаца.
0: Да почему трамвай-то? Ведь больница стоит в лесу и до города 5 километров. В лесу стоит Подожди, старик, а это что? Не центральная?
1: Не. Yeah.
0: Так. Они меня выкинули. Дождались приступа и выкинули. Ой, как неосторожно-то, а? Так, старик, где я? В МИДовской? Что, в Минздраве?
1: Никак нет.
0: В районной? А? Сердце. Сердце. Кого-нибудь. Скорее.
1: Я извиняюсь, по имени-отчеству у вас как?
0: Павел Максимович. Павел Максимович, я ну... Беги, старик. Выручай.
1: Ты вот что, Максимович. Неприятности у тебя.
0: Умоляю. Капельницу.
1: Помер ты, Максимыч, помер. Нахрена тебе капельница? Ты уже тут, ты здешний.
0: Врешь, идиот. Ты зачем врешь? Я не умер. Я живой. Да у меня пульс есть.
1: Ну?
0: Так, я мыслю. Значит, я существую. А почему сердце не бьется?
1: Ну, ты же мыслишь. Отгадай.
0: Скинь. Пропади.
1: Да что ты как маленький.
0: Сгинь, сгинь, пропади.
1: А ну тебя к лешему.
0: Садист. Садист и лжец. Да это наконец подло. Когда знаешь, что человек не встанет, не даст по морде, подло.
2: Новенький здесь?
0: Я.
2: Документик получите. Павел Максимович Торчалов.
0: Я.
2: Вижу, что вы.
3: Свинкой болел?
0: Да.
3: Размер обуви?
0: 46.
3: Подъем в 6, отбой в 10.
2: С прибытием.
0: А это еще кто?
1: Римк, комендант.

0: То есть ты хочешь сказать... Но почему комендант? Почему не архангел? Это же абсурд!
1: Архангелы. Вот они, твои архангелы. Ботинки, щетка. Привыкай.
0: Так, я сейчас сяду. Резко. В груди сожмет, в горле застучит, и я проснусь.
1: Ага.
0: Проснусь от боли.
1: С добрым утром.
0: А трамвай?
1: А что трамвай? Он не тамшний, он тутошний.
0: А паспорт? Ну вот же. Вот, вот, и фотография моя, и...
1: А вместо даты рождения?
0: Дата смерти. Брак расторгнут? Расторгнут?
1: Максимыч, там от тебя уже никакой пользы. Одни хлопоты твоей Машеньки.
0: Нет!
1: Да, Максимыч, да.
0: Ничего, ничего, ничего. Будет ей пожизненная пенсия, и льгота по квартплате, и дачу оставят, и поликлиника хорошая.
1: Где ты лечился?
0: А? А что за темень кругом? Там страшно? Там черти с вилами. А свет? Ну я же читал, яркий свет.
1: Свет? Да пожалуйста.
0: Пошло. Как все пошло. Что, на полу линолеум? Это что, дохлая муха? А говорили, как сон. Заснешь и кончилось. Обещали, что кончится, клялись.
1: Соврали. Все только начинается.
2: Мальчики, вы дома?
3: О, Лиза.
2: О, у вас новенький.
3: Переживает, назад хочет.
2: Прям так, в кальсонах. Ладно, ладно, не стесняйтесь. Елизавета, можно Лиза?
0: Павел Максимович.
2: Чай пить будем?
3: А чего ж, дуй за кипятком.
0: А это еще кто?
1: Соседка из 315-й. Любит чаек-то после телевизора.
0: Слушай, а не похожа она на покойницу?
1: А, замечаешь? Нет, ты не говори. Плюсы есть, есть плюсы. Там, небось, и могилка ее потерялась. А тут она, гляди-ка, за кипятком бегает.
0: Слушай, а ты бы, ну, дал бы мне что-нибудь, ну, переодеться.
1: А, можно? Сей моментно. Вот, вот. Санькина шинель, кавалерийская, штанов не надо.
0: Да, эх, Маша, Маша, посмотрела бы ты на меня сейчас, а? Господин президент посмотрел бы, а? Нет, ты представляешь картину? Он из лимузина, а я шинель и без штанов.
1: Ты без штанов, а ему невдомек, не видать ничего. Погоди, какой президент? Ты вообще по какой части?
0: Реформы, старик.
1: А-а-а, вон ты какой, Торчалов.
0: А, я знал. Ты вспомнишь.
1: Это только Сашке не говори, не сознавайся. Скажи, шофером был.
0: Нет, брат, шофером не годится. Я их как собак гоняю. За лишний взгляд... За тяжкий дух из-под мышек.
1: Гонял.
0: Ну да, гонял. Ну а дальше?
1: Чай пить будем.
0: Ну а дальше?
1: Амуницию получишь.
0: Да нет, дальше, потом.
1: А потом, потом.
2: А потом суп с котом. Я пальцы обожгла. Семен, я сгорела. Посмотрите, посмотрите, волдыря нет?
1: Лиза, ну...
2: Ну подуйте, подуйте. Вот, еще, еще. Вы так смешно губки складываете.
1: Отлипни.
2: Зануда. Вот сколько его знаю, все зануда. Садитесь. Рядом садитесь. Сахар берите. Берите, берите. Вот, правильно. А можно я вам свой кусочек положу?
0: Да нет, зачем же, не надо.
2: А мне приятно.
0: И давно вы знакомы?
2: Ну, Семен, ты когда вытянулся? Лет 40?
1: Без малого.
2: Вот без малого и знакомы.
0: А вы что же, еще раньше?
2: Да, в 39-м.
0: Соболезную.
1: В 1839-м, до отмены крепостного права.
2: Семен!
1: Ничего не Семен, ему знать надо, правду знать.
0: Правду? Какую правду?
1: Ты еще не приехал, Максимыч. Это не станция, а полустанок. Ты вспоминай, все вспоминай. Теперь твое дело главный свой грех откопать. Вспомнишь, поедешь дальше.
0: Позволь, какой грех? На кой черт?
1: Порядок такой.
0: Так. Значит, есть какое-то потом. И чтобы туда уйти, нужно вспомнить главный свой грех. Ха. Так в чем дело? У тебя что, склероз?
1: Это жуть, Максимыч. Все мы где-то по-крупному насрали и забыли где. Грех, понимаешь, он есть, а нам кажется, нет. Вот ты свой, помнишь?
0: Конечно.
1: Ну?
0: С какой стати?
2: А вы скажите, а вдруг?
0: Я в жизни не молился и на исповедь не ходил.
1: Придется.
0: Не желаю.
1: Тебя про свинку спросили? Будет тебе свинка.
0: Зачем?
1: Вот и я говорю. Зачем тебе свинка?
2: Это они так стимулируют. Они все так делают, чтобы хотелось скорее уйти отсюда.
1: Четыре стены, Максимыч. Коридор, телевизор и трамвай по кругу ходит. И более ничего.
2: И за окном темно. Совсем темно. Всегда.
0: Вот так, да?
1: Чтоб тебе легче вспоминалось, чтоб поторапливался. Думаешь, ад, где в котле варят? В котле что? Страшно в себе вариться. Вычерпывать страшно.
2: Страшно звоночек не услышать.
0: Какой еще звоночек?
2: О! Сашка! Вот он, Сашка!
0: Очень приятно. Ваша шинель, не возражаете?
4: Носи, товарищ! Носи, да не занашивай! Шучу, шучу. Александр, станешь другом, буду Сашкой.
0: Торчалов. Павел Максимович. Можно, Павел.
4: Свежачок? Ну как на новом месте?
0: Привыкаю.
1: Вот, вот, Саш, блестят.
4: Молодец, Семен. Ценю, хвалю даже.
2: Каблучок там.
1: Да, каблучок маленько стерся. Ну, я на той неделе сделаю.
4: Спешки нет, но лучше на этой. Ты, Семен, от труда не уклоняйся. От него только польза.
2: Саш, тебе с сахаром? А можно я тебе свой кусочек положу?
4: Ложи, ложи свой кусочек, моя хорошая. Вот смотри, товарищ. Женщина тяжелой трудовой судьбы, а душу редкую сохранила. Редкую и душу, и грудь.
2: Пустобрех!
4: А знаешь ли ты, товарищ, что Лизок – герой 12-го года, что московский пожар видала и двум французам не дала?
2: Тьфу на тебя!
4: Ну не двум, трем!
5: Прекратить! Вы ведете себя как в казарме!
4: Скажи, товарищ, а чем плоха казарма, когда единая цель, когда поровну, когда не обидно? Эх, товарищ, быть беде!
1: Сашка, не надо!
2: Не надо!
4: Вот ты три кусочка положил, товарищ, а сахар у нас по талонам, складчина у нас.
0: Извините. Лиза!
2: О,
0: А вы видали московский пожар?
2: Ага. Сильно горело. Сначала не сильно, а потом очень. У нас в каретном и началось.
0: А с чего? Французы? Кутузов?
2: Да поди узнай. Я к подружке бегала через двор. Ну, тары-бары, мать ее говорит. Что-то паленым пахнет. Принюхались, а у них крыльцо горит. Я в окно и домой. А какой там дом? Провал сплошной, и огонь воет. И ветер, кстати, весь каретный занялся. И пламень тугой такой, хоть сиди на нем. Я сбежала. Вот, ресницы пожгла. А сбежала в Китай-город, к реке.
5: А могли бы вы не сморкаться, товарищ?
4: Не любишь ты людей.
6: Торчалов!
0: Я.
6: Вот, ваши ботинки и рова. Послезавтра с утра психологическая помощь. Помыть подмышками. Пыжов?
4: Да, мой хороший.
6: У тебя неделя осталась. Будешь валять дурака, пойдешь на третий круг.
4: Как на третий? Ты чего? За что? А если я добросовестно не помню?
6: Уже подписана неделя.
4: Рим, ты же можешь. Ты только захоти, Рим.
6: А вот не хочу.
4: Но тебе чего, меня не жалко?
6: Чего? Я сказала, Пыжов, у тебя неделя.
2: Что, Санечка, больно?
4: За справедливость больно, Лиза. Попрали ее. Каблуком попрали. Это что?
5: Прочь руки.
4: Оно же все новое, оно может столько пользы народу принести.
5: Это мое.
4: Мое, твое, наше. Как сахар, как моя шинель. Я что-то не пойму. Ты кто, товарищ?
5: Я? Что значит кто? Я шофер.
2: Шура, не надо.
4: Только пикни, козел.
2: Пропьет.
3: Да ладно. Подумаешь, Роба, еще достанем.
5: Да он же... Он меня... Да кто он такой, чтобы меня за горло?
2: А вы что, особенный? Вас и за горло не возьми!
3: Ему на третий круг идти. Его пожалеть надо.
5: Его? Пожалеть? Подожди. Какой еще третий круг?
3: Сашка, когда первый раз помер, ничего вспомнить не мог. Пошел на второй круг.
5: Это как?
3: По новой жить. Вот жил, опять без греха. В дурака, говорит, жулил, было. Царя убил, да, на 1 мая любодействовал, а больше ничего.
5: Кого он убил?
2: Николай Саныча, самодержца. Господи, с чадами и домочадцами.
3: Ну, не главный, конечно, в команде был.
5: Подожди, подожди. И что? Убил царя? И не зачалось?
3: Не прозвенел звоночек. Видать, за ним поболее что-то есть.
5: Так значит, можно вернуться и прожить заново?
3: Ты губу-то не раскатывай. По второму разу лучше не бывать.
2: А по третьему вообще не приведи, Господи!
5: Семен, но это же невыносимо! Годами сидеть на диване и вспоминать неизвестно что!
3: Не мармелад.
5: И потом, почему я должен? Ну хорошо, всякое было. Ну, за что-то мне стыдно. Но есть же главное и не главное. Я Торчалов. Я жизнь перевернул. Я людям вздохнуть позволил. Я принуждению конец положил. Я всем этим Сашкам задницы надрал. И зачем? Чтобы терпеть все это? Подъем, отбой, комендант, талоны на сахар. Слушать, как он хлюпает. Смотреть, как ты ему ботинки чистишь? Нет, не желаю.
3: Но ведь кто-то должен ему ботинки чистить. Вот тебе, например, кто чистит?
5: Ну, Маша. Да ты меня не путай! Ты не Маша, а я не он.
3: Это да, Сашка простой. И в упор может из 10 шагов.
2: И из-за угла.
5: Здор! Никого он убить не может. Никого! Да почему вы боитесь?
3: А ты почему? Шофер. Привычка у нас такая. Мало ли, сам видишь, ничто не кончается. Хотя, конечно, все вот уже.
5: Нет, чем так жить? Не жить. Ну, хорошо. Я скажу. Скажу и уйду. И будь что будет.
0: Семен, Лиза, я в 74-м донос написал.
5: Нет, нет, ареста не было.
0: Был инфаркт. Он просто умер от испуга.
5: Я тогда плакал даже. Не из-за него, а из-за себя.
0: Потому что я стукач.
5: Да. Я стукач. Ну вот. Я признался. Я сожалею. Ну! Ну какой такой звоночек? Где?
1: Пей чай. Стынет.
2: Можно я вам свой кусочек положу?
1: Отваливай. Сама видишь.
5: И потом, ну зачем же порядочных людей вместе с убийцами содержать?
3: Не знаю. Ты грамотный. Доносы писал. Тебе видней про порядочных.
5: Что ты сказал?
7: 22:00. Заткнулись и в люлю.
8: Молчать! Ты с кем говоришь? Я Торчалов!
7: А палкой по Хряпову!
0: Семен? Ты куда?
3: В люлю.
7: Приятного отдыха!
0: Семен, а командиры эти? Навечно?
1: Ага, им уйти некуда. Самоубивцы – первейший грех.
0: А если грех, почему при власти?
1: А кто у власти без греха?
0: Семен, а ты удавиться не пробовал?
1: Было дело. 31 час провисел, а в этот день как раз тушенку давали. Не советую, лучше спи.
0: Семен, я отдам сахар. Вот талоны получу и сразу отдам.

0: Итак, дядь Сём, продолжим. Подшипник сменили, тормоза сделали. Дальше что?
1: Выехал.
0: Погружайся, дядь Сём, погружайся. Из ворот налево.
1: На базу ехал направо. Ветки по крыше шуршат. Угу. Победа навстречу. Победа белая, а баба за рулем брюнетка. В очках и улыбается. Поворачиваю на проспект Косыгина.
0: Какой Косыгин в 54-м году?
1: А, верно. Поворачиваю на зеленый просек имени товарища Берия.
0: Нет, для Берии поздно.
1: Ладно, давай с разгона. Угу. Из ворот направо, ветки по крыше, победа навстречу. Брюнетка с зубами. Поворачиваю на проспект Ильича. Вот база. Желтухин из будки вышел. Бушлат у него новый. А я еду, Рим, еду. У меня нога на газе. Чего-то он мешкает. Створку заело, надрывается прям. Чего это он, Рим? Как бы я его... Ага, и он понял, вон глазенки выпучил. По тормозам. Нет, Рим, не схватывает. Сейчас я его размажу. Тормоза-то сделали ядрёно-матрёно, наслесарили. Прощай, Желтухин, спи спокойно. Баранку что ли крутануть? Так ведь сам расшибусь, убьюсь ведь, Рим. Ай, была не была.
0: Очнись, дядь Сём, очнись.
1: Рим, я лежу, а он меня лопатой бьет.
0: Кто?
1: Желтухин. А мне не больно. Рим, а за что он меня? Ух, по башке. Ой, еще раз. С испуга, что ли?
0: Так, возвращайся, дядь Сём, открой глаза.
1: Надо же, ничего сего не помню. Так бывает, Рим?
0: Бывает. Он тебе лопатой память вышиб.
1: Я его не раздавил, а он меня лопатой.
0: Так, все. 20 июля 54 года мы с тобой отработали. Пусто.
1: Опять без греха я, да?
0: Ничего, дядь Сём, ничего. Мы его поймаем уже скоро. А завтра в 13:30...
2: Это ботинки и робот Арчалова. Сашка отобрал.
0: Он знает?
2: Никак нет.
0: Ладно, оставь. Давай его сюда. Садитесь. Павел Максимович Арчалов?
3: Именно.
0: Адаптируйтесь.
3: Стараюсь. Спал плохо.
0: Это не ко мне. Мерзнете?
3: А это к вам?
0: Нет. Павел Максимович, ваше пребывание здесь временное.
3: Знаю, знаю.
0: Тем лучше. Я помогу вам вспомнить то, что блокируется в памяти чувством вины.
3: А это перед кем же?
0: Перед истиной. Хотите проще, перед ближним.
3: Уважаемый комендант-психолог, я не малолетний идиот. Я пребываю в трезвом уме и осознаю баланс моих тамошних дел. Вы что-то там лепечете об отдельно взятом ближнем, а я... Изменил жизнь целого народа, даже мира. И это не мания величия, а объективная оценка исторических результатов. Так что перед истиной я стою в белоснежном фраке.
0: Как хотите. Клюнет жареный петух, милости просим. А пока распишитесь за ваши талоны на сахар, мыло и табак. И учтите, существуют сроки.
3: Знаю. Второй круг. А, кстати, это ваша Лиза. Она здесь столько лет. Что, второй круг не для всех?
0: Ну, иногда круг бывает квадратным. В исключительных случаях.
3: А, и кто это решает?
0: Я. На этом уровне решаю я. Душ дважды в неделю с записью дежурного милиционера.
3: В уборную, надеюсь, без пропуска?
0: Без. 3 посещения в день. Мочиться в неположенных местах запрещено. Наказываем строго.
4: Вы с кем говорите? Я Арчалов!
0: Послушайте, Павел Максимович, у нас такая очередь в сортир. Там такие фамилии, что, поверьте, Арчалов не самая громкая из них. А где ваши ботинки и робо?
3: Они представляли большую ценность для народа. Народ их национализировал.
0: А вот казенное имущество нельзя национализировать. Его можно приватизировать или украсть. Будете принимать меры?
3: Какие?
0: Ну, хотя бы морду Сашки набейте.
3: У вас все?
0: У меня да. И одеяло положите на место.
3: Но там дует в коридоре.
0: Так не ходите в коридор.
3: Но это же вы приказали выйти в коридор.
0: Одеяло положите на место! Стоять! Лицом к стене. Лицом ко мне. Лицом к стене.

0: Максимыч, ты чего мордой в стену?
1: Так, вот, талоны на сахар. У вас складчина? Вот в общий котел и возьми.
0: У нас, Максимыч, у нас складчина. И раз ты такой сознательный, на тебе брюки, носи.
1: Откуда?
0: Взял.
1: Где?
0: В кухне на веревке.
1: Украл.
0: Не, боже мой. Вернешь свои, обратно повешу. Надевай.
1: Спасибо, Семен.
0: Да. Простовато. В метрополь тебя не пустят. Иностранцы не поймут.
1: Кстати, а что, иностранцы тут же?
0: Не знаю. Не видал. Только по телевизору да на фронте. Полагаю, у каждой нации свое содержание. У них, Максимыч, поди, и грех не наш. Обособленный. Вот интересно, чего такого германцы согрешить могут? Ежели водка у них слабая, баб они не бьют и воруют неохотно. Вот чего такого ему чудить надо, чтоб, как мне, 40 лет в себе ковыряться?
1: Устал я, Семен. Мысли всякие. Ну, я же признался. Ну, чего им еще-то надо? Ну, какой такой звоночек? Где?
0: Ай, пошел процесс. Может, мать когда обидел? Или еще чего?
1: Да ерунду говоришь. У меня анкета стерильная, хлоркой пахнет. Ну, хорошо, в 91-м не сразу примкнул. Виноват? Виноват. Но ведь отработал. А, впрочем, выходит, ни черта не помню. Ни черта. Ни черта!
0: Уже шаг, уже. Портки порвешь.
2: Мальчики! Мальчики, привет! А что я видала? А я смотрела новости с сурдопереводом! Вы такой торжественный лежите! В дорогом костюме столько цветов! И солдаты с ружьями! Павел Максимыч, миленький, все так здорово! Сказали инфаркт, сказали на Новодевичьем! Ой, Павел Максимыч, я такая гордая за вас! И все самые-самые на вытяжку стоят с повязками. Знаете, что про вас сказали? Первопроходец судьбоносных реформ! И что доктор наук, а вы скрывали от скромности, да?
0: Так, Лизавета, прошу, заткнись!
2: А вот эта вот милая женщина в дурацкой шляпе! Это ваша жена, да? Да, да вы не переживайте! Она не сильно плакала!
0: Максимыч, ты чего?
1: Она все-таки надела эту шляпку. Идиотка! Какой стыд!
0: Мертвые сраму не имут.
1: Да пошел ты знаешь куда! Семен, она ведь из Гонконга ее привезла. К шляпу! Я ей сразу же сказал. Дудки, ты ее на мои похороны надень! Наденешь. Она и надела. Подожди-ка. Какой телевизор? Почему телевизор? Семен, но это же противоестественно. Умереть, чтобы смотреть новости с сурдопереводом.
0: Эфир, Максимыч, он везде достигает.
1: Так это что получается? Что теперь и на том, и на этом свете знают, что у Торчалова жена дура?
0: Вот тебе, нате, Маша, Машенька.
1: Ты про любовь слыхал?
0: У меня сын есть.
1: А у меня не было. Любви не было.
3: И детей не было.
0: А у меня без любви получилось. Ух, Женька, вот такая головенка с кулачок, а мозгов, как всов в нархозе. Еще в третьем классе учился, спер у меня отвертку. Сменял на зажигалку. Зажигалку на калоши махнул. Калоши на пальто с воротником. Продал. Купил патефон. Сменял на консервы. Консервы цыганам загнал. Себе мешок солдатиков, а мне велосипед. В третьем классе, представляешь?
3: Ну, а матери?
0: А зачем же? Мы сами. У ней капитан был, артиллерист.
3: И что, сын?
0: Семилетку кончил, а потом, я не знаю, помер я. Женьке-то сейчас за 50, это точно. Ты с какого года?
3: 42-го.
0: Вот, и он 42-го. Тебе сколько лет?
3: Было 54.
0: Вот, и ему 54. Ну, так что у вас там с Машенькой?
3: Эх, Маша, Маша. Она хорошая. Когда-то мне диплом написала. Ну, то, сё. А вот батя. Батя у неё железный был. Старая гвардия. Не одобрял нас. Сказал, или я из тебя инструктора обкома сделаю и на Машке женю, или на 101-й километр, как стилягу. А я вот подумал, ну а почему нет-то, а? Обком. Это ведь было ого-го. Я ему благодарен, тестю-то. Он меня в люди вывел. Но Машка... Халда. Чуть что папе скажу. Вот чего не так, вот погоди, папа приедет. А после 40 притерлись. Да чего уж после 40.
0: Прости, Максимыч, неинтересно.
1: Так я же тебе самого главного не сказал.
3: Семен, знаешь, какая у меня любовь была? Я тебе первому. При жизни никому ни полслова. Слушай, я вот на нее дышать боялся. Она в подъезд входила, а я потом дверную ручку целовал. Ну, потому что она коснулась, понимаешь?
0: С трудом. А чего ж не ее?
3: Да нет, ну ты же ничего не понял. Я ж по-другому ее любил. Я сквернить ее боялся. Да я... над землей летел. Сквозь стены проходил, с облаками разговаривал. Вдруг странный какой-то вечер. Проводил, стоим, прощаемся. Она вдруг: давай поднимемся. Спрашиваю: в гости? Лицо спрятала: побудь со мной до утра. Семен, я ж к асфальту прилип. Граница, понимаешь? Перешагнуть. Так мне же завтра не захочется дверную ручку целовать. Нет, нет, я к ней приду, конечно, но... но ведь уже не прилечу. И будет, как у всех. И она потом станет думать, что я... что мне главное на ночь остаться. Не посмел я, Семен. Отказался. И вот знаешь, как здорово знать, что однажды ты в жизни точно не сподличил.
0: Ну да, раз так, а откуда же детям взяться?
3: Семен.
0: Ну и куда она девалась?
3: Пропала. Уже на завтра. Застыдилась, что ли, обиделась. Чудной конец, да? Вот будто только затем и явилась, чтобы светлое пятнышко в моей жизни оставить.
0: Да. Собачья твоя любовь.
3: Семен, как ты можешь?
0: Чудак-человек. Кто нас без корысти любит? Господь Бог да собака. Просто так, ничего ради. А что ж ты, если б мог, всю жизнь бы так до конца или не мог?
3: Теперь бы попробовал.
0: Скажи, а частный извоз... это взаправду или только по телевизору?
3: Взаправду.
0: А грузовик откупить? Вот, например, я и Женька. Кушкин и сын. И что, заработал мое?
3: Ну да.
0: А если раскулачивать станут?
3: Вот ты бы свой грузовик просто так отдал?
0: Я им, да, горло перегрызу.
1: Уверен? А привычка твоя народная? Не струсишь?
0: Скажи, а Женька теперь хозяином живет?
3: Да откуда же я знаю?
0: А я думаю, хозяином. С такой-то головой. Еще бы. И дом свой можно. И не погонят.
3: Вольному воля.
0: За Женьку рад. Нравится мне. Ты только Сашке не говори.
4: Ваше велено вернуть. Не теряйте.
0: Саша, ты чего трезвый?
5: С вами напьешься.
0: Переобуешься?
5: Ты из-за чего друга заложил, фуфайка? Шкреты вонючие. Ты что ж подумал? Сашка Пыжов один нажрется, своим не принесет.
0: Саш, он не закладывал.
5: Да? А это... Это... А? Степа Контра. Он ведь не сгоряча бьет, по службе, с оттяжечкой. Эх, товарищ.
1: Я вам не друг и не товарищ. Нас ничто не роднит. Зарубите себе на носу.
5: Слыхал, Семен? Не роднит. Это точно. Я новый мир по кирпичику собирал. Ни сил, ни крови не жалел. Для всех. А он наше светлое будущее попрал и на рынок вынес. Ты враг, товарищ. Всему трудовому элементу враг, шофер. Видал я, как ты на возвышении лежал. И чего вы такого с народом сделали, что тебе и цветы, и почет, и бабы в шляпках?
1: Про шляпку молчать! И про светлое будущее тоже! Вас, товарищ, полагаю, свои же шлепнули, угадал?
5: Да, у революции были ошибки.
1: Позвольте, никакой ошибки! Вас, товарищ, следовало при рождении удавить пуповиной! Быстро и экологично!
5: Слыхал, Семен? Он ведь не меня. Он наши с тобой идеалы, пуповиной!
1: Идеалы! А ты что после себя-то оставил, а? Ты погляди на него. Ну смотри, смотри! Он ведь на цыпочках стоит. Он весь день думает, как тебе понравится. А ночью как бы тебе башку расколоть.
0: Сань, ей-богу, я ночью сплю. Ты же знаешь, у меня сон хоть
1: из пушки. Нет, Семен. Грузовик бы ты отдал. Ну не нужен тебе грузовик. Вот что ты после себя оставил. Толпу Семен Захарычей. Я им живите, они боятся. Я им думайте, а им нечем.
5: Вообще-то народ у нас замечательный, хороший народ. А то, что туговат маленько, так это от трудолюбия. Ты ему только команду дай. Он и лопатой, и на гармошке, и шашкой. Вот какой народ мы создали. Верно, Семен?
0: Верно.
5: А какой он твой человек? Чего ты ему дал? Ваучер?
1: Достоинство. Ему не скомандуешь. Его попросить надо. А он возьмет, да откажет.
5: Он злой, Семен. Ему душно с нами. А давай-ка ему морду набьем. Иди, ворюга, шебутло. Иди, говорю, я тебе впаяю.
0: Сань, не надо, ей-богу, не надо. Он правду говорит, а тебе понять мозгов не хватит.
5: Ты кому сказал? Я Пыжов!
1: Боже мой, кривое зеркало!
5: Кто кривой? Кто кривой?
0: Не смей!
6: В меня ботинком. Ты чего, Семен? Не боишься?
0: Устал, Сань. Сил не осталось. Жил, тебя боялся. Умер пуще прежнего. Ты дышишь моим страхом, жуешь его, как хлебушек. Ты же мертвый, Сань. Уймись.
6: Неправильно ты говоришь, Семен, и думаешь, человеку без страха нельзя. В нем сила. Мы со страху мир насилия разрушили, свой возвели. А ты, Семен... Сколько ты прекрасного создал, потому что боялся. Стал бы ты бояться, как бы не я. То-то. Так было и так будет, потому что диалектика. И нельзя диалектику удавить пуповиной.
0: Можно, Сань. Удавить все можно. И тебя, к примеру. Да только Бог не велит.
5: А Бога нет. Научный факт. Мне Бонч Бруевич говорил.
1: А сейчас-то вы где пребываете,
4: товарищ?
7: Материально существую, как разумная единица. Я всегда жив, везде. И ты меня, Семен, бойся.
1: Римку, что ли, позвать?
6: Дурак ты.
0: Не пойму, Максимыч, а зачем Бог-то не велит? Почему не убей? А если сатану? У нас на базе Желтухин на воротах. Ведь я все про него знал. Как девчонку снасильничал, как стучал на кого кому. Все знал, а каждый день ездил мимо, кланялся.
8: Уважал, небось.
0: Тормоза подвели. Вывернул. Сам в дребезги, а его спас. Ведь стыдно мне, Максимыч, стыдно. Ведь убить мог гада, а не убил. Ведь мог, дурень, а не сделал.
3: Это еще что?
0: Звоночек. Мой звоночек, я главное вспомнил. Ребята, я боюсь.
7: Бойся, Семен, целее будешь.
9: Прощай, дядь Сем.
0: Мне страшно, я боюсь.
1: Не смей, ты уже отбоялся.
2: Я рада за тебя, Семен, очень рада. Будь счастлив.
4: Паспорт! Паспорт не теряйте!
10: Вы слушали первую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители: Торчалов Павел Максимович, Дамир Софиулин, Пыжов Саша, Ярослав Ефремов, Кушкин Семен Захарович, Дмитрий Воронцов, Лиза Наташа Ложкина, Римма Людмила Мансурова, Степан милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии: Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая.

0: Камешки. На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран информацией о якобы подготовке Ирана к покушению на американского президента Дональда Трампа. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. К Славянску и Краматорску, последним крупным городам в ДНР, киевские формирования начали подтягивать остатки всей уцелевшей техники и доступных резервов. Продвижение российских войск идет сразу с трех направлений. Из Красного Лимана, где штурмовики группировок войск «Запад» совершают зачистку укрепленной цитадели, репортаж военкора ВГТРК Александра Катюбе.
2: Тяжелая реактивная артиллерия группировки «Запад» разбивает наступление штурмовых отрядов в Красном Лимане. Боевики в кольце, наши давят со всех сторон.
3: Цель – укрытая пехота, пункт управления БЛА противника. Работаем на фугасах, да-да-да.
4: Орудие! Выстрел!
3: Противник засел в подвалах. Пробить его можно только 152-м на фугасе, именно точечное попадание с наименьшим расходом боеприпасов.
2: Отрезанные от снабжения и брошенные своими командирами украинские солдаты теробороны бегут. Каждый шаг обреченного противника на мониторах передового пункта управления 19-го танкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки «Запад».
5: Противник сейчас использует тактику, переодевается в гражданскую форму одежды и под этим прикрытием осуществляет передвижение, завоз провианта и организовывают боевую работу против нас.
2: Красный Лиман под нашим полным огневым контролем. Остатки разбитого и разрозненного гарнизона ВСУ на северо-западных окраинах города. Боевики прячутся по подвалам и стараются прикрываться оставшимися в городе мирными жителями. Бойцы 19-го танкового продвигаются от дома к дому. Внимательно зачищают подвал за подвалом.
6: Сначала нанесение огневого поражения, после этого штурмовики заходят и зачищают все это дело. Мы работаем разными расчетами, как FPV на радиоуправлении на оптиковолокне, так и гексокоптерного типа дополнительно, которые сбрасывают противотанковые мины.
2: Через несколько часов боевой работы на пункте управления фиксируют продвижение мотострелковых подразделений. Один из штурмовиков группировки «Запад» поднимает российский триколор. Квартал зачищен от ВСУ. Чуть восточнее – картинка такая же. В руках нашего бойца флаг России. В этих домах украинских солдат больше нет. Александр Кацуба, Вести, Красный Лиман.
1: Суточные потери противника на всех направлениях спецоперации составили 1460 военнослужащих.

0: Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран информацией о якобы подготовке Ирана к покушению на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Некоторые американские чиновники говорят, что обеспокоены тем, что Израиль мог передать развединформацию, чтобы повлиять на принятие решений в США в сторону возобновления полномасштабной войны с Ираном, пишет издание. Тогда как Трамп выражал готовность договариваться с Тегераном, Израиль хотел бы возобновления кампании бомбардировок Ирана с тем, чтобы нивелировать его военные возможности, говорится в материале со ссылкой на источники. Военные чиновники заявили газете, что израильская армия продолжила планировать удары по целям в Иране после окончания совместной США кампании, даже на фоне того, что как Трамп стремился продвинуть дипломатический трек. В ночь на среду американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. В день 83-й годовщины этнических чисток на Западной Украине премьер Дональд Туск объявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских националистов.
1: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда, об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
0: Памятные мероприятия проходят в Польше на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, тех самых, которые в годы Второй мировой войны убили, по современным оценкам, около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала ФСБ. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» 2-0. «Оренбург» победил «ЦСКА» 4-2 в дополнительное время. В матче «Акрона» и «Факела» зафиксирован счет 1-1. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Соглашение Марадишвили рассчитано на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По
0: Сегодня, воскресенье, 12 июля, в Магадане плюс 13, плюс 15, облачно, пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, небольшие дожди. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, временами дожди. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр у микрофона. Радио России представляет проект «Сцена без границ». Никита Воронов. Страсти по Торчалову. Спектакль Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Часть вторая.
1: Торчалов, далеко отсутствовали?
2: Катался.
1: А, в трамваечке катались? Впервые?
2: Захотелось побыть одному.
1: Верно. Способствует осмыслению прожитого. Вероятно, от равномерного качания и стука колес.
2: Очень вам признателен.
1: Зря вы так. Я же к вам по-доброму. Интеллект у вас повышенный. Безобразий избегаете.
2: А вы сами-то в трамвае ездили?
1: Так точно.
2: Ну а почему вагоны пустые?
1: Да бог с вами. Это кажется только. Народу битком.
2: Не понял.
1: Конструкция такая. Чтоб никто не мешал. В пустоте думается легче. Ведь думается.
2: Вы знаете, я вдруг понял. Надо было собаку завести. Любую с улицы взять.
1: А у вас что, не было?
2: Нет. Жена хотела, а я нет. Гулять, кормить, шерсть на диване. Безумно хочется собаку.
1: У меня-то была шайка. Иной раз домой идти не хочется, потому что жена. А вспомнишь, что шайка ждет, и бегом. Это вам правильно собаку захотелось.
2: Спасибо. А я, оказывается, всю жизнь о собаке мечтал. И не знал даже. Казалось, что-то важнее есть. Шайка с вами спала?
1: Нет, запрещалась.
2: А я бы разрешил. Приятно.
1: Еще бы. И в ухо сопит, и бок греет. А главное, молчит.
3: Где Пыжов?
1: Убыл. В клозет.
3: Давай его сюда. Торчалов? Как железки?
2: Спасибо. Пухнут. Говорить уже больно.
3: А вы молча. Вы думаете. Так, Пыжов, у тебя последнее предупреждение. Иди распишись вот здесь. Что направление зачитали?
4: А ты зачитай сперва.
3: А зачитаю, не подпишешь.
1: Давай, давай, и дату поставь.
5: Ты не волнуйся, Саш, не волнуйся, ладно?
3: Значит так. Имя Герард, фамилия Пучила, мать Александра, 32 лет, отец неизвестен, родовая травма, перелом шейки бедра. В общем, хромой будешь. До 7 лет нормальное развитие, потом эпилепсия, ножевое ранение в область мошонки, травматическая кастрация.
1: Что?
3: Интернат для детей-инвалидов, кража чемодана, жертва изнасилования.
1: Я? Вы что, охренели?
3: Активист общества эпилептиков, работа на стройке, лидер забастовки, членство в партии левых-правых, снова кража чемодана, еще кража чемодана. Избрание в Госдуму. Председатель комиссии по национализации частной собственности.
2: Что еще?
1: Съел бурло! Понял, чья взяла, понял!
3: Алкоголизм.
4: Годится.
3: Левосторонний паралич. Цирроз печени. Вот так-то, Пыжов. Загрызен собственной собакой. Попутного ветра.
6: Не будет по-вашему, Степа.
1: По-моему, будет!
7: А с другой стороны, видите, как с собачкой-то получилось? Ам! И все. Виноват. Служба.
5: Вы куда смотрите? Там же темень одна.
2: А это я не в окно. Я в себя смотрю.
5: И что?
2: Темень. Ничего не понимаю. Но мне его даже жалко почему-то.
5: Так это наоборот. Свет. Это вы богаче стали.
2: Лучше, что ли?
5: Богаче. Чтобы правильно уйти, надо стать богаче. А хуже, лучше, там рассудят.
2: Вы так просто это говорите, будто правду знаете.
5: Это меня барыня учила. Не по-людски суди, суди по-божески.
2: Ай да барыня.
5: Чудная. У них клавикордик был. Она на нем спицами играла.
2: Зачем?
5: Так узенький клавикордик со шкатулочку. И кабинет, и гостиная, все кукольное.
2: Стоп, а где вы это видели?
5: В Воротниках. У барина служила.
2: На Щекин?
5: А вам-то откуда знать?
2: Лиза, вы служили у Нащекина? Так, может быть, вы и Пушкина видали?
5: Кудлатый? Французом застреленный? Павел Войныч по нем сильно убивался. Уж не знаю чего. Крикливый. А какие гадости шептал.
2: Вам?
5: Прижмет на лестнице. В ухо дышит. Однажды так допек. По шее получил.
2: Лиза, от вас? Так вы к Пушкину руку приложили?
5: Обиделся. Уезжал, стишки подбросил. Гадкие.
2: Лиза, да вы читайте. Немедленно читайте, ну.
5: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Тревожится о сём, не с вашей рожей, не с вашим станом мучится о сём. Поганец.
2: Лиза, вы хоть знаете, кто был этот Пушкин?
5: Статский, по иностранному ведомству.
2: Бедная Лиза, величайший поэт России был к вам неравнодушен. Глупости вам на ухо шептал, а вы...
5: А что я ему? Какая-нибудь! Я-то себе вот столечко не позволила и мечтать не смела.
2: Ба, да он вам нравился. Вы любили его?
5: Мне какой любви хотелось? Чтоб от счастья задыхаться, чтобы на угли ступить и не обжечься.
2: Чтоб сквозь стены проходить.
5: Откуда вы все знаете?
2: Знаю. Знаю, уж поверьте, была у меня такая любовь.
5: Врете. Такой не бывает. Ходил ко мне один. Любовь, любовь, любовь. Дочка была. На первом году померла.
2: А он?
5: Бегал где-то. Лет 8 бегал.
2: Вернулся?
5: Ага. Без волос, без зубов, без носа. Любовь, любовь, любовь! Ть. Велел мне ночью серебряный прибор ему вынести. А то, говорит, я барыне скажу, что это ты меня заразила. И сказал.
2: Да.
5: А с этим вашим Пушкиным у меня бы все равно не сладилось, верно? Он, небось, и не вспоминал про меня. Подумаешь, цаца. А мне бы знать, что вспоминают. Я бы и стала богаче. Я бы и про вашу любовь поверила.
2: Ну, а тот ваш, с ним-то что?
5: Тогда или вообще?
2: Ну, тогда и вообще.
5: Тогда ничего. А вообще... Зарубила я его!
2: Как?
5: Очень просто, Павел Максимыч. Одним ударом!
2: Лиза, Лиза, вы знаете, я вдруг собаку захотел. Просто собаку. Смешно, да?
5: Обхохотаться можно. Здесь не бывает собак. Здесь запрещено с собаками!
2: Римма, что-то случилось?
3: Сашка кухню поджег.
5: Как поджег?
3: Вот так. Вывернул на себя керосинку и поджег.
2: И что теперь?
3: Красить заставлю.
5: А он? С ним-то что?
3: А что он? Одежда сгорела, он прыгает голый, да матерится.
5: Господи, да вы понимаете, он возвращаться не хочет. Римка, ты бревно. Ему же плохо!
2: Это правда? Он хочет сгореть, лишь бы... Он что, боится?
3: Он не боится. Он плавится от ужаса. Жить больно, Торчалов. Там все время больно, почти всем. И на этот раз он будет как все, а не почти.
2: И что, его не помилуют?
3: Нет.
2: Это точно?
3: Угу.
2: Что, ни одного шанса?
3: Да вы какой-то тупой, Торчалов. Это и есть его шанс.
2: Господи. Господи, вот не пойму я, зачем тебе это? Но будет по миру шагать кастрат-эпилептик. Чемоданы воровать, с трибуны лгать. Но неужели, Господи, он присутствием своим твой мир украсит? А собаку? Собаку тебе не жалко? Но если она хозяина загрызла, ну что же, ей терпеть-то от него пришлось, ты это понимаешь, Господи? Ну прости ты его, а? И дело с концом, и всем же польза. Ты учти, Господи, он ведь верит в то, что говорит. Он в это искренне верит. Да, дурак. Конечно. Но по твоей же воле. По твоей. Тогда за что же это, а? За то, что не в тебя верит, а в иное? Ну а что, нельзя, что ли, в иное? Ну как нельзя-то, а я? Цели-то. Цели. Нет, ты меня с ним не равняй, Господи, потому что я ведь тоже дурак, если... Я оправдаюсь. Я любил. По-настоящему любил, я знаю. Я знаю, ты мне это зачтешь. Нет, нет, ты вот что. Ты... Сашку Пыжова пожалей. Ему плохо, но помилуй его, Господи. Помилуй и прости. Ну или отсрочь хотя бы. Я же знаю, ты это можешь. Ты там меня слышишь? Ну ответь мне хоть что-нибудь. Ответь. Ответь, Господи.

0: Так, я что-то не понял. Что за адрес? Мать твою, дырка. Это как понимать? Хана рулям?
1: Увы, товарищ.
0: Увы. Цепь пропала. Вот это увы. Что-то я себе это иначе представлял.
1: Привыкнешь. Народ, конечно, всякий. Недоброе есть. С классовым чутьем плохо. Да вот тоже один на твоей койке 40 лет воздух портил, своим прикидывался. Я-то ему Семен. Я ему Захарыч. А то, бывало, стакан поднесу. А как же воевал? Руки в мозолях. А то, говорю, спляши, Кушкин, по-нашему, по-простому. И спляшет, и чай заварит. 40 лет, как себе верил. И вдруг получаю от него башмаком по морде и отказ от идеалов. Ну, не дерьмо. На, товарищ, шамой.
0: Ну-ка, наклонись.
2: Ах ты так сразу!
3: Шо? Новенький здесь! Геморрой был?
0: Не знаю.
3: Был бы, знал. Размер обуви?
0: 43-й.
4: Кушкин Евгений Семенович, документик получите. А на Папикова, да чего же вы похожи? И разминулись-то всего на неделю.
3: Подъем в 6, отбой в 10.
4: С прибытием. Но вылитый, папенька.
3: Овсянка?
1: На воде. Не жрут черти, остается.
3: Ну-ну.
5: То-то, я думаю, рожа знакомая. Ты вот что, Кушкин, я тебя в список вношу на ликвидацию.
0: Слышь ты, чмо. А что такое геморрой?
6: А мне там в коридоре сказали, я не поверил. Кушкин? Женя? Я дружил с вашим отцом. Ну, успел подружиться. Отец гордился вами. Велосипед вспоминал.
0: Велосипед?
6: Ну да, ну когда вы отвертку сменяли на калоши, консервы, себе мешок солдатиков, а ему велосипед.
0: Ах, батя, батя. А где он сейчас?
6: Он там.
0: А я?
6: А мы с вами здесь.
0: Понятно. Отстойник.
6: Да.
0: Торчалов? Реформы, проформы, а? А я был на Новодевичьем, когда тебя хоронили. Себе там участочек приобрел. Через дорожку.
6: Ну, значит, будем соседствовать. Отец верил, что у вас свое дело.
0: А как же?
6: Строите?
0: Строим.
6: Торгуете?
0: Торгуем.
6: Ну, а жизнью довольны?
0: Очень.
6: Простите, это что, кровь? Дырка от пули?
0: Вот именно.
6: Дикость какая.
2: Да торговался? Вот отец бы посмотрел.
6: Молчите! Не он стрелял. В него стреляли. Потому что жил с достоинством. Потому что звучит гордо. Потому что свободен от вас. Вы, товарищ, интересовались, какой он мой человек? Ну вот, знакомьтесь, изучайте. Вам жить с ними, вам на третий круг идти. А вы их боитесь, потому что они лучше вас и гораздо сильнее. А вы привыкли слабых пинать.
7: Очень вы правы, товарищ Торчалов. Страшно мне. Знаете, как страшно, когда весь мир, каждая вошь на тебя злобно смотрит. Вам же в голову не придет, что Сашке больно бывает. Он стальной, по-вашему? А у меня зубы болят. Мать вспоминаю. Скотина маленько. Ну что ж, среди вас, что ли, скотов мало? Дурак. Я по телевизору смотрю. Вас там тоже умом не захлестнуло. Так за что же все меня? Да меня! Ну да, не хочу я обратно. Сильнее они. боюсь. И словом этим, как палкой. Нравится вам, товарищ, слабых пинать?
6: Это хорошо, что вы заплакали. Я думал, не умеете. Ну ладно, хватит. Хватит, я вас понял.
7: И этот кастрюлей по башке.
6: Ну-ну, закончили.
7: Я ведь все терплю, Максимыч, все. Тебя даже.
6: Ну, придем к согласию. Мы ведь, как вы сказали, разумные единицы, а?
4: Ботиночки ваши. Пижамка. Что, не нравится?
8: Фасончик приятный. Без глупостей. Пыль это на ботинках.
4: Но уж пыль. Это пыльца. Приспичит, сдуете. А то ведь можно и палкой по хряпалу. Желаете?
6: Степан, да что с вами?
4: Пыжову отсрочка вышла. Отсрочка тебе, шакал.
6: Отсрочка. Значит, все-таки отсрочка.
4: Отмолил кто-то на мою голову. Жалостливые, понимаешь? Я узнаю, кто. Я изувечу. Я все оторву!
6: Ну вот видите, отмолил кто-то. Значит, думали про вас. И не все кругом зло.
7: Верно. И плакал напрасно.
6: Нет, не напрасно. От души плакали.
7: Вера в народ ослабла. Хороший у нас народ. Всегда дурак найдется, который отволит и простит. Отпразднуем, а? Эй, чего там у тебя? Шмотки? Давай сюда.
6: Пыжов, оно ж все новое. Это какая польза для народа?
8: Возьмешь, съешь.
6: Это как?
8: В сухомятку. Штаны возьмешь, штаны съешь. Куртку, куртку. Понял?
7: Максимыч, он чего, против нас, что ли? Скажи ему чего-нибудь.
9: Приятного аппетита.
7: Какой-то грубый он у тебя получился. Блатной прям.
9: Постоять за себя может.
7: Постоять. Он только отсидеть может.
6: Ай, бросьте. Вы бьетесь об него, как о камень, ничего понять не можете. Потому что впервые с таким человеком столкнулись.
7: Эх, невидаль. Да их на пятом этаже по дюжине на койку спят в очередь. И все в дырках.
6: А я говорю, вам не понять.
7: Чего тут понимать?
6: Бандюга.
8: Вот что, отцы. Вы что-то не о том. Вот вам ботиночки почистить.

0: Простите, я могу зайти?
1: Торчалов?
0: Вы сказали, если жареный петух клюнет.
1: Клюнул?
0: Мне неспокойно. Все, что при жизни было налицо, здесь оказалось наизнанку. Семен, 40 лет, а весь его грех в том, что он не убил. Грех не убить? Это что же, с ног на голову? Но ведь сказано, не убей!
1: Сказано, не суди! Вы же не знаете, где голова, а где ноги. А там знают.
0: Ализа, тихо и ничто, зарубившая человека. А она спокойна. Более того, она на меня смотрит с жалостью. У меня что, глаз подбит, слюни текут, что?
1: У вас действительно синяк под глазом, и слюни тянутся. Но как все большое это видится на расстоянии.
0: Это вы о чем?
1: О расстоянии. Вы различаете цвета и оттенки, Лиза, только черная и белая.
0: И в этом ее мудрость?
1: Это не ее мудрость. Это единственная мудрость.
0: А мне что же? Надо стать идиотом, чтобы разглядеть собственный синяк. Я всегда подозревал, что есть какие-то весы и строгий весовщик. Ну так вот, теперь я хочу знать, почему на чашу, которая за, мне положено так мало.
1: А было что положить?
0: Было! И вы прекрасно знаете, что было.
1: Давайте проверим. Вы готовы?
0: Готов. И даже хочу.
1: Садитесь. Отвечайте быстро. Говорите правду. Соврете, скажете «соврал». Я все записываю. Запретных тем нет. Представьте, что беседуете с урологом.
0: Никогда не обращался к урологу.
1: Вопрос первый. Вы обращались к урологу?
0: Нет. То есть да. Соврал.
1: Вы можете победить желание соврать и не соврать?
0: Да.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
0: Да.
1: Вы подлец?
0: Нет.
1: Вы воровали?
0: Нет. Ну да, в детстве украл игрушки, ну конфеты еще.
1: Вы знаете, что такое боль?
0: Да.
1: Вы боитесь боли?
0: О да.
1: Вы могли бы принять чужую боль на себя?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Нет. Да, соврал.
1: Вы лгали близким?
0: Нет.
1: А публично?
0: Никогда.
1: Вы изменяли жене?
0: Нет.
1: Почему вы не изменяли жене?
0: Я любил ее.
1: Вы говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да. Нет. Соврал.
1: Говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Значит, вы лгали близким?
0: Да.
1: А публично?
0: Да.
1: Почему вы не развелись? Боялись приступить мораль?
0: Боялся.
1: Вы никогда не приступали мораль?
0: Старался.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: А не в детстве?
0: Да, то есть что значит воровал?
1: Взять чужое тайком воровство?
0: Да.
1: Вы доносчик?
0: Нет.
1: Почему?
0: По Качану.
1: Вам знакома фамилия Качан? Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили жену?
0: Нет.
1: Вам знакома фамилия Качан?
0: Да.
1: Он умер от чумы? От гриппа? От инфаркта?
0: Он умер от испуга. Ну да. Да, да, я написал.
1: Итак, вы доносчик?
0: Да.
1: Вас потрясла смерть Качана?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой смерти?
0: Да.
1: Что вы украли не в детстве?
0: Ничего. То, что обыватель называет воровством, это еще...
1: А что обыватель называет воровством?
0: Умение распорядиться деньгами.
1: Вы распорядились личными деньгами?
0: Ой, да какие там к черту деньги? Ваучеры, бумага, инвестиционные фонды.
1: Ваучеры, бумага?
0: Ну, не совсем.
1: Вкладчики фонда получили прибыль?
0: Конечно, да.
1: Такую же, как и вы?
0: Конечно, нет.
1: Они знали об этом?
0: Нет.
1: Вы не спросили их согласия?
0: Нет.
1: Взять чужое тайком – это воровство?
0: Да.
1: Вы взяли чужое тайком?
0: Да.
1: Вы вор?
0: Да.
1: Вы были полезны людям?
0: Да, да, о, да.
1: Вы дали им пищу?
0: Нет, батоны не разбрасывал.
1: Покончили с преступностью?
0: Нет.
1: Вы дали всем работу?
0: Нет.
1: Уверенность в будущем?
0: Нет, я дал им свободу.
1: А что такое свобода?
0: Возможность выбирать.
1: Между чем и чем?
0: Между рабством и свободой.
1: Так что такое свобода?
0: Возможность сделать выбор.
1: Между чем и чем?
0: Между трудом на себя и на чужого дядю.
1: А можно ли с рубля заплатить 90 копеек налога?
0: Можно и рубь 20.
1: Значит, чужой дядя, это вы?
0: Я устал.
1: Вы были полезны людям?
0: Уже не знаю.
1: Вы лгали?
0: Да.
1: Воровали?
0: Да.
1: Вы стукач?
0: Да.
1: Качан умер в результате вашего доноса?
0: Да.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Да.
1: К чужой смерти?
0: Да.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
0: Нет.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
0: Да.
1: Вы подлец?
0: Нет. Нет, нет, я просто человек! Да прекратите вы чиркать в блокноте! Вы же все извратили! Ну нельзя же мазать одной краской! Я знал любовь. И какую любовь? Она в подъезд ходила, а я дверную ручку целовал. Потому что она коснулась. И каждый шаг ради нее, каждый вздох, каждая мысль о ней и ни одной похабной. Я осквернить ее боялся.
2: Так, так, так.
0: Потом странный какой-то вечер. Проводил ее до дома. Она говорит, давай поднимемся. Спрашиваю, в гости? Она лицо спрятала. Побудь со мной до утра. Храниться. Понимаете? Перешагнуть. Она подумает, мне главное на ночь остаться. Любовь, конечно, не исчезнет, но будет-то как у всех. И все святое станет бытом. Я не перешагнул. Я отказался. Я нашел силы сказать нет. И от этого мне было светло. Всю жизнь. И сейчас. И впереди я вижу этот свет.
1: Она называла вас по имени и отчеству?
0: Ну что вы?
1: Павлик, Павлуша.
0: Какая разница?
1: Вы обращались к урологу?
0: Да, при чем тут уролог?
1: Вы лгали близким?
0: Да, прекратите.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Да, заткнитесь!
1: Как она вас называла?
0: Андрей! Она называла меня Андрей, ну да. Да, да, я был женат. Я не мог себе позволить, чтобы... Да у меня была такая работа!
2: Вы не верили даже ей?
0: Ну вот опять. Вы снова все извратили. Вы ищете только гадость. Вам наплевать, что тогда я смог и не перешагнул.
2: Ей тоже не хотелось, как у всех. Ее сердце от счастья замирало, когда от лифта сквозь дверное стекло она видела, как вы целуете эту дубовую, не слишком чистую ручку. И тоже боялась, что однажды все станет, как у всех. И по ночам благодарила вас за то, что вы не торопите. А вечер действительно был странным. Днем арестовали отца и маму. И было ужасно страшно находиться одной в пустой квартире. Так хотелось, чтобы кто-то был рядом. Чтобы понял, чтобы пожалел. Чтобы говорил какую-нибудь утешительную неправду. Ох, как было страшно, Павел Максимович. Ох, как ты был нужен, Андрюша.
0: Простите, это ты? Ну говори же, это ты. Почему я тебя сразу не узнал?
2: Потому что я не я. Потому что я сменила имя. Потому что поздно. Позднее не бывает.
0: Я искал тебя. Ты пропала уже на завтра и...
2: Нет. В ту же ночь хлопнула дверь лифта, раздался звонок, и я поняла, что ты вернулся. Но это был не ты. А потом целых 12 лет я вспоминала наш разговор у подъезда и не могла понять, почему. Ну почему? Ведь от любви не говорят «нет». От любви только «да», Андрюш.
0: Ну я же объяснил.
2: Ты так много обещал, но ничего не оставил. Мы даже ни разу не поцеловались. Господи, глупость какая. А я всегда мечтала поцеловать тебя в шею, в твое родимое пятнышко. Так ждала, когда же это случится.
0: Я тогда просто не понял. Ну почему ты не сказала? Ну подумай, ну что значит «давай поднимемся»? Ну какой нормальный человек поймет, что ты... Значит, любовь... не в зачет. Даже любовь.
2: Так что же у нас на весах? Где голова? Где ноги?
0: Я меняюсь. Я многое понял. Я богаче стал. Я Богу молился. Это же я. Я Сашку Пыжова отмолил.
2: Браво, Торчалов. Слушай, давай без истерик. Не такой уж трудный случай. Очень даже средний.
0: Ты мне... поможешь?
2: Это само собой.
0: Я подлец.
2: Это тоже. Так все, завтра в 10:30. Стоять! Лицом к стене! На колени! Можно встать!

0: А у нас получается ботинки чистить, да? И темп хороший взяли.
1: Ужасно все это.
0: Нормально. Кто-то же должен ему ботинки чистить.
1: Сомневаюсь.
0: Диалектика, Максимыч. Свое отпрыгал, уступи товарищу.
1: Он мне не товарищ. Он жлоб.
0: Он товарищ жлоб.
2: Была я молодая, ох, была я резвая. И в окошко за гармошкой гармонист улезла я. Ух!
3: Мальчики, ну вы чего? Ой, зря вы, Павел Максимыч, ботинок бросили. Женька осерчает.
1: Послушайте, Лиза, всему есть предел. Ну что, что он мне сделает, а?
3: Он вам козу сделает. Глазам больно.
1: Ай, боль, боль пройдет, а вот... Вот, Сань, вот, ботинок.
4: Жень, гляди, блестят. Завтра еще шнурочки новые достану.
5: Спешки нет. Можно завтра, а можно сегодня.
4: Есть сегодня!
5: Ну что, ребят, может, чайку?
3: Ой, сейчас.
5: Сахар берите. Саня, давай. Максимыч, бери.
3: Ну, Павел Максимыч. Вот, Жень, а можно я вам свой кусочек положу?
5: Нет, Лиза, каждому свой кусочек. А иначе порядка не будет. Надо жить по-новому.
4: Это как?
5: Пока не решил. Идея нужна. И то, что вокруг нее.
4: В смысле, вокруг тебя?
5: А что, не нравлюсь?
4: Не, Жень, наоборот. Молодая рука нужна. Крепкая. А насчет идеи ты не сомневайся. Мы с Максимычем, вот они, для идеи.
6: Я идеолог. Он идеолог. Я борец. Он тоже. Сколько народа извел. Я брал. Так ведь он-то не давал. Поимел, товарищ. На своем витке спирали поимел. А говоришь, удавить пуповиной. Ты размотай ее пуповину. Загляни в нее, как в трубочку. Ты ахнешь, Максимыч. С одного конца я тебе подмигиваю, а Женька в свой конец поглядит, твой портрет лица увидит. Мы не товарищи, мы братья, Максимыч. Человек для того и рождается, чтобы брать. А идея, она для удобства. Что наши, что ваши. Вот так, Жень, если со всей прямотой.
5: А чё брать-то? Все взято. Пора в ногу ходить.
4: Зачем?
5: Чтоб порядок был.
1: В ногу и с факелами.
5: Это хорошо. Запомнить надо. Вот это идея. Чё замолчал?
1: Велосипед вспомнил. Семён гордился. Вами гордился. И велосипедом тоже. Это хорошо, что он вас сейчас не видит.
5: Теперь он все видит. И знает, что на ворованном ездил.
1: То есть?
5: Скоммуниздил я этот велосипед. На станции, в культтоварах.
1: Плохо. Значит, ему теперь там больно.
5: Жизнь, Максимыч, как ты говорил, боль по отжившему надо забыть. Надо думать о будущем.
1: Я? Такое говорил?
3: Правда, правда. В телевизоре. Я тоже помню, Жень.
4: Жень, это я говорил. Еще когда?
5: Шлепнуть бы вас обоих.
1: Слушай, а может, ты и есть мой главный грех?
3: Вот, вот, Жень, брюки твои со стрелочкой, как ты просил. Ты говори, если что нужно погладить. Я умею, я девчонка еще.
4: Слыхал, Жень, девчонкой. А утюги-то были пудовые.
3: Пудовые, пудовые. Намаешься с ними, руки не держат. Бросишь все, по двору побегаешь и опять таскать угли-то, раздувать.
1: Ты чего?
3: Бросишь все. По двору побегаешь.
1: Ой! Лиза, вам плохо?
3: Павел Максимович, миленький, я когда к соседке-то побежала, я ж утюг-то, я ж его на мамкин календарь поставила. Господи! И дом-то наш, и пламя воет. Павел Максимович, это не французы. Это я Москву спалила! Ой, несчастье мое!
1: Лиза! Лиза, да черт с ней, с Москвой!
3: Москву!
1: Лиза, не уходите! Не уходите! С кем же я-то останусь, а? Слушайте! Римма! Не пускайте ее! Не пускайте! Она уйдет! Кто останется?
3: Римка, спаси! Не с тем ухожу! Пустая ухожу!
7: У тебя было время.
3: Я боюсь.
1: Лиза, слушай меня. Это он от обиды. Он с отчаяния стишок испоганил. Он ведь по-другому написал. Ей-богу, знаешь как? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил. Так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Да очнись ты, дура! Он любил тебя! Только тебя одну любил! Он просто сказать об этом стеснялся. Ты богатая, Лиза. Иди. Иди. И ничего не бойся.
5: Вот это оттяжечка.
6: И стих хороший, складный.
8: В коридор. Оба.
5: Наезжаешь? Легче. Я Кушкин.
9: Жень!
10: Ты спрашивал про геморрой.
9: Это он есть. Назрел, значит.
8: Что, Торчалов, опять соврал? Взял грех на душу? Спасибо. Ты уходишь?
1: Куда?
8: Обратно. Жить.
1: Второй круг?
8: Нет. Ты еще первый не пробежал. Так, сбой в системе.
1: Ясно. Где система, там и сбой. Послушай, там, у подъезда, там был другой человек. Это был не я. Да я бы убил его. Но разве можно убить самого себя?
8: Можно. Только это ничего не решает.
1: Прости.
8: Уходи. Как ты не понимаешь, не мы прощаем.
1: Мне надо, чтобы ты...
8: Уходи! Уходи!
1: Прости.

0: Проклятие. 30 на 4. 120. Ух. Машенька, я тебя разбудил? Извини, милая. Хотел сказать, пожаловаться. Такой жуткий сон. Проснулся, пульс 120. Да, испугался. А вот с тобой поговорил и... Что, снилось? Это бред какой-то. Завтра расскажу, если не забуду. Ты ведь придешь? Да нет, ничего не надо. Сахарку, разве что. Да, они меня ограничивают. Просьба? Для тебя-то, давай. Что значит малютка? Ну, ее надо кормить, лечить. Ну, с ней гулять надо, а шерсть по всей квартире. Нет, Маша, только не собаку, нет. Да я и не сержу. Да. Ну, ладно, прости, что разбудил. Ну, все, я люблю тебя.
1: Максимыч.
0: А?
1: Ты чего, своих не узнаешь?
0: А? Это был сон. Сон, я живой. Я в больнице. Да я врача могу позвать. И сейчас позову.
1: У меня со временем туго. В самоволке я. Ты губу-то не раскатывай. Ты наш. Я в книге видел. Дату маленько спутали и все. Это тебе от Лизы. Она сказала, ты обрадуешься.
0: Щенок?
1: Под мостом замерз, к нам попал.
0: А при чем тут я?
1: Его отдышать можно. Еще минут 10 можно.
0: Семен, погоди. Со мной-то как? Когда?
1: Ты дыши на него, дыши. Ему жить надо. Да и тебе не грех. Может, чего перекумекать успеешь. Ну все, бывай.
0: Семен, ну пожалуйста. Ну скажи, ну когда?
1: Максимыч, я не говорил, ты не слышал. Вот сколько он проживет, столько и ты. И в один день, так в книге сказано. Ну все, бывай.

Саша, да, снова я. Я чего хотел узнать-то? Собаки долго живут? Чего? А что так мало-то? Слушай, а если при хорошем уходе? А, ну вот это уже лучше. Маш, погоди, еще вопрос. Шляпа твоя цела? Ну что, какая? Из Гонконга. А знаешь что, ты завтра привези ее сюда. Да, в больницу. Зачем? А вот...

0: Вы слушали вторую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители. Торчалов Павел Максимович. Дамир Софиулин. Пыжов Саша. Ярослав Ефремов. Пушкин Семен Захарович. Дмитрий Воронцов. Лиза Наташа Ложкина. Римма Людмила Мансурова. Пушкин Евгений Семенович. Антон Типикин. Степан – милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии – Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Герани ударили по складам горюче-смазочных материалов ВСУ. Пенсии рассчитают с 1 августа. Правительство контролирует восстановление энергоснабжения в ряде регионов после стихии. Подробности далее. Российские военные уничтожили склады горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Кадры ликвидации инфраструктуры публикуются на ресурсах ведомства. Удары герани наносились по объектам в населенном пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в городе Запорожье. Средства объективного контроля показали полное уничтожение объектов хранилища и возгорание целей. К Славянску и Краматорску, последним крупным городам в ДНР, киевские формирования начали подтягивать остатки всей уцелевшей техники и доступных резервов. Продвижение российских войск идет сразу с трех направлений. Из Красного Лимана, где штурмовики группировки войск «Запад» завершают зачистку укрепленной цитадели, репортаж военкора ВГТРК Александра Кацюбы.
2: Отрезанные от снабжения и брошенные своими командирами украинские солдаты теробороны бегут. Каждый шаг обреченного противника на мониторах передового пункта управления 19-го танкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки «Запад».
3: Противник сейчас использует тактику, переодевается в гражданскую форму одежды и под этим прикрытием осуществляет передвижение, завоз провианта и... организовывают боевую работу против нас.
2: Красный Лиман под нашим полным огневым контролем. Остатки разбитого и разрозненного гарнизона ВСУ на северо-западных окраинах города. Боевики прячутся по подвалам и стараются прикрываться оставшимися в городе мирными жителями.
4: Бойцы 19-го танкового продвигаются от дома к дому. Внимательно зачищают подвал за подвалом.
5: Сначала нанесение огневого поражения, после этого штурмовики заходят и зачищают все это дело. Мы работаем разными расчетами, как FPV на радиоуправлении на оптиковолокне, так и гексокоптерного типа дополнительно, который сбрасывают противотанковые мины.
4: Через несколько часов боевой работы на пункте управления фиксируют продвижение мотострелковых подразделений. Один из штурмовиков группировки «Запад» поднимает российский триколор. Квартал зачищен от ВСУ. Чуть восточнее – картинка такая же. В руках нашего бойца флаг России. В этих домах украинских солдат больше нет. Александр Кацуба, Вести, Красный Лиман.
1: ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР. Инцидент произошел вблизи поселка Старобешево. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин. Автобус следовал по маршруту Новый Свет-Донецк. В результате удара украинского дрона ранения получили 9 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. К другим темам. С 1 августа повысятся пенсии. Соцфонд пересчитает накопительную часть, в результате чего выплаты увеличатся на более чем 17%. Об этом РИА Новости рассказали в финансовом университете при правительстве. Таким образом, размер социальных выплат увеличится на размер, который втрое превышает уровень инфляции. Перерасчет будет автоматическим, поэтому подавать заявление пенсионерам не потребуется. Врачам скорой помощи повысят компетенцию. С 1 сентября медики на выездах начнут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях, помимо своей прямой обязанности оказать экстренную помощь, должен будет быстро определить дальнейшую тактику лечения, в соответствии с которой будет выбран маршрут госпитализации. Минэнерго контролирует восстановление энергоснабжения Новгородской области. Энергетики круглосуточно проводят аварийно-восстановительные работы. К устранению последствий непогоды привлекли 25 бригад и 28 единиц спецтехники. Напомню, накануне ряд регионов Центральной России оказался во власти мощного циклона. В Нижегородской области ливни и шквалистый ветер оставили без электричества свыше 14 тысяч человек. Восстановительные работы проводят

0: находится также в Тверской области, где сильный ветер нарушил работу ЛЭП. Бензинового спекулянта поймали за руку в Ростовской области. 50-летний житель Краснодара по завышенной цене возил топливо на продажу в Донецкую и Луганскую республики. Об этом сообщила региональная МВД. Бензин ему наливали на определенных АЗС в обход установленных временных санкций. Причем топливо развозилось в 200-литровых канистрах из металла, которые имели высокий класс пожароопасности. Всего полиция изъяла более 1,5 тонн подготовленного для перевозки бензина. Водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки опасных грузов. К ответственности также привлекут руководство бензоколонок, которое было в сговоре со спекулянтом. Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и пересел на спасательную лодку. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. По информации телеканала Пресс-ТВ, корпус стражи Исламской революции Ирана сделал в сторону судна несколько предупредительных выстрелов. Напомню, после очередного витка обострения конфликта с США, Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. Свое решение Исламская республика отменит после того, как Штаты уйдут из региона. Оман и Иран тем временем обсуждают варианты возобновления судоходства в проливе. Маскат предлагает соседу создать 2 коридора для навигации – южный в водах Омана и северный в пределах иранской территории. В обоих случаях судно должно беспрепятственно передвигаться в водах и не облагаться налогом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах с Ираном. Во встрече принимали участие главы внешнеполитических ведомств. Делегация Ирана передала идею о 2 маршрутах на рассмотрение в Тегеран. Напомню, в середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Однако в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы в ответ на якобы действия Ирана против коммерческих судов. Исламская республика назвала агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей. Российская школа – одна из самых сильных в мире. Это утверждение в очередной раз доказали московские школьники. Выпускник школы номер 179 Иван Пругло завоевал золото на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС. По словам градоначальника, для Вани это далеко не первая медаль. Он становился победителем Азиатской физической олимпиады, открытой Международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Стоит отметить, что в прошлом году на Международной физической олимпиаде в Париже золото завоевал также выпускник столичной школы. Всего у сборной России было 5 медалей. Зонты на полку москвичи смогут положить только на будущей неделе. Улучшение погоды в регионе стоит ожидать лишь со среды. Сегодня и завтра в городе выпадет больше 1/3 осадков, предупредили синоптики. По прогнозам экспертов, следующие выходные в столице будут солнечными и сухими. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес переиграл Нефтехимик 1-0. Мяч добил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «АЭЛ», израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который прошел в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин золото завоевал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщев. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с 3-метрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В прошлом сезоне Гудумака представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус. В Магадане всего 13-15, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 25-27 градусов. В Архангельске 24-26. В Великом Новгороде дожди, температура воздуха составит 29-31. В Пензе 21-23 градуса, временами пройдут кратковременные осадки. В Москве сегодня дожди с грозами, воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северный.
2: Радио России. Общество.

0: Российскому фермерству 30 лет и 3 года. Что пережито, что удалось, что не удалось. Сбылись ли мечты? На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Сколько в России фермеров, сколько и чего они производят?
1: Доброго дня. Ну, если мы говорим о фермерах, то на сегодняшний день Росстат дает такую цифру 158 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Но дело в том, что многие работают в статусе личных подсобных хозяйств, имеют товарные подворья, достаточное для ведения крестьянского фермерского хозяйства количество земельных ресурсов, и поэтому, наверное, ну, минимум плюс 100 тысяч мы можем сказать, что это личные подсобные хозяйства, которые, по сути, имеют объемы производства на продажу и являются небольшими маленькими фермерскими хозяйствами. Ну, конечно, у них есть отличия. Фермер – это предприниматель, он может быть зарегистрирован в форме юридического лица, может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства. Личное подсобное хозяйство, во-первых, ограничено по размеру земли, то есть это нормативно закреплено там не более 2,5 гектаров, и причем эта земля целевая для ведения личного подсобного хозяйства. Но поскольку это не зарегистрированный предприниматель и не зарегистрированный бизнес, то, соответственно, они не платят налоги, но имеют ограничения по объемам продукции, по реализации продукции, да, то есть никто не запрещает продавать им продукцию на рынках и на ярмарках, вот, но тем не менее они как физические лица действуют. Фермеры производят, если брать всю валовую продукцию сельского хозяйства, это где-то 14, больше 14, может, 15% объема продовольствия. Зерновых это более 30% производят фермеры. Подсолнечника, удивительная цифра, почти 40% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. Если мы говорим о продукции мясного направления, порядка 13%, молочного, ну, где-то около 9% приходится только на фермеров, те, которые вот 158 тысяч, которых мы определили без учета личных подсобных хозяйств или подворных хозяйств. Кроме того, фермеры занимаются выращиванием картофеля и овощей, то есть в картофеле это 15%, в овощах порядка 20%. Они занимаются садоводством, огородничеством, много ягодных косточковых культур. Это то, чем занимаются именно вот малые формы хозяйства, фермеры в том числе и личные подсобные хозяйства граждан также. То есть направления совершенно разные. Это может быть пчеловодство, это может быть какая-то нишевая совершенно продукция. Рыболовством фермеры занимаются. Сегодня многие либо основной вид деятельности, либо дополнительный – это агротуризм. Для фермеров это очень хорошее подспорье, а для, соответственно, граждан-горожан – это хороший вид отдыха.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Кубань стала уже вторым регионом страны, где в закон о развитии сельского хозяйства внесены поправки, разрешающие проводить мероприятия по управлению неблагоприятными для урожая природными явлениями. Средства на это выделяются из местного бюджета. Схожие меры уже действуют в Ставропольском крае. Так, весной прошлого года в Ставрополе для искусственного вызова осадков были использованы вылеты самолета Як-40 «Амфибия». 130 вылетов обошлись в 38 миллионов рублей. Однако осадков выпало в два раза больше. Эти меры спасли урожай и принесли фермерам и региону существенную прибыль, намного превышающую затраты. Грузия снова увеличивает импорт российской кукурузы. С начала года закупки выросли почти в 4 раза и составили уже 18 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 4,5 миллиона долларов. В минувшем году экспортная выручка России от продажи кукурузы грузинским фермерам составила более миллиона долларов. В России могут начать использовать лазерный луч для борьбы с распространением борщевика. Об этом сообщили во Всероссийском центре карантина растений. Выжигание опасного сорняка лазером пока уступает по эффективности и экономичности другим традиционным методам, однако существенно снижает трудозатраты и повышает безопасность самих работ. Новый метод целесообразно применять комплексно, то есть наряду с другими. Это поможет остановить наступление вредного сорняка на сельскохозяйственные угодья. По данным Росстата, ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10-20%.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
1: Ну, как правило, конечно, фермер – это семейное хозяйство не только по форме собственности, что все принадлежит членам семьи, все имущество. Конечно, здесь важно, что виды деятельности разделены. Там муж занимается чем-то одним, жена, например, ведет бухгалтерию. И вместе у них вот именно эта экономическая ячейка семья, которая позволяет минимизировать издержки и быть рентабельными, получать достаточный для семьи доход, даже, может быть, с учетом развития и роста при ограниченных издержках. Почему фермерские хозяйства являются такими живучими, выживающими, потому что они всегда могут ограничить затраты, потому что многое берут на себя. Например, затраты, связанные с оплатой труда, они могут тратить именно на членов семьи.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Племенной центр «Смоленский Головей» — один из крупнейших в России, специализирующийся на этих необычных животных. Головеи уступают популярным абердино-ангусам в темпе прироста мяса, но обходят их по выносливости и неперехотливости. Издали эти коровы чем-то напоминают медведей. Они круглый год живут на свободе. Здесь их около 600 голов. И управляется с головеями семья Кузнецовых. Муж, жена и четверо детей, младшим из которых 10 лет. Рассказывает Екатерина Кузнецова.
5: Я по профессии совершенно далека от сельского хозяйства. Я оканчивала экономический институт, но мало работала по профессии. Потом стала домохозяйкой, у нас четверо детей, растила детей. Мне в свою бытность родные говорили, что тебе надо было либо в педагогику идти, либо в ветеринарию. Очень же к животным лежала душа. Всегда была мечта о доме в деревне и о каком-то хозяйстве. И как-то так сложилось, что вот подвернулся вот дом и небольшой хозяйство при нем. Потихонечку входили, осмотрелись. То есть смотрели сначала со стороны. Были несколько людей, которые в тот момент ухаживали за животными. Животных было немного, до 100, по-моему, 70.
6: Мы ездили туда-сюда, потому что на то время кто-то учился, кто-то работал там, да. Савка был маленький еще, то есть я могла здесь побольше быть. Но так вот ездили. Для нас уже теперь эти 3,5 часа от Москвы до Вязьмы, конечно, не расстояние. Конечно, жить на хозяйстве нужно. И мы сейчас стараемся не в полном составе, но кто-то обязательно есть на хозяйстве. Несмотря даже на то, что у нас мясное скотоводство, и, в общем-то, в принципе, оно не так ограничивает свободу человека, как, например, молочное, где вот отлучиться невозможно даже на полдня, да? Здесь не дойка, то есть здесь можно какие-то пару денечков выкроить, там где-то что-то... Я имею в виду вот сейчас формат маленьких, конечно, ферм, хозяйств, которые суть являются вот нашими коллегами, нашими покупателями, кто для своих маленьких хозяйств берет животных. У нас уже другая совсем история, но все-таки племенной центр.
4: Коровы разбредаются по бескрайним просторам, и чтобы за ними присматривать, Андрей Кузнецов садится в машину-багги. Стада нужно перегонять с одного гигантского загона в другой, менять поилки, следить, чтобы все были здоровы, время от времени взвешивать, прививать. В общем, все дни там, в поле. И жестокую необходимость садиться за компьютер фермер переживает тяжело.
7: Это сейчас прям такая головная боль для многих. То есть, в принципе, понятно стремление государства все оцифровать, но тут, вот знаете, как всегда, нужно соизмерять возможности.
4: Вы имеете в виду все эти вот штрих-коды и прочие дела?
7: И отчетности, и учет. Это вот все, что связано. Различные информационные государственные системы, куда надо заносить. Как бы одно дело, когда ты оцифровываешь там всю налоговую систему, всю банковскую систему, финансовую. Другое дело, когда ты пытаешься оцифровать хозяйство. Это влечет за собой непомерную нагрузку для простого фермера. Это IT, это специальные знания. Вот кидать навоз лопатой — это одно, а разбираться в программных продуктах, забивать все данные — это немножко другое. Простому человеку, да, это требует серьезных усилий, затрат. Так можно просто действительно отбить всякую охоту. Посмотрите, сколько там у нас одних ВГИСов, ну, это федеральная государственная информационная система, в которой нужно, они иногда перекрещиваются. Мне бы тоже хотелось, чтобы вот так нажать на одну кнопочку, и раз, тут все. Но народ-то ушлый, и он начинает искать сказать, там, извиваться. То есть в результате то, ради чего это все затеивалось, ну, не имеет ценности с точки зрения информативности. Читаю. Опять-таки, цели-то благие, знаете, ну, как всегда у нас благими намерениями, а уж тем более в нашей стране, это уж точно, это вот, знаете, путь
8: в
7: ад, в прямом смысле.
4: А между тем, для бывших москвичей далекая смоленская ферма по-хорошему могла бы быть раем.
5: Вообще, мне кажется, что у большинства людей, у русских людей есть какая-то тяга к земле. И мы как-то вот на каком-то этапе жизни, может быть, пытаемся эту тягу реализовать. И сельское хозяйство и работа на природе – это ведь вот не про бизнес и не про коммерцию. Это идея какая-то жизни, образ жизни. Мне кажется, что за эту идею даже вот заплатить не зазорно. Понимаете, для того, чтобы начать работать в сельском хозяйстве, да, нужны большие инвестиции. Да, нужно сделать эту инфраструктуру, чтобы все работало. Нужно приобрести животных, поля. Это все стоит денег. Но люди это делают. Они платят эту большую цену. Да, они, можно, кто-то может сказать, ну, закопал свои миллионы. Да, мы закапываем свои миллионы за это счастье работать на земле. Это совсем не коммерческая история. Это история про душу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Число фермеров снижается. Что за этим? Иссяк энтузиазм первопроходцев или стало невыгодно работать?
1: Смотрите, падение численности фермеров началось давно. Пик роста был, если я не ошибаюсь, сейчас в 2012 году. У нас было более 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Были определенные меры поддержки. Они предоставлялись на организацию деятельности в сельской местности в случае, если ты зарегистрируешь крестьянское фермерское хозяйство. Многие в это вошли, субсидии получили. А вот дальше управиться с ними, организовать какой-то бизнес смогли немногие. Поэтому, если мы говорим о достаточно долгосрочном тренде, то, естественно, поступательное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств было в том числе и по этой причине. Что, в принципе, фермерам мешает? Пока не берем цифровизацию, она началась не так давно, да? Конечно, мешает то, что фермер не интегрирован в рынки сбыта. Трудно решаются вопросы с реализацией. Тем более у нас сейчас рынков, на которых можно продавать продукцию, мало розничных, то есть их становится меньше. Оптовых рынков у нас вообще нету. Семимильными шагами шагают сети торговые. А там малый производитель продукцию продать не может. Это вот первый барьер. Кроме того, фермерам достаточно сложно получать льготные кредиты. Трудно заполнять документы, требований очень много. То есть для маленького хозяйства это достаточно тяжело. Только 10% фермеров получают вообще кредиты, не говорим о том, что льготные. Это, в принципе, очень мало. А сельское хозяйство – это бизнес, который имеет разрыв производственного и финансового цикла, и оборотные деньги нужны. А поскольку наша страна сейчас движется в сторону цифровизации, и вообще все процессы цифровизуются, то, конечно, для фермеров это стало большой нагрузкой вот последние 2 года. Это действительно очень сложно, но где-то фермерам помогают центры компетенции, которые есть в регионах. Где-то наши ассоциации фермерские, АКОР, берут на себя на уровне районов вот обслуживание. То есть там работают бухгалтера, которые помогают фермерам заполнять все эти ФГИСы, которые сами... Семейная ферма с этим реально не справится. Это федеральные государственные информационные системы, в которые фермеры заносят данные о своих операциях. Самим обучаться это время, и кроме того, ты постоянно работаешь день, это только если ночью, а это уже, конечно, не жизнь. Административные барьеры, конечно, есть. У нас идет ужесточение ветеринарных правил, отчетности.
3: Взгляд изнутри.
4: Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. С собаками понятно. А вот если у вас есть бык или свинья, и вы, как частное лицо, рассчитываете однажды сварить из них суп, сделать шашлык, накормить гостей, а остатки продать за ненадобностью. Казалось бы, чего проще. Но вот какой разговор состоялся у меня с жителями Липецкой области Сергеем и Иваном. У них маленькое совместное хозяйство, мясные избытки они реализуют в Подмосковье.
9: Поросята рождаются, приезжает ветврач, приезжает, берут кровь, сколько голов забора крови, столько голов и на учет ставится.
4: То есть врач приезжает, грубо говоря, с компьютером, да, берет кровь и заносит у себя в вашу
9: перину? Нет, врач приезжает со своими инструментами, берет забор крови, анализы, какие ему надо, и уезжает. А все это, что он заносит в компьютер, это уже, да, без нас.
4: И у него там ваш как бы цифровой паспорт на этого поросенка существует постоянно на
8: находится?
9: Ну,
8: да?
9: Не только она у него на паспорт на поросенка. Это она
8: там сам... его кличка и... дают сейчас. Но да. Это все денег стоит. Дают и кличку. Могут виконтом назвать, как угодно. Он поросенок не знает, а его так называют.
10: Сам решает фермер кличку или ветеринар?
8: Нет, там все, там какие-то компьютеры решают каким-то образом. Там где-то, видимо, у кого как выпадет. И сейчас еще новые придумали, как она, программа. Она то же самое, как Меркурий. Только я не пойму, для чего она.
10: Она дублирует Меркурий?
8: Она как бы там, ну, новый, как бы, я так понимаю, Меркурий, может быть, хотят убрать или что-то такое. Вот. И там, чтобы в ней было, почему-то написано, ну, мы вроде бы в России живем, а почему-то написано не нашими буквами, не российскими.
9: Не русские.
8: Цифры там какие-то, W, Schmabel.
10: А платная история
8: Меркурия? Конечно, все платно. Постановка на Меркурий, она как таковая, наверное, может быть, сама бесплатна. Типа, он как родился его, а... Потом все остальное, они приехали раз в месяц, там, допустим, взяли кровь. Через месяц там какие-то прививки сделали. Ну, что-то тысячи, что-то полторы.
9: Ну да, все по прескуранту. У них свой прескурант. Да. Они потом только денежку говорят, отдайте сколько.
10: А вы сами определяете, что пора делать прививку, скажем, через месяц?
9: Нет.
10: Они
9: нет,
10: сами решают.
8: У них там все
9: у как по временное это.
8: Время.
9: Да.
8: Ну, допустим, вот как от бешенства собак прививают. Они вот есть вот план, допустим, в этом месяце, в июне, к примеру.
10: Ну, у меня собака, если я не пойду к врачу, никто мне не скажет, Андрей, а твоя собака не привита.
8: Нет, вы живете в городе.
9: Вы в городе,
8: вы
9: да.
8: В городе живете, а по частному сектору
9: по
8: собак,
9: местности,
8: допустим,
9: да.
8: Они ходят, допустим, прививать коров, у кого там скотина есть, там коровы, там поросята, и они всех там, и кур там,
9: и
8: всех там
9: да,
8: обрабатывают.
9: И кошек, и собак всех они. Приезжают, делают уколы, ну, название препаратов, как таковым мы даже
10: Вы даже не знаете, что он прокалывает и как это его работа. Он приезжает,
9: да,
10: берет деньги.
9: Да,
8: может
9: да,
8: быть, он просто воду вколол. Откуда мы знаем? Частник ничего не решает. К нему приехали, сделали прививки, уехали. Все. А если приехали...
9: И не предоставил
8: и
9: доступ.
8: И отказал, да. Допустим,
10: да.
8: Прививки.
10: Вот не был дома себя там.
8: Я. Ну, дома там или не открыл, или сказал, я не буду делать. То эту свинину даже съесть не съест. Даже сам, наверное, его будут наказывать, штрафовать. Если, допустим, ну, образно говоря, взять простой арифметик с этими же прививками. Пока поросенок вырос, полтора года, к примеру. За эти полтора года сделают прививок 1015, к примеру. Ну, сколько он съест муки? Это еще, это больше, чем 15 тысяч. Про труд я не говорю, про человеческий труд, который там надо ухаживать за ним, чистить, там, кормить, варить, готовить. И его, если зарезать и потом продать, и получается, остается в наваре только навоз.
9: И резать.
8: Человеку,
9: самим
8: понимаете?
9: Самим запретили резать.
8: Самим резать нельзя. Чтобы зарезать, надо там...
9: На бойню.
8: Это бойня. То есть, рожки да ножки, как вот в той сказке. Да. А если человек вот сам каким-то образом и не скажет, что он зарезал, и как человек, я знаю, вот зарезал быка себе, ну как, себе там, может быть, не себе там, да, пришли прививки делать, а где бык? Ну, я говорю, себе его зарезал. А почему ты зарезал? Не имеешь права зарезать. Без их согласия, понимаете? Там, прежде чем его зарезать, врача надо вызвать, привезти. Он померил ему температуру. Уехал. Это деньги стоит. Потом зарезать. Там кровь взял. Он на анализ. Это уехать. Чтобы на анализ у нас в Ельце не делается, допустим, если районный, надо в областной везти. Это в Липецк. Это делается в течение недели, не меньше. Там такая катавасия сделали.
10: И все платно.
8: И все платно, естественно. Если хочешь побыстрее, вези сам в Липецк. В Липецк возить еще 2000.
10: Это если я хочу семью, например, побаловать рагу с собственного быка, да, то я должен такой просто...
8: Как бы если по закону, типа, ты должен даже для семьи, для себя взять справку, что ты, типа, ешь здоровую скотину. Понимаете?
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Вместе с тем, немало молодежи пытается пройти путь фермера. Сколько сейчас стоит начать фермерскую историю? От покупки земли до приобретения техники, коров, строительства дома, наконец.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас достаточно много ребят приходят в фермерство не из сельской местности, а из города. Это, знаете, могут быть ребята, которые работали в каком-то бизнесе, собрали какое-то количество денег и поняли, что они уже не хотят работать за зарплату, грубо говоря, а хотят начать свое дело. Сейчас все понимают, что в задачах продовольственной безопасности нужно производить собственную продукцию, и все понимают, значит, ее можно реализовать. Затраты, конечно, немалые, но одно дело, ты хочешь начать заниматься пчеловодством и купить несколько пчелосемей, там, это 500 тысяч, да? Соответственно, у тебя уже может быть деревенский дом, и тебе этого достаточно. Ты можешь войти в молочное животноводство, тут тебе нужно строить ферму, нужно завозить, соответственно, скот, решать вопрос с кормами, да, там, покупать кормозаготовительную технику. И вот мы уже можем сказать, что, ну, в 10 миллионов это по-любому уже выливает. С трактором ТЗ у нас стоит около 2,5 миллиона. миллионов, да, скотоместа, у фермера, кстати, скотоместа стоит в 3 раза меньше, чем у крупных комплексов, потому что они используют экономичные средства, стараются сэкономить и оптимизировать затраты, потому что им же их окупать за счет собственного дохода, и они об этом очень серьезно думают. То есть, если ты рассчитаешь затраты, связанные со строительством фермы, на количество скота поделишь, которое ты приобретаешь, вот получается стоимость скотоместа. Ну, где-то вот это 200 тысяч на сегодня в фермерском хозяйстве, более 600 тысяч скотомест у крупных комплексов, если строить крупную ферму. И, соответственно, вот у тебя уже затраты на ферму получаются достаточно высокие. Строительство дома. Если, например, учесть вот по статистике 130-150 тысяч стоимость квадратного метра, 100 метров, то есть тоже вот мы можем представить, сколько это будет. Ну вот я говорю, в 10 миллионов где-то это вкладывается. Но если ты хочешь, например, маленькую ферму на 10 коз, с учетом того, что коза стоит не так, как корова, то у тебя стоимость проекта уже, соответственно, снижается. Ты за 5 миллионов можешь какой-то проект реализовать. Если ты хочешь заниматься растениеводством, что-то выращивать, тебе достаточно купить трактор, тебе достаточно, чтобы были земельные ресурсы и оборотные средства на то, чтобы посеять и там внести средства защиты растений. Это уже совершенно другая сумма. Но, опять-таки, менее 5 миллионов, наверное, это действительно нереалистично на сегодняшний день.
3: Свое дело.
4: Представьте, у вас есть квартира в столице, семья, дети, стабильная, пусть и небольшая зарплата. Зато все отлажено. Молочная кухня, социальные выплаты, поликлиника, детсад. Дальше по схеме. Но моя собеседница Любовь Погонщикова эту схему решила изменить.
11: Ну, раньше я работала поваром, это там с 6 утра до 8 вечера, зарплата маленькая, мне все это нравилось, но, извините, за такие деньги нет. У меня 8 детей, они всегда в детстве помогали. Как бы это у нас было в любительском таком сначала формате, рядом с домом теплица 150 квадратов, все такое. На учебу заработать надо, на это заработать надо. При зарплате обычного человека, да, там, имея столько детей, вы знаете, это просто не прожить.
4: И тогда многодетная мать продала квартиру в Москве, купила землю под Звенигородом, построила на ней дом и стала выращивать цветы и ягоды.
11: Постепенно расширялись. То есть не сразу. Есть, конечно, которые сразу есть такие предприятия. Вот земля, посчитали, вложили кучу. Я знаю таких. Я прихожу на эти хозяйства, смотрю, говорю, так, у вас 4 теплицы, вложили 8 миллионов. У вас 6 рабочих, значит, платите почти 500 000. Плюс еще там то, все 5-10. Я говорю, ребята, вы в минусе. Они говорят, да, откуда вы узнали? Я вижу, говорю. Понимаете, я никогда не была в минусе, вообще никогда. То есть я могла начать с большого минуса и вырасти уже в приличный такой плюс.
4: В чем секрет успеха? Судя по всему, в энтузиазме, в настрое, в сумасшедшей энергетике, которая была и остается движущей силой этой семьи.
11: Многие боятся детей не рожать там, потому что работа. Я, знаете, и детей родила, как сказать, и коня остановила, да, и избу построила. Один делает это самое, дорожки, вот у нас Антон вышел. Так, Антон, дорожку мы с Верой раз-раз-раз посадили, все. Вот муж выходит, рассада осталась прилично, и сажает кабачки, и говорит, хоть один кабачок с куста сорвем, уже смотри, говорит, сколько будет. Я говорю, хорошо. Со стороны пока рабочих таких постоянных нету, некоторые приходят на месяц и не выдерживают. И сейчас сын перешел ко мне, я сейчас ему буду передавать ягодное дело и даю задание, чтобы он познавал все в интернете, что, чем, как подкармливать, как обрезку делать. Говорю, вот твое направление, давай работай. А также я свои заработанные деньги до сих пор вкладываю в свое хозяйство. Теплицу сейчас надо закупить, это 1,5 миллиона. Обогреватель для теплицы это тоже 500 тысяч. То есть мы в этом году заработали, вложили, оставили на семью, на зиму, на семена, на все такое. То есть не шикуем, но вкладываем.
0: Вот таким получился разговор о судьбах российского фермерства. Непростой, но откровенный. На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
12: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
13: Друзья, физкульт привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично, все получилось. А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением – приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз, и два, и три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз, и два, и три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице, и вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два. Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колени. При этом носком тянитесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колени. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два.

0: Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Что надо было сказать? Почему это произошло? А если все будет хуже? Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп поднимает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль играет и сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, лежит без дела, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Эта сеть связана с размышлениями о себе, прошлом и будущем. Поэтому именно в моменты тишины неприятные мысли часто становятся громче. Руминация поддерживается еще и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усилить связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Что можно сделать? Первый шаг – отличить анализ от круга. Полезный вопрос. После этой мысли у меня появилось действие или только напряжение? Если действия нет, это, скорее всего, руминация. Второй шаг – переключить внимание на конкретное действие. Движение, бытовую задачу, разговор или работу руками. Это снижает активность внутреннего прокручивания и помогает отвлечься. Руминация – это не слабость характера, а перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Ее задача – защитить нас, но иногда защитный механизм сам становится источником стресса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Редкий альбом. Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8.

0: Или в силу. Очередной, второй по счету пакет содержит около 30 инициатив, сообщает сенаторский ресурс «Вместе РФ». К примеру, уже сейчас операторы должны маркировать номера несовершеннолетних и передавать данные в госсистему. Это оградит ребенка от спама, платных подписок и опасных сайтов. Кроме этого, теперь родители могут контролировать траты детей в интернете и блокировать подозрительные операции по картам. А с марта будущего года на детских сим-картах автоматически сработает блокировка звонков с иностранных номеров. Отмена домашних заданий в первых классах носит экспериментальный характер. Эффективность инициативы Минпросвещения можно будет оценить через год-два. Об этом рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в эфире сенаторского канала «Вместе РФ». В целом, политик приветствовала нововведение для первоклашек, поскольку это действительно снижает нагрузку и сохраняет психическое здоровье детей во исполнение поручения президента. Вместе с тем, Алтабаева признала беспокойство родителей по поводу риска недостаточного закрепления материала при переходе во второй и третий классы. Сенатор призвала рассматривать нововведение как эксперимент, за которым нужно наблюдать как на федеральном, так и региональном уровнях. Вода размыла участки трассы Екатеринбург-Тюмень. Из-за потопления временно ограничили движение транспорта в обоих направлениях на 206-м километре дороги, а также на 196-м. Об этом сообщили в госавтоинспекции Свердловской области. Водителям, которые следуют из Тюменской области, рекомендуют двигаться в объезд по трассе Курган-Тюмень. Катар отражает ракетные атаки. Об ударах с воздуха сообщает Министерство обороны страны. Ранее телеканал Пресс-ТВ сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана. Нанесение ударов по стране подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Оман и Иран тем временем обсуждают варианты возобновления судоходства в проливе. Маскат предлагает соседу создать два коридора для навигации – южный в водах Омана и северный в пределах иранской территории. В обоих случаях судна должны беспрепятственно передвигаться в водах и не облагаться налогом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах с Ираном. Во встрече принимали участие главы внешнеполитических ведомств. Делегация Ирана передала идею о двух маршрутах на рассмотрение в Тегеран. Напомню, в середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Однако в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы в ответ на якобы действия Ирана против коммерческих судов. Исламская республика назвала агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей. Тем временем экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и пересел на спасательную лодку. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. По информации телеканала Пресс-ТВ, корпус стражи Исламской революции Ирана сделал в сторону судна несколько предупредительных выстрелов. Напомню, после очередного витка обострения конфликта с США Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. Свое решение Исламская республика отменит после того, как Штаты уйдут из региона. Два человека погибли во время стрельбы в канадском Торонто. Инцидент произошел на улице Сент-Клер, где проходил фестиваль латиноамериканской культуры и танца сальсы. По данным полиции, в результате происшествия как минимум два человека погибли и еще несколько ранены. Власти призвали немедленно покинуть район стрельбы. Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии и личность стрелявшего. Но у нас снова есть повод для гордости. Выпускник школы номер 179 Иван Прогла завоевал золото на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС. По словам градоначальника, для Вани это далеко не первая медаль. Он становился победителем Азиатской физической олимпиады, открытой Международной олимпиады по астрономии, финала Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Стоит отметить, что в прошлом году на Международной физической олимпиаде в Париже золото завоевал также выпускник столичной школы. Всего у сборной России было 5 медалей. День Москвы в этом году будут праздновать два дня. 879 лет со дня основания столица отметит 5 и 6 сентября. Распоряжение о проведении Дня города подписал накануне мэр столицы Сергей Собянин. По традиции праздничные мероприятия пройдут по всему городу, в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на районных площадках. Основные события, как и в предыдущие годы, будут организованы не только в центре столицы, но и в жилых районах. Подробная программа празднования появится чуть позже на портале правительства столицы. Дожди закончатся в столичном регионе лишь к среде. Все это время температура будет постепенно повышаться. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: воскресенье посвежеет, ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели

0: тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
1: К погоде мы еще вернемся. Ну а пока эфир продолжит события в мире спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Боксер Артем Сусленков одолел британца Джо Джойса в поединке за континентальный титул WBA в супертяжелом весе. Поединок в Москве завершился победой россиянина техническим нокаутом в 11-м раунде. Всего в активе 30-летнего бойца 15 побед и ни одного поражения. Теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. В финале она победила китаянку Сунь Синьжань 5-7, 6-3, 6-4. Это первый триумф россиянки на турнире за 10 лет. Предыдущей обладательницей титула в этом разряде была Анастасия Потапова в 2016 году. Сборная Англии по футболу обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира 2-1. Скандинавы открыли счет до перерыва. На 36-й минуте Андреас Шельдеруп вывел норвежцев вперед. Также еще в первом тайме отличился Джуд Беллингем. На счету полузащитника Реала и решающий мяч в овертайме. Соперник британцев определялся в Канзас-Сити. Похожим образом сложился матч сборных Аргентины и Швейцарии. В основное время на раннее взятие ворот Алексиса МакАлистера на 67-й минуте ответил Дан Дой. Вскоре вторую желтую получил Брель Эмбало, и европейцы доигрывали в десятером. В дополнительные полчаса Хулиан Альварес вернул чемпиона мира преимущество, а точку поставил Лаутаро Мартинес 3-1. Второй полуфинал состоится в Атланте 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Москве. Футбольная «Торпедо» ставит задачу выйти в РПЛ. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко. При этом функционер отметил, что увеличение уже утвержденного бюджета на сезон не планируется. «Торпедо» в прошлом сезоне завершила выступление в первой лиге на 9-м месте. Годом ранее автозаводцы по спортивному принципу вышли в элиту, но были исключены из числа участников чемпионата из-за попытки организации договорных матчей. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 28-30 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Челябинске 27-29, дождливо. В Омске 26-28 градусов, в Красноярске 20-22, в Петрозаводске 25-27, лишь утром пройдут небольшие дожди. В Калининграде 21-23 градуса, временами пройдут осадки. В Казани 25-27, кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 30-32 градуса, в Нальчике сегодня небольшие дожди и 24-26. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура в городе на Неве составит 28-30. В Москве временами дожди с грозами. Воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Койлани, Сундалой хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталэнг Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья.
9: Здравствуйте.
8: Принесли вам сокровища, полный чемодан.
10: А что это такое?
8: Что такое, чемодан или сокровище?
9: Вы что-то это неразборчиво говорите.
8: Ладно, скажу разборчиво. Сокровище – это уникальные звуковые материалы легендарного колобка. За несколько десятилетий существования журнала их собралось очень много, и поместили мы эти пластинки в огромный-преогромный чемодан.
10: Понятно.
8: Вот и отлично. Тогда, не теряя времени, перейдем к нашим сегодняшним историям. Начнем путешествие по страницам колобка с русской народной сказки «Кузьма Скоробогатый». В некотором царстве, в некотором государстве жил парень по имени Кузьма. Добрый был человек, но бедняк бедняком. Была у него избушка-развалюшка да кафтан в дырах. И вдруг стал Кузьма богачом. А помогла ему в этом лиса. Как это произошло, расскажет пластинка «Кузьма Скоробогатый».
11: Поставил бедняк Кузьма капкан в лесу. Пришел посмотреть, а в капкане лиса.
12: Попалась, носастая!
13: Не куби меня, Кузьма! Все равно из моей шкуры шубу не сошьешь.
12: А, и то правда. Беги на волю, рыжая!
13: Я, Кузя, добра твоего не забуду! Из бедняка богачом тебя сделаю и женю на царской дочке.
12: Это как же?
13: А это мое дело. А ты принеси мне курочку.
11: Принес Кузьма лисе курочку. Наелась она куриного мясца, побежала на царские заповедные луга и давай по траве кататься. А мимо проходил медведь.
14: Эй, кума! Что ты катаешься, как чума, а?
13: Я у царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду.
14: О, Лизавета Ивановна, не сведете ли меня к нему на обед, а?
13: Будет для одного тебя царь беспокоиться. Собери 40 медведей, поведу вас в гости к царю.
14: Ну тогда я мигом.

0: А в это время царь с царевной у окошка сидят.
1: Батюшка, диво-то какое! К дворцу медведи строем идут.
0: Ой, а впереди лиса, ну чист, ротный командир.
2: Солопые, смирно!
3: Здравствуйте! Сосед ваш, Кузьма Скоробогатый, кланяется вам 40 медведями.
0: Ой, спасибо!
1: Какие симпатичные мишки!
0: Эй, слуги, проводить медведей и накормить! Ну и богатый этот Скоробогатый!

0: Немного времени прошло, а лиса опять к царю идет. Доведет 40 волков, а потом 40 сороков соболей с куницами.
1: Кузьма скоро богатый, кланяется вам с соболями да куницами.
2: Ой, спасибо, а что же он и сам не зайдет?
1: Скоро зайдет. А сейчас он просит у тебя взаймы ведро с обручами.
2: А зачем оно ему?
1: Да мерить серебряный день.
2: Ой.
1: Свои-то ведра у него золотом заняты.
2: Так, конечно, бери, кума. Да скажи Кузьме, что я его в гости жду женой.
1: Да он холостой.
2: Холостой.
1: Хочет на твоей дочке жениться.
3: Батюшка.
2: Доченька, мы согласны. Согласны.

0: И лиса побежала к Кузьме.
1: Так, вот, бери ведро с обручами, мери ведром песок, чтоб высветлить у ведра бачок.
0: Ну, высветлил.
1: А теперь заложи за обручи несколько монет, будто застряли, а ты не заметил. И поедем жениться.
0: Да ты что, подруга, мне надеть нечего.
2: Царь сам тебе одежду даст.
0: Как это?
1: А так, как будем мимо реки проезжать, ты бухнись в воду, да кричи: тону, тону, а я тебя спасу и скажу царю, что одежда порвалась, надо новую дать.
3: Так и сделали. Вскоре обвенчался Кузьма с царевной. Пора жену к себе приглашать. А куда? В избу-развалюху? Тут опять лиса на помощь пришла. Когда поехали, она вперед побежала. Видит, пастухи стерегут стада.
2: Пастухи, пастухи, чьи стада пасете?
4: Нея Горыныча!
2: Сказывайте, что это стада Кузьмы Скоробогатого. А то едут царь огонь и царица Муланица. Коли не скажете, они вас всех с овцами да коровами сожгут да спалят.
4: Скажем!
5: Скажем, ты научила!
2: Вот и хорошо. А вон дворец торчит, это чей?
4: Змей Горыныча.
2: Он-то мне и нужен.
1: Тебе надо скоро наскоро спрятаться.
6: Это еще зачем?
1: Едет грозный царь огонь, да царица Маланица. Стада твои с пастухами сожгли. Я сама чуть от дыма не задохнулась.
6: Ах, лисонька, куда же я подеваюсь?
1: Есть в твоем саду заповедный дуб. Сохранись в дупле, никто тебя не найдет.
6: Ой, боюсь, побегу хорониться.
3: А тут и гости подъехали. Лиса их встречает, низко кланяется. Веди, мол, Кузьма свою жену в палат белокаменный. Живите счастливо. А как же Змей Горыныч? Тот дуб, где он сохранился, Кузьма с царем из лука расстреляли. Тоже лиса научила.
7: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: Сейчас, ребята, вы услышите песни, посвященные Ваньке. Что это за мальчик и почему вдруг ему даже песню посвятили, вы узнаете, прослушав пластинку. Но к ней на страницах журнала было короткое вступление. Оно называлось «Если ты упрям». Если ты упрям и не слушаешься маму, то живется тебе, конечно, нелегко. А ты сделай все наоборот. Убери игрушки, вымой посуду, застели кровать. Если ты любишь напевать песенки, то пой вместе с нами. И тут с тобой начнут происходить чудеса. Улыбнется мама, а веселое настроение отразится на твоих делах. И все у тебя будет получаться. Итак, включаем пластинку. Прозвучат песенки «Ванька-встанька» на музыку Адольфа Филиппа и стихи Самуила Маршака. И самая первая песня на музыку Алексея Попова и стихи Валентина Берестова в исполнении детского хора.
9: Это песенка о Ваньке. Это песенка о встаньке. Чтобы знали все на свете, а в особенности дети, что такой сынок упрямый, горе горькое для мамы.

Если ты не можешь петь, песню можно проскрипеть. Если песенка нежна и скрипучая нужна,

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Вы уже знаете, ребята, что в редакцию «Колобка» часто приходили известные люди. Вот и заглянул туда как-то писатель Юрий Нагибин со своим рассказом «Заброшенная дорога». И даже принял участие в записи. Это произведение очень красивое, о путешествии главного героя по старой забытой дороге, где путь не просто путь, а символ воспоминаний, мечтаний и не только. Давайте послушаем.
2: Юрий Нагибин. Рассказ для детей «Заброшенная дорога». Часто бывает, что чудеса находятся возле нас. Протяни руку и возьми, а мы и не подозреваем об этом. Я был тогда слишком мал, чтобы оценить главное чудо того дня. Чудо, на которое я буквально набрел в лесу. И было мне тогда 7 лет, а ему, пожалуй, чуть больше. Худенький, с узким лицом и в круглых очках, он полол, словно огородную грядку, невесть откуда взявшуюся тут, в лесу, густо заросшее булыжное шоссе.
3: Эй, а зачем ты полишь это старое шоссе?
4: Между прочим, в лесу тоже принято здороваться. Здравствуй.
3: Ну, здравствуй.
5: Пылищу какую поднял.
4: Да, очень ветрено. Вот я и надел очки от пыли. Представляешь, если бы тут еще и машины ездили. Ой, как тяжело было бы дышать.
3: Ну ты чудак. Если б да кабы. Да ну что вообще это за дорога?
4: Да не знаю. А может быть, ты мне поможешь, а?
3: Можно попробовать, конечно.
4: Вот и хорошо. Вот этот чертополох давай выдерем. Давай, вот так вот подберись, вот, и вот, и вот этот куст еще давай тяни. Я над ним уже второй день бью. Корни такие длиннющие. Взяли?
3: Взяли.
4: Взяли.
3: Ну, ты придумал себе работку. Ой, смотри, он у тебя руки в кровавых ссадинах. Мне еще этого не хватало.
4: Да ты не бойся.
3: Тащи. Слушай, а зачем тебе это нужно, а?
4: Этой дороге много-премного лет. Когда ее построили, нас с тобой на свете не было. Потом почему-то забросили. Смотри, какие щели между булыжниками. А раньше, наверное, камень камешку лежал плотно.
3: Да я вообще не о том. Ну зачем вообще надо, чтобы она не разрушалась, а?
4: Зачем?

0: Если дорога разрушится, она исчезнет. И никто не узнает даже, что тут была дорога.
1: Ну и шут с ней, с этой дорогой. Она все равно никуда не ведет.
0: Да все дороги куда-нибудь ведут. Посуди сам, разве стали бы ее строить, если бы она никуда не вела?
1: Ну, если ее забросили, значит, она не нужна.
0: А может быть, кто-то на другом конце тоже пробует ее расчистить. Кто-то идет мне навстречу, и мы обязательно встретимся.
1: Что? Что ты сказал?
0: Да не кричи ты, а подумай. Вдруг кто-то идет мне навстречу, и он уже прошел полпути. Может так быть, а?
1: Ну, может.
0: Вот видишь, значит, я должен ее расчистить.
1: Да у тебя не хватит сил.
0: У меня одного нет. Но я же тебе сказал, кто-то идет мне навстречу.
1: Ой, далась тебе эта дорога?
0: Далась. Без дорог никто никогда не будет вместе.
1: Я понял. У тебя кто-нибудь уехал. Далеко, да?
2: Он не ответил и отвернулся. «Я буду тебе помогать!» – неожиданно для себя самого закричал я и бросился с силой драть торчавшие из-под булыжников корни чертополоха. А он молча смотрел на меня, а потом спокойно сказал, что уже поздно, чтобы я приходил сюда завтра утром на это же место. Он вытер ладони пучком травы, спрятал очки в карман, на прощание погрузил меня в доброту своих коричневых глаз и пошел прочь. Усталый, тщедушный, непреклонный дорожный строитель. Когда окончилась эта запись, в студию вошел красивый седой человек, писатель Юрий Нагибин, с книжкой детских рассказов. Он раскрыл ее на 93-й странице и дочитал для вас свой рассказ.
3: Мне никогда уже не попадалось ни заброшенного шоссе, ни большака, ни даже стежки, что нуждались бы в моем спасательном труде. Но с годами, став взрослым, я по-иному понял наставление мальчика. В моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям. Вот этим дорогам был я нужен. Я не жалел ни труда, ни рук. Я рвал напрочь чертополох и крапиву и всю прочую нечисть. Не давал сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Часто бывает, с первого взгляда не замечаем, кто с нами рядом. Время теряем в поисках чуда, но не приходит оно ниоткуда. Так неужели все поиски зря? Надо покрепче зажмурить глаза. Снова открыть в безделушке любой. Чудо окажется рядом с тобой. В мартовском воздухе, в солнечных бликах, в каплях дождя и весенних улыбках. Это стихотворение поэта Владимира Борисова было опубликовано на страницах журнала. Такие короткие произведения в сопровождении, конечно же, красочных иллюстраций предваряли музыкальные истории. Вот и сейчас вы услышите песенку про Алису на музыку Юрия Моисеева и стихи Владимира Степанова в исполнении детского ансамбля «Непоседы». Желаем вам хорошего дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш «Веселый колобок». Пока-пока.
2: Сегодня праздник красоты, где первой быть мечтаешь ты, что в отражении зеркал тебя Алисой я назвал. С улыбкой смотришь ты вокруг, но все сильнее сердце стук, как стук подковки золотой на королевской.

начнется мост, померкнут в небе краски звезд. Не закрывай в испуге глаз, я буду рядом в трудный час. Сегодня сбудется твой сон, займешь ты корабль.

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и как всегда в эфирном саду, солнечном, прекрасном, с хорошей погодой и прекрасным настроением собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, и отсюда мы смотрим в разные стороны, в самые дальние уголки заглядываем нашего Отечества, и туда, где уже хлещут косые дожди, и туда, где люди изнемогают от жажды, и туда, где в это время тенистая прохлада, широко страна моя родная, Маша.
1: Много в ней загадок и чудес. Сегодня будем говорить, какие же загадки и какие чудеса нас ждут, что называется, на птичьем дворе. Продолжаем наш увлекательный разговор
2: Маш,
1: о том,
2: можно,
1: что же, да. Кого можно завести, да, вот на приусадебном участке.
2: Предисловие такое, Маш,
1: да.
2: Если у нас сериал, то краткое содержание предыдущей серии, да, как полагается.
1: В предыдущей серии мы уже поговорили и про кур, и про перепелок, и даже про цесарок поговорили. В этом выпуске мы планируем продолжить наш разговор с Ириной Гвоздевой, фермером из Тульской области. Ирина, здравствуйте.
2: Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ирина, ну вот разобрались мы и с курами, и с цесарками, но из птиц-то, я так помню, у вас еще вкуснейшие индоутки были, и гуси у вас были, и индюки у вас были. Вот давайте, может быть, по порядку, с чего начнем? С индоуток?
3: Ну, с чего хотите.
2: Вот, первое, индоутка. Ну, ей же утке-то нужно где-то плавать, правда?
3: Нет.
2: Как нет?
3: Индоутке не обязательно, гусям не обязательно плавать, и утке тоже. Но если вы поставите ей тазик с водичкой, будет вполне достаточно, чтобы она могла туда залезть, почистить перышки, помыться, или даже тоже ведерочко,
2: ага,
3: чтобы меньше было, так скажем, грязи, наверное, на той территории, на которой она гуляет. Вы же не можете ей сделать выгул там в 20 соток, правильно? Как правило, делается маленький выгул. Или она у вас будет гулять по всей территории, но это довольно-таки опасно для ее жизни.
2: Ну, понятно. Ирина, а я помню, знаете, в старину в деревнях для индоуток делали вот эту вот покрышка от трактора, которая с меня ростом, и ее просто вот так вот вдоль разрезали, и получались две такие круглые ванны. И вот там держали индоуток, и им этого хватало более чем, да? Наливали водой.
3: Вполне хватит тазика. Объясню, почему. Если большой водоем, вам тяжело будет менять там воду. В тазике вы утром налили свежий, ополоснули его, налили свежей водички, выпустили уточек, они из него и попили, они и помылись, и сходили в туалет туда, понимаете? И потом опять попили. Если это большой объем, то она у вас будет периодически пить несвежую воду.
2: Ну да.
3: Вам это захочется, мне не хочется, поэтому... тазики в овальном металлическом, мне это сделать проще. Вот птица не страдает от того, что у нее нет водоема. Мясо от этого не портится. Если, как раньше в деревнях, гуси ходили или летали даже на пруд, который находился в деревне,
1: да,
3: до того, пока он не замерзнет, птицу не забивают, даже если она выросла, потому что она будет, мясо будет отдавать тиной.
1: А, вот как.
3: И навряд ли кто это будет есть.
1: А если у нас нет водоема на даче, то или на приусадебном участке, то, в общем-то, такой проблемы и нет.
3: И не надо заморачиваться. Птичка у вас не попросит, дайте мне побольше воды. Тазик поставили, если вам хочется. Подошла она, попила оттуда, залезла, помылась. Утром налили свежей водички. Все.
2: Вы знаете, вот как-то я просто вспомнил такую историю по поводу мяса, которое отдает тиной. Ну, пришлось попробовать баклана. Страшная совершенно гадость оказалась мясо баклана, потому что невозможно, все это воняет рыбой. И я, помнится, очень удивился, когда узнал, что поволжье, они все там с удовольствием бакланов едят. Я спросил, как. Оказывается, маленький секрет. Надо мясо баклана очень тщательно очистить от жира. Вот сверху там такой жир желтоватый. И если... как следует.
1: И вот он дает привкус, да?
2: Да, да, да. То есть если очистить от этого жира, промыть мясо, то оно прекрасное, уже никакой рыбы не пахнет. Вот, поэтому здесь везде, наверное, какие-то свои маленькие есть секреты и тонкости.
1: Да, но Ирина? Индоутка просто вкусная, вот и все.
2: Она вкусная, там мяса много. Лучшие годы своей жизни, Маша.
1: Да, я знаю.
2: Я потратил на то, что я у жареной утки пытался найти хотя бы кусочек мяса среди костей вот этого плавающего жира. А что касается индоуток, там мяса же много, да, Ирина?
3: Мяса много, но дело в том, что и в любой утке мяса много. Взять пекинскую, взять черевили, ну, любую. Сейчас такое разнообразие уток.
2: Ну, как много? Грудка там есть.
1: Почему? А как же ноги?
2: А, ну, там такие бицепсы, которые не прокусишь.
1: Неправда.
3: Так, Саш, ты недавно ел у нас гуся.
2: А это был чудесный, да.
3: И что ты сказал? Как много мяса в нашем гусе.
2: Да, было такое дело, было.
3: Так что точно так же и в утках достаточно мяса.
1: Это правда, у нас однородные
2: цели выращивают. Ирина, я, наверное, плохо их готовил, друзья мои.
1: Вот, я только хотел сказать, ты, наверное, как-то неправильно готовил, потому что у нас родственница выращивает как раз индоуток тоже, и мы с удовольствием у нее их берем, когда она нам их выделяет, и с удовольствием мы их коптим дома в коптильне, и получается просто изумительно, и там прям реально есть что поесть.
2: Так, а что поесть, а что едят индоутки, Ирина?
3: То же самое, что и куры. Можно покупать комбикорм, но мне нравится делать зерносмесь дробленую, и утром они у меня все едят мешаночку на сыворотке, которая после творожка или варенья сыра остается. Я делаю мешанку.
2: Стоп, стоп, секундочку. Ирина, здесь мне надо вставочку делать. Дело в том, что у Ирины с Юрием, Маша, еще самый вкусный в округе творог.
1: Замечательно.
2: Да, ну, если уж совсем как на духу, то несколько лет назад он не был самым лучшим в округе, потому что, ну, некоторые такой любят, он был такой суховатый и зернистый. Но сейчас они, видимо, узнали где-то какую-то секретную технологию, и вот уже несколько лет у Ирины и Юрия у них такой, знаешь, вот как бы это тебе сказать, кремообразный, потрясающий творог. А сыворотка, как я понимаю, идет вот туда птичкам, да?
3: Сыворотка идет птичкам, но, к сожалению, секретами никто, Саша, не делится. Поэтому все методом тыка, своими, как говорится, мозгами и своими руками.
2: И опыт сын ошибок трудных, как там, да, да, и гений, да, парадоксов, да, друг. Но я не буду сейчас выведывать в эфире этот секрет самого вкусного творога. Так, едем дальше.
1: Вернемся к нашим птичкам. Вот ты стоишь в нашем эфирном саду и прям так смотришь, смотришь вдаль, как будто ты там хочешь какого-то павлина разглядеть. Павлинов наверняка нет, давай о чем-нибудь другом.
2: Ну, во-первых, есть индюки, прекрасная птица, у Ирина с Юрием тоже. Индюки есть, стоит завести или это не для новичка птица?
3: Нет, ну почему? Стоит завести индюшку, очень много мяса, мясо вкусное, диетическое. Единственная проблема с индюками, едят они то же самое, что и куры, а проблема в том, что индюшек до 2 месяцев лучше на улицу не выпускать, а держать в помещении.
1: Почему?
3: Потому что если она намокнет... Вот прошел дождь, вы же не будете следить,
2: да,
3: правильно? Вы отъехали или вы занимаетесь какими-то делами, она у вас гуляет на улице.
1: Так.
3: Дождь прошел, если она намокла до 2 месяцев, она может болеть. Может болеть, и она, естественно, погибает. Получается так, что она переохлаждается. Поэтому я стараюсь до 2 месяцев индюшек на улицу, вот маленьких, не выпускать, а потом они уже могут, они даже зимой могут ходить гулять, -5 они выйдут, погуляют, уже не страшно. А вот до 2 месяцев, как водоплавающих, так скажем, до месяца, если они у вас без мамы, да, угу, без мамы утки, до месяца вы взяли там, вот, допустим, утят, купили?
1: Да.
3: До месяца лучше их не выпускать. Подросли, у них заработала масленка, они попали под дождь, они смазали свое перо. Если раньше выпустить, попали под дождь, они умирают от переохлаждения.
2: Ну, понятно, вот потому что какие-то жиром еще не могут смазывать перья, чтобы скатывались капли.
3: Конечно, жиром не могут смазать, да, погреться им негде. Мамка была бы, залезли под крылышко.
1: Вот какие тонкости.
3: Да.
2: Мы от индюка уехали в сторону уточек.
1: Подожди,
2: немножечко.
1: Не уехали, у меня еще есть вопрос. Вот бытует мнение, что индюки, именно не индюшки, а индюки, достаточно вредные создания.
2: Агрессивные.
1: Да. Это так? Или это зависит от породы? Или это зависит вообще от какого-то
2: от
1: счастливого
2: характера
1: случая? Индюк с характером или нет?
3: Это зависит от характера любой птицы.
1: Вот.
3: Точно так же есть петухи, которые вот ты зайдешь убираться, а он на тебя наскакивает, защищая свое стадо. И ты ничем его, можно веником его отгонять, можно его бить, пока голову, это как у нас первые вот так вот попадались, угу. такие неадекватные, мне сказали, что лечит только топором.
2: Радикально.
3: Все, да, радикально.
1: А что делать? Вот бывают такие.
3: Ну, у меня, например, вот за 20 лет, скажем так, всего 2 петуха таких было, остальные все адекватные. А индюшки, не знаю, все замечательные были, индюки-то, они вообще такие ручные, погладить можно.
2: Вот как. Ирина, вот если у нас все-таки лечат топором, значит, это идет естественный отбор, и, по идее, тогда должны выбраковываться из вот этой вот линии разведения самые задиристые, самые агрессивные. Ну, значит, еще лет 100-200 поживем, все петухи будут покладистые, да?
3: Вот, ты знаешь, тоже вопрос интересный. У меня было 2 петуха. Один был нормальный, один был агрессивный. Я говорю, ну вас двое, говорю, дрался бы ты, игры с этим. Нет, этот вот в сапогах надо было заходить к нему, потому что он наскакивал на ноги и старался тебя клюнуть. Но знакомый просил, он говорит, Ирина, говорит, у меня петух, говорит, умер, у тебя нет лишнего. Я говорю, есть. И я с удовольствием отдала ей этого петуха. Потом я спросил, говорю, как петух? Говорит, Ира, такой хороший петух. Вот значит, он не мой был.
1: Перевоспитался.
2: Ну да, бывает.
3: Может быть, ему курочек тут не хватало, их было 2 петуха, не хватало. Он не знал, как выразить свои, как говорится, эти мужские качества. А там петуха не было, одни курочки. Он стал там королем, хозяином. Ну вот и успокоился. Может быть и это.
1: Вот так вот, интересная история.
2: Ну, перед тем, как поставить жирную точку на птицах и перейти к млекопитающим...
1: А про гусей не поговорим.
2: Вот, Маша, молодец. Я про птицу самым высоким IQ, про интеллектуалов птичьего двора хотел спросить.
1: Вот небольшая история. Тоже у нас родственница, вот, которая выращивает индоутку, у нее еще были гуси. Но такое ощущение, что и собаки не надо было во дворе, потому что они были настолько агрессивны, создавали такой шум, несмотря на то, что она их оставляла в загоне, они перевешивались там каким-то образом, значит, через этот загон, но это невозможно. Такое ощущение, что они хотят тебя куда-то унести и съесть. Это просто суперагрессивная птица. И вот тоже не знаю, это зависит от породы, или
2: Маш,
1: вот они...
2: Ну, Рим-то спасли гуси, так что...
1: Ты думаешь, что тут это когда было по аналогии?
2: Это когда было-то?
3: Вы знаете, даже не знаю, да, вот этот феномен, что они настолько были агрессивные. Ну, во-первых, гуси очень привыкают к тому человеку, который их кормит.
1: И любой другой чужой, да, получается?
3: Конечно, свой чужой. Ну, вот дочка приезжала, идем с ней там, допустим, кормить. Ну, она приезжает раз в полгода, так скажем, она живет в Питере. Угу. Да, они начинали шипеть, расставляли крылья, она говорит, ой, я их боюсь. А я говорю, да не тронут они, не волнуйся, они ее не знают. Если я прихожу совершенно спокойно, они... Бегут к тебе, они знают, что сейчас им дадут покушать.
1: Потому что вот у нас, ну, в детстве еще когда, да, были в деревне у бабушки, всегда бытовало мнение, что вот ты через вот тот соседний двор аккуратнее мимо ходи, потому что там гуси защиплят, типа, будь бдительна, аккуратнее там. И действительно, они прям так себя ведут вызывающе, что думаешь, ой-ой-ой, ай-яй-яй.
3: Ну, они как бы, да, они охраняют свою территорию, но опять я говорю, вот к человеку, который их кормит, они... относится лояльно, так скажем.
2: Ир, а действительно интеллект гуся сразу чувствуется по сравнению с другими птицами?
3: Не знаю, я вот этой разницы не замечала, угу. что они настолько умные.
1: Ну, надо им шахматы предложить.
2: Да, насчет шахмат это хорош. Поставь им шахматы, может, поиграть.
1: А ты вот в следующий раз приди с шахматами, попробуй партийку с ним перекинуться. Да. Может быть,
2: хорошо.
1: Что-то интересное получится.
2: Ирина, тогда следующий. Тогда пошли вопрос по этологии уже. А, ну, один петух на несколько курочек, у них там гаремные содержания. А у гусей как? Тоже у приличного гуся должен быть целый гарем, да?
3: Нет, у водоплавающих на одного гуся 3 гусыни или на одного селезня 3 утки.
2: И хватит.
3: Тогда будет, да, тогда будет нормальное оплодотворение, но опять еще зависит от, так скажем, полового развития селезня или гусака. Потому что тоже не всегда, в общем-то, так бывает, что там все хорошо и все ладно. А ведь не узнаешь, не просветишь их.
2: Ну, как Толстой писал, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, даже если ты гуси или утки.
1: Даже если ты гусь.
2: Даже если ты гусь, да. Ирина, хорошо, ладно, понятно. На одного гуся вполне хватит трех гусынь, но это если мы маленькая семья на шестисоточках, а если я хочу 3-4 семьи, там же они жен начнут друг у друга выводить, там они биться начнут или как? Гусиные бои вон даже устраивают в Павлове на Оке.
3: Нет, но гусиные бои устраивают, конечно. Это гусей специально подготавливают, и есть специальные породы, да. Бойцовые гуси.
2: Да, да.
3: Совсем другие. Если вы держите для себя, ничего страшного, у меня так получилось, что осталось два гуся и одна гусыня. Ничего они между собой, да, ладили.
2: Ну, бывает. Так, теперь, что едят, кстати, по поводу «никто никого не съел»? Все то же самое, комбикорма или что, или все-таки у гусей?
3: Все то же самое, все то же самое. Влажную мешанку они едят с удовольствием, траву они очень любят. Любят пастись, или вы там пропалываете, насобирали в ведерко и кинули. С удовольствием едят они траву, и мясо вкуснее, и влажную мешанку. Можете покупать комбикорм тот же куриный. Любят овес по весне, даже недробленные рассыпают им для лучшего оплодотворения.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, вот я помню из детства, что действительно курам давали мы и сорняки, там, и траву, все, что идет от прополки, но помню, что бабушка мне говорила, что вот, допустим, вот это растение нельзя курам давать, вот это растение нельзя
2: куриная
1: курам давать.
2: Куриная слепота, недаром да. Называется. Да,
1: да,
2: лютик.
1: И вот есть такие ограничения, если мы говорим и про индоутку,
2: да?
1: Говорим, и про гусей и так далее, потому что, ну, с курами более-менее понятно, вот, да, куриную слепоту точно нельзя. А есть ли какие-то ограничения для других птиц?
3: Для всех птиц одинаковые ограничения. Но я вот так замечала, что ты им, ну, нарвала, покидала, они не все будут. Вот какую-то они съедят, а какую-то они не будут есть.
1: То есть они сами выбирают избирательным путем, да, что они едят?
3: Они сами выбирают. Естественно, если мне там я пропала, и мне попалась куриная слепота, я ее в любом случае не дам. Вообще никакому животному.
1: Угу. А кроме куриной слепоты есть еще какие-то опасные?
3: Да, особенно точно так же, как борщевик. Если в небольшом количестве борщевик съели, так скажем, овцы, козы, да, коровы, или куриную слепоту в небольшом виде, то это ничего. Если она мокрая, трава вот эта, после дождя, они ее съели, то могут быть проблемы с желудком.
2: Вот так.
1: Ну, то есть нужно обратить внимание тоже, какие сорняки, что называется, даешь. В общем-то, не все одинаково полезны.
3: Да, да, да. Если корову выводим на выпас, если я вижу, что там полянка куриной слепоты, мы туда корову не поставим. Потому что это надо будет скосить тогда и просто убрать.
2: Ага. Ирина, я почему еще рад, что Маша задала этот вопрос? Потому что дикие гуси, я просто знаю, много раз наблюдал, они же пасутся именно пощипывая травку. Они как коровы, пасутся исключительно на траве. И это основа их питания. А вот у домашних там уже больше идет зерно, дробленочка и так далее, да?
3: Если ты хочешь, чтобы мяса было достаточно, то да, зерно надо кормить, но очень часто делают так. Утром не дали, а пустили на выпас, а вечером, чтобы они домой пришли, им сыпят зерно, и они уже знают, что зерно не получат вечером. Да, вот так, вкусняшки все дома. Так что вот такой вариант. Ну, мы своим даем и утром, и вечером. Может быть, поэтому мяса больше.
2: Ирина, вот слава богу, что мы хоть на птицах почти закончили за вот эти два выпуска, да, Маш?
1: Да.
2: Вот, мы уже сейчас к копытным перейти не успеем, и в завершение разговора я хотел Ирине задать вот такой вот вопрос. Некоторые из наших общих знакомых с Ириной этим очень увлекаются. Сейчас очень стало модным декоративное птицеводство. Держат павлинов, золотых павлинов, серебряных, держат совершенно потрясающих...
1: Они так орут.
2: А ты думаешь, гуси не орут? Мандаринок держат, таких вот уточек. Ир, не было таких искушений декоративных в вашей практике?
3: Были у меня искушения. Мне в свое время подарили трех павлинов, трех мальчиков.
2: Ух.
3: Да. Один у меня перелетел к козлятам, и они его долбанули. А два почему-то тоже, и вроде хороший загон у них, и хорошее помещение. Ходили, ходили, ходили, ходили, оба загнулись. к сожалению. Я не знаю, то ли подарок был не от души, бывает же такое, да, то ли я чего-то с ними не поняла. Ну, жалко, конечно, было, но поняла, думаю, нет, наверное, декоративную не стоит.
2: Да, ну,
1: энергозатратно.
2: На той стороне Симферопольского шоссе наша подруга Лена, у нее же целая коллекция фазанов, и там каких только нету.
3: Ну, да, да.
1: Я вот наблюдаю за одним фермером молодым из Чувашии, у него помимо вот традиционных всяких уток там, да, и вообще скотины всякой разной, живет страус и два павлина. И вот прекрасно себя страус чувствует, еще помогает пасти и вообще там всячески помогает строить всех остальных.
2: Маш, вот в 95-м году нас от ВГТРК посылали в Данию на стажировку, и вот мне там пришлось очень много по фермерам ездить, и я наблюдал такую картину. Там очень модно было вот стадо коров, а среди них там зебра, или там стадо еще какое-то, а среди них там какой-нибудь верблюд.
1: Ну
2: или
1: а что,
2: другая,
1: вот если глаз радует, почему не завести? Ну я думаю, что это тема отдельной программы.
2: Отдельно.
1: Да, мы обязательно в одной из следующих об этом поговорим. Пока мы благодарим нашего сегодняшнего гостя. Ирина Гвоздева была у нас на связи, фермер, и говорили мы о том, какой же птичий двор можно организовать у себя на приусадебном участке. Дорогие радиослушатели, до новых встреч в эфире. Мария Тарабаева, Александр Хабурга.
2: До скорых встреч! До следующего скрипа калитки нашего эфирного
1: Ничего
2: палисада.
1: Ничего у нас не скрипит. Все хорошо.
2: Да, я уже смазал. До скорого!
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Кавказские экспедиции. Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: Радио России «Орел». Реклама.
6: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по портам Одессы и Черноморска. Врачам скорой помощи повысят компетенцию. И Соединенные Штаты атаковали города на юге Ирана. Подробности далее.

0: столице за сутки ликвидировано более 20 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Водители могут получить стимул для освоения навыка оказания первой медицинской помощи. Для них власти предлагают ввести определенные льготы. Это могут быть скидки на ОСАГО, снижение транспортного налога или даже приоритет в дорожном трафике, как у автомобилей со спецсигналами. Такое мнение высказал, в частности, сенатор Игорь Мурок. По его словам, обучать оказанию первой медицинской помощи на дороге можно на базе автошкол, но курсы необходимо сделать добровольными, уточняет сенатор. Вдобавок, не все психологически готовы взять на себя ответственность за чужую жизнь. Поэтому сенатор предлагает в автошколах предусмотреть отдельный углубленный медицинский модуль. Кстати, врачам скорой помощи повысят компетенцию. С 1 сентября медики на выездах начнут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях, помимо своей прямой обязанности оказать экстренную помощь, должен будет быстро определить дальнейшую тактику лечения, в соответствии с которой будет выбран маршрут госпитализации. Соединенные Штаты атаковали несколько иранских городов. Под обстрелом оказались склады ракет и беспилотников, пусковые установки и радиолокационные станции. Тегеран ответил ударами по военным объектам США в регионе. О новом витке противостояния корреспондент ВГТРК Лейла Гаджиева.
1: Мощные взрывы в нескольких городах Ирана. Атакованы склады ракет и беспилотников, радиолокационные станции воздушного наблюдения и пусковые установки. В регионе опять неспокойно. Вашингтон нашел для этого новый повод. Чуть ранее Корпус стражи Исламской революции сообщил о принудительной остановке нескольких судов в Ормузском проливе. Они шли вопреки указаниям Ирана изменить направление. Глава Пентагона Пит Хексит, комментируя новую серию обстрелов, написал в соцсетях, что Тегеран якобы сделал плохой выбор и теперь платит за него. Вашингтон воспринял обстрел судна как нарушение меморандума о взаимопонимании. По версии Ирана, пока договоренности срывают лишь американцы. Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона. Иранские военные обещания сдержали и начали серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке. В Объединенных Арабских Эмиратах силы ПВО работают над перехватом ракет и беспилотников. Воздушная тревога в Бахрейне и Катаре. Взрывы прозвучали в Дохе. Газета Wall Street Journal пишет, что к возобновлению боевых действий Штаты мог склонить Израиль. На этой неделе издание сообщало, что Тель-Авив передал Вашингтону данные о подготовке в Иране покушения на Трампа. Хотя газета также отмечает, что угроза жизни главы Белого дома со стороны Тегерана вполне может быть надуманной. Тем временем СМИ публикуют подробности переговоров министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи с представителями Омана по Ормузскому проливу. Маскат предложил два новых коридора. Один – южный, через воды Омана. Навигация в нем должна быть такой же, как до конфликта. Другой – северный, через воды Ирана. Проход по нему возможен только с одобрения иранских властей и без платы. Американские представители, по данным телеканала CBS, на эти переговоры не приехали. Лейла Гаджиева, Вести.
0: Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Такое мнение высказали в интервью ТАСС Федерации независимых профсоюзов России. Это обстоятельство, так же, как и стихийные бедствия и отмененные рейсы, является форс-мажором, уточнили эксперты. В департаменте добавили, что важно быстрее уведомить об опоздании, указав причину. В случае претензий со стороны руководства работнику рекомендуют обратиться в профсоюз, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре. В Москве впервые на капремонт закрыли высотку на Кудринской площади. Как рассказал Вестям представитель фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин, работа рассчитана на три этапа. Сейчас основное внимание уделяется керамическому фасаду. Плитки вернут исторический цвет и укрепят отслоившиеся фрагменты. Специалисты также приведут в порядок 20 фигур из ракушечника. Параллельно в самом здании отремонтируют инженерные коммуникации, которые до этого никогда не меняли. Больше половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе. И это еще не предел, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. Столица нашей Родины вчера, буквально за час-полтора в сопровождении мозаичного града в несколько сантиметров местами выпало до 14 литров дождевой воды на метр квадратный. На юге Подмосковья воды было по колено, по 3,5 ведра на метр площади или чуть более 40% нормы месяца. Ну а в целом за сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 20 или 23% от нормы месяца.

0: Ну, а на юге Подмосковья здесь самые переувлажненные места было в Коломне 23 миллиметра, в Кашире 38, в Михнево 41. Это 52% от всей июльской нормы. При этом порывы ветра достигали штормовые 16,21 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8-бальному шторму из 12 возможных. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит, ливневые дожди продолжатся.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Никита Иосифов близок к переходу в Хихонский Спортинг. По данным испанской прессы, россиянин может подписать контракт с испанским клубом в ближайшее время. Упрощает ситуацию то, что игрок после ухода из славянского Цели находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Иосифов провел 52 матча, забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Спортинг выступает в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе. В минувшем розыгрыше команда заняла 10 место в таблице. Футбольный клуб АЕК из Греции не делал официального предложения по трансферу полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова. По словам агента игрока Владимира Кузьмичева, контакт между клубами был, но лишь в форме общения. В прошлом сезоне Баринов отыграл 15 официальных встреч за красно-синих и не отметился результативными действиями. Баскетбольный «Даллас» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче летней лиги NBA 70-91. Российский защитник «Маверикс» Всеволод Ищенко набрал 8 очков и сделал 4 подбора за 22 минуты на паркете. Чикаго выбрал 21-летнего спортсмена под 56-м номером драфта в этом году. Сразу после этого его обменяли в «Даллас». Боец Никита Крылов досрочно проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC 329. Схватка завершилась техническим нокаутом в третьем раунде. В главном бою вечера Конор Макгрегор уступил американцу Максу Холлоуэю. Боксер Мурат Гасиев одолел немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Поединок в рамках турнира IBA Pro 19 в Москве завершился победой россиянина техническим нокаутом в шестом раунде. В активе 32-летнего Гасиева теперь 34 успешных боя, из них 27 завершились досрочно и 2 поражения. А у меня на этом пока все. Меня зовут Даниил Моногаров. Не прощаюсь.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
3: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23, облачно, пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге 23-25, местами пройдут осадки. В Омске 26-28 градусов, в Красноярске 20-22 градуса, в Сыктывкаре 24-26, в Оренбурге 31-33, облачно, временами пройдут кратковременные осадки. Во Владимире от 19 до 21 градуса, временами дожди с грозами. В Сочи 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, температура в городе на Неве составит 28-30. В Москве временами дожди с грозами, воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в столице около 20, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление понижено, 743 миллиметра ртутного столба.
4: «12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой «Эйлин Крик Крю», а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
7: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 12 июля, как говорится, пришла макушка лета. Где-то жара, где-то накрапывает теплый июльский дождик и неожиданно выпадает град, а у кого-то в самом разгаре отпуск. И это повод для хорошего настроения, которым мы делимся сегодня с вами. Это хорошее начало. Сегодня в студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жлобков и Павел Сурков. Здравствуйте. Кстати, у Павла сегодня день рождения.
2: Спасибо.
0: Да, от души, Павел.
2: Спасибо.
1: И вот что ждет совсем скоро.
2: Мы побываем на Алтае и узнаем, как и для каких целей биологи используют в своей работе дроны.
0: Выясним, как эффективнее и вкуснее приготовить блюда из баклажанов.
1: И снова погрузимся в нашу арктическую библиотеку. Сегодня читаем северную повесть Константина Паустовского.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Итак, наш эфир выходного дня начинается. Доброго вам дня, друзья!

0: уходят те времена, когда агрономы судили о состоянии посевов, объезжая бескрайние поля на легковушках. Сейчас на помощь приходят современные технологии, позволяющие работать уже не на глазок.
1: А вот вам и пример. Отныне алтайские ученые осуществляют мониторинг полей с помощью беспилотников. Это и практично идет в ногу с развитием науки.
2: Все преимущества такого новшества оценила кандидат биологических наук, доцент Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Наталья Овчарова. Она с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
1: Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Наталья, я правильно понимаю, что все-таки лень – это двигатель прогресса?
3: Ну, наверное, да.
1: Нет.
3: Есть в этом смысл.
2: Чтобы не ездить, не ходить, а вот можно с дрона понаблюдать, верно?
1: Да, полетать. Наталья, зачем наблюдаем? С каким посевом?
3: Мы наблюдаем за сельхозпосевами, за многолетними агроцинозами, за однолетними. Это посевы пшеницы, овса, соя, чечевица у нас, рапс в этом году добавился, кукуруза обязательно. То есть все, что наши аграрии возделывают на полях.
2: А как наблюдаете, летает дрон, зачем он смотрит? Он что там видит, как жучки или
1: паучки
2: поедают эти поля?
3: Жучки-паучки вряд ли, у нас камеры еще так не оборудованы, а мы видим масштаб полей.
1: Ага.
3: Это будут какие-то технологические выпады. Это, возможно, связано с технологией возделывания, то есть все, что с машинной обработкой. Либо это болезни, вредители, это уже очаги.
1: Ага.
3: Но чтобы увидеть жучков, мы, естественно, ведем иноземный мониторинг. Мы с дрона обнаруживаем эту проблему, а уже наземно наши специалисты идут, отбирают пробы, выполняют по методике учетные площадки и уже тогда диагностируют,
1: ну,
3: в том числе и в лаборатории.
1: Наталья, скажите, а как комбайнеры относятся к вам? Потому что вы терпите все их недостатки, если они тут, например, не чисто прошли, например, или куда-то свернули в сторону, в кусты.
3: Да, да, это, конечно, технологическая дисциплина, она мотивирует комбайнеров.
1: Это хорошо, это правильно.
0: Наталья, я вот хочу спросить о геометрической дисциплине. Как-то лет, наверное, 15 назад проезжал по Чехии и обратил внимание, насколько там геометрически выверены, рассчитаны четкие границы у всех полей. Вот насколько сегодня важно в нашей стране, чтобы было все по синусу, по косинусу и по периметрам. Да.
2: Педантично.
3: Ну, на самом деле, для нас этот фактор не важен. Мы можем разные геометрии мониторинг проводить. И для нас поле, что круглое, что квадратное, это
1: как бы
3: не особо значения имеет. Но в целях порядка, конечно, поля те, которые ровно, геометрическая форма у них квадрат или чаще это прямоугольник, это намного удобнее проводить мониторинг. И
1: Наталья,
3: время экономишь.
1: Да. Угу. Вот как раз по поводу экономии. Какой экономический эффект от использования беспилотников?
3: Ну, экономический эффект, он у нас еще рассчитывается.
1: Ага.
3: На самом деле направление же новое достаточно.
1: Ну да.
3: И чтобы использовать беспилотные технологии, нужно, естественно, проводить мониторинг многолетний.
1: Да.
3: Он у нас еще в процессе.
1: Наталья, и вот вы сказали по поводу кукурузы. Вы знаете, вспоминая свое пионерское детство, мы постоянно, когда кукуруза созревала, ходили на поля, чтобы ее, естественно, собирать. То есть теперь я понимаю, где там беспилотники летают, лучше не появляться пионерам. Ну, как,
3: да,
1: в принципе, пенсионерам.
3: Да, конечно. Конечно. Это касается и кукурузы, и подсолнечника. Мы эти моменты отслеживаем.
1: Вот это правильное решение. Скажите, сколько у вас сейчас беспилотников, и самое главное, кто за ними наблюдает и обслуживает?
3: Ну, на кафедре у нас 2 своих беспилотника,
1: ага.
3: Но в рамках проекта мы еще и привлекаем беспилотники коллег. То есть у нас не целая армия беспилотников, у нас мониторинг в целях научных разработок,
1: ну, да,
3: и проектов. Да, поэтому мы не масштабируем эту технологию, а вот внутри университета работаем.
2: А долго учились на них летать, на этих беспилотниках?
1: А что там, полгода максимум?
3: Максимум у нас это месяц был.
1: Ну да.
3: Теоретическая часть и потом практическая в полях. То есть мы все имеем удостоверение операторов.
1: Наталья, и еще один маленький вопрос. Скажите, а как это обрабатывать? Нужен какой-то суперкомпьютер?
3: Да, конечно, это нужны специальные
1: вот я так и знал.
3: Компьютеры мощные. У нас они имеются в институте.
1: Есть, да? Ага.
3: Да, да, обязательно. И если массив данных был у нас огромный, это вот несколько лет назад мы обращались в Федеральный институт вычислительных технологий. Во. Это целый кластер. То есть там уже несколько суперкомпьютеров массив данных наших обрабатывали. А сейчас мы своими силами справляемся.
1: Молодец.
3: У нас два суперкомпьютера.
0: Господи, я вспоминаю 85-й год, когда я поступил в институт. У нас компьютер был, наверное, монитор маленький такой, а компьютер был, ну, наверное, размером с эту комнату. Basic, Fortran, вот это вот у нас.
1: Ну, ладно. Наталья, спасибо большое, успехов, счастья. Самое главное, продолжайте мониторить и расширяйте зону поиска, называется.
0: Спасибо вам большое, успех в вашей творческой деятельности. С нами на связи была кандидат биологических наук и доцент Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Наталья Вчерова. Синенькие. Именно так запросто называют баклажаны. Умелец-хозяйки что только из них не готовят. Можно пожарить, потушить, а можно сделать и на пару.
1: Что ж говорить об икре заморской баклажанной? А еще говорят, из баклажанов можно сделать в том числе и варенье.
2: Ну, сегодня десертов вам особо не обещаем, но синенькими на нашей утренней кухне займемся. С нами на связи шеф-повар, бренд-шеф Сергей Синицын. Сергей, здравствуйте.
1: Сергей, здравствуйте.
4: Доброе утро, ребят.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки хочется узнать действительно тот классический рецепт икры заморской баклажанной.
4: Ну, да, здесь трудно сказать про классический рецепт, я сейчас объясню, почему.
1: Так.
4: Во-первых, существует много сортов баклажанов, и если вы делаете икру, баклажанную икру из разных сортов, она, безусловно, получится разная по вкусу. То есть, ну, туда идет лук-морковь, да, и как бы, и, соответственно, сами баклажанные. Но есть сорт баклажана, вот я сейчас не очень помню название, но они такие большие, прям круглые-круглые, как мячики.
1: Ага.
4: Вот, но на рынках наверняка в сезон вы их сейчас видите.
0: С красными прожилками.
4: Баклажаны, они, да, они могут быть с абсолютно грибным вкусом. И, соответственно, ваша баклажанная икра, она будет напоминать немножечко даже со вкусом грибов.
0: Ничего себе.
4: Не только баклажану.
0: Вот это да.
4: Да, и сейчас очень много культивированного разных таких приятных, интересных сортов, которые, ну, действительно делают эту икру какую-то абсолютно уникальной, непревзойденной. Я тоже обожаю икру баклажанную, и я считаю, что это вообще одно из, ну, на мой взгляд, супер потрясающих.
1: Сергей, и все-таки рецептик.
4: Стоит нашего стола, да.
1: Ну, Сергей, и все-таки рецептик.
0: Берешь морковь, лук, баклажан, и все в честь мясорубки.
1: Да.
0: И все, дело
1: рецепт секретный.
0: Ну, секретный,
1: да.
4: Ну, секретного рецепта у меня не существует, потому что я так же делаю, как, собственно, вы дома. Единственное, что нужно сделать с баклажанами обязательно, это сначала, когда их мы нарезаем. Да.
1: Сереж, не пропадай, пожалуйста, вот тогда. Да.
4: А баклажаны, когда мы нарезаем, сразу же их необходимо посолить и минут 15-20 выдержать, чтобы они имели такой немножечко эффект парниковый, чтобы слегка выдавилось и вышла из них влага.
1: Вот.
4: После этого тщательно просушить сухим полотенцем. И уже после этого начинаем обжаривать. Таким образом, баклажаны не будут в себя впитывать большое количество масла. Вот, они будут уже меньше, ну, менее жирное блюдо будет, они будут хорошо жариться, они будут хорошо соединяться с другими ингредиентами. Все. Это, наверное, самый главный лайфхак, который можно для этого блюда сказать.
1: Следующий вопрос. Я прямо сейчас посмотрел на Николая Баскова в костюме баклажанного цвета. По телевизору показывают. Скажите, пожалуйста, а рататуй, что это такое? И с чем его едят?
4: Ну, вообще, рататуй – это такое, скорее, прованская кухня, и, в принципе, туда тоже идет баклажан. Но он нарезается очень тонкими кусками. Ну, если мы говорим про такую классику, да, особенно, когда мы смотрели мультик «Рататуй», вот, нарезаем его кружками вместе с кабачками, вместе с помидорами. Кто-то добавляет туда томатный соус, кто-то без томатного соуса делает именно блюдо. Ну, в принципе, это блюдо такое, как деревенское, домашнее. Каждая хозяйка готовит по-своему, баклажан туда тоже идет, и рататуй с баклажаном.
2: В общем, что выросло на огороде, то в это блюдо и идет. Скажите, а что, правда, из баклажанов можно варенье сделать?
4: Ну, вот я варенье не пробовал из баклажанов, если честно скажу, но в принципе, конечно, если варенье можно делать абсолютно из всего, из одуванчиков, из
0: сушек,
4: конечно же, баклажан, мне кажется, не надо обходить стороной. Единственное, на что бы я обратил внимание, чтобы это было блюдо выглядело эстетичным, и чтобы оно было, ну, баклажан все-таки имеет достаточно такой не сильно приятный такой цвет, особенно если это будет в формате варенья, да?
0: Ага.
4: Потому что сама синяя кожица, она потеряется, да, она будет другого цвета, и я бы туда добавлял какие-нибудь натуральные красители, которые помогут это варенье сделать там более ярким, более насыщенным, более солнечным. Куркуму, например.
0: Угу.
4: Вот. И тогда варенье из баклажанов будет такое более желтенькое, и мне кажется, хорошая идея.
0: Сереж, подскажите, а вот как сохранить форму баклажана, если ты его готовишь с какими-либо другими овощами? Ну, например, то же самое жаркое. Картофель, лук, помидор, морковь, мы все это вкладываем, и все это сохраняет форму. Но баклажан почему-то в сопли. Вот когда, ну, может быть, его позже добавлять?
4: Помидор тоже свою форму на самом деле теряет. Если мы хотим именно, чтобы форма баклажана как-то осталась, я бы тогда рекомендовал отдельно нарезать, например, баклажаны кубиками,
0: угу,
4: запанировать в крахмале,
0: вот,
4: вместе с солью.
0: Да-да-да, это
4: очень
0: вкусно.
4: И после этого его можно обжарить даже в... Ну, я не очень любитель фритюра, но для вашей задачи фритюра он скорее подойдет очень хорошо. Тогда это будут и хрустящие баклажаны, и добавить их в конце в это рагу, и вы тогда таким образом добавите немножко хруста в это блюдо, который придаст именно такого непревзойденного вау-эффекта.
0: И пикантности.
4: Когда вы едите большое количество сушеных овощей, оно как бы все однообразное, а когда что-то хрустит, например, баклажан, это будет абсолютно невероятное блюдо.
1: И еще скажи, пожалуйста, если мы приедем на дачу, на гриле, можно сразу бросать их на решетку, да? Или все-таки как-то немножко подмариновать?
4: Ну, можно сделать несколько проколов. На самом деле, если вы хотите просто подпечь баклажаны,
0: да,
4: конечно, обычно их запекают до черноты, и можно прямо в углях запекать.
0: Да.
4: Уже после того, как они уже прогрелись, да, и уже после того, как именно, как кожура уже сгорела, дальше их заворачивают в фольгу и доготавливают уже до полной готовности. Именно вот с этими подпаленными надо делать икру, потому что она даст...
1: Сережа, прям сегодня бы проверил, но... Дождь не
0: вкуснота
1: дал возможность поехать на дачу. Спасибо большое.
0: Вот что значит гриль не под крышей.
1: Да.
0: Это плохо, да. Спасибо большое, бренд-шеф Сергей Синицын. Дорогие друзья, сегодня мы с вами готовим баклажаны. Покупайте, сейчас как раз самый сезон. Они очень симпатично лежат на прилавках наших супермаркетов.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев, Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
7: Ольга Ломоносова.
9: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
7: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
10: Неужто ты гордость семьи?
11: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Галактическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Константин Паустовский. Северная повесть. Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды. Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как чудный хлад сковал ботнические воды. Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном певце Финляндии и завидовали его спокойной славе. Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне. Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых пироскафов, грязнивших чистые морские горизонты. Все равно пар никогда не справится с океаном. Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера, неразговорчивые и честные люди. Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор, проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях. Кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища. Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели, колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу. Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади. Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга-гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру. Киселев был человек самомнительный и не терпел своей воли. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо. Передавали, что в 1814 году после занятия Парижа он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали 5 пустых стаканов и 1 бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе 1 пустой стакан и 5 бутылок шампанского. Выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей. О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму. поля сражения для труса безопасны, он славу бранную, переменив на ром, громит врага за ломберным столом отменно и всечасно. Полковым адъютантом был немец Заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки. Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами. Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал, заикаясь: «Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука!» Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог. Но у Заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги. Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу, это срам. Отучитесь, наконец, поручик, трясти ногой под столом». Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами. Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли. Зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях. В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат. Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться. На допросе Бестужев сказал: «Честь свою я почитаю выше присяги». Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк. Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Марии Гамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив. На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки. «Ты не бронись, дед!» — кричал Тихонов простуженным голосом. «Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?» Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная. «Эх, беда, беда!» — говорил, сокрушаясь, Тихонов, и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол. Швед кивал головой. Вы слушали фрагмент «Северные повести» Константина Паустовского.
0: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
2: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
3: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
2: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
3: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
2: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
3: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, Включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
2: Но вот как это работает?
3: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
3: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
2: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
3: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
2: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
3: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
2: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
3: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
2: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
3: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
2: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатный. 8-800-777-2082. 8-800-777-2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Порты Одессы и Черноморска стали целями ночных ударов российской армии. Иран и США наращивают взаимные удары. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу. Подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Украины. Атака совершена высокоточным оружием дальнего действия по портам Одессы и Черноморска Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. В Одесском порту на воздух взлетели объекты логистического центра «Одр-Транс», который занимался перевозкой грузов военного назначения. Тем временем в порту Черноморска уничтожены объекты перегрузочного центра, а также резервуары для горюче-смазочных материалов. Славянскую и Краматорску, последним крупным городам в ДНР, киевские формирования начали подтягивать остатки всей уцелевшей техники и доступных резервов. Продвижение российских войск идет сразу с трех направлений. Из Красного Лимана, где штурмовики

0: Отопление временно ограничили движение транспорта в обоих направлениях на 206 и 196 километрах дороги. Об этом сообщили в госавтоинспекции Свердловской области. Водителям, которые следуют из Тюменской области, рекомендуют двигаться в объезд по трассе Курган-Тюмень. Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в 5 странах Ближнего Востока – в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании. Так, иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО «Патриот», складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте. Также известно о поражении американской авиабазы «Уль-Удейд» в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи РЛС в Бахрейне. Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов на авиабазе принца Хасана в Иордании, пишет Reuters. В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регионе. Вооруженные силы США в ответ начали обстрел иранских целей в районе морского прохода. И вернемся в Россию. Отмена домашних заданий в первых классах носит экспериментальный характер. Эффективность инициативы Минпросвещения можно будет оценить через год-два. Об этом рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в эфире сенаторского канала «Вместе РФ». В целом, политик приветствовала нововведение для первоклашек, поскольку это действительно снижает нагрузку и сохраняет психическое здоровье детей во исполнение поручения президента. Вместе с тем, Алтабаева признала беспокойство родителей по поводу риска недостаточного закрепления материала при переходе во второй и третий классы. Сенатор призвала рассматривать нововведение как эксперимент, за которым нужно будет наблюдать как на федеральном, так и на региональном уровнях. Всемирный день шоколада отметили накануне сладкоежки. За ответом на вопрос, какой шоколад сегодня выбирают россияне, журналисты парламентской газеты отправились во Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Оказалось, что в год на каждого нашего жителя приходится около 4 килограммов шоколада. Это немного, ведь судите сами, в Бельгии и Швейцарии эта цифра достигает 9 килограммов. Сегодня наши гурманы выбирают необычные сочетания в шоколаде – сладкое, соленое, хрустящее и кремовое. Вдобавок, большую популярность набирают локально. Добавки, например, водоросли, ягель в Мурманске или дикоросы. Кроме того, на смену горьким и классическим молочным плиткам приходят функциональные, веганские, крафтовые новинки. Об этом сказали эксперты. На следующей неделе в Москву вернется сухая и теплая погода. Дожди прекратятся к среде, потеплеет до 23-26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. Столица нашей Родины вчера буквально за час-полтора в сопровождении мозаичного града в несколько сантиметров местами выпало до 14 литров дождевой воды на метр квадратный. На юге Подмосковья воды было по колено, по 3,5 ведра на метр площади или чуть более 40% нормы месяца. Ну а в целом за сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 20 или 23% от нормы месяца. Ну а на юге Подмосковья здесь самые переувлажненные места было в Коломне 23 миллиметра, в Кашире 38, в Михнево 41, это 52% от всей июльской нормы. При этом порывы ветра достигали штормовых 16,21 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8-бальному шторму из 12 возможных. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха в воскресенье понизится до 19-22.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный стадион столичного «Торпедо» планируют открыть уже в сентябре. Об этом заявил генеральный директор клуба Владимир Леонченко. При этом точную дату функционер пока назвать не смог. Ранее в СМИ появилась информация, что арену собираются ввести в эксплуатацию в день города Москвы 5 или 6 сентября. Новый главный тренер футбольного «Спартака» из Костромы будет также индивидуально работать с голкиперами. Изначально в начале лета Роман Березовский и приходил на должность тренера вратарей, но после скорого увольнения Рената Белялединова специалисту поручили руководить командой. Сегодня красно-белые начнут сезон в первой лиге. В 19:00 по Москве им будет противостоять «КамАЗ». Теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Томасом Юхансоном. Чемпион Австралии.

0: Open 2002, вошел в команду россиянина после прошлогоднего US Open. За это время Медведев выиграл турниры в Алматы, Брисбене и Дубае. На прошедшем Уимблдоне девятой ракетке мира покорилось лишь две стадии. В 1/16 сильнее в трех сетах был немец Ян Ленард Штруф. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена. Накануне наш соотечественник уступил американцу Кайлу Снайдеру на турнире RAF в Тбилиси 4-5. В третьем периоде схватки он повредил левое колено, после чего оказался на спине и не смог самостоятельно покинуть ковер. Боксер Мурат Гасиев готов пойти за объединением титулов после защиты пояса чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Об этом он рассказал ТАСС. Накануне спортсмен одолел немца Питера Кадиру. Поединок в рамках турнира IBA Pro 19 в Москве завершился победой россиянина техническим нокаутом в 6-м раунде. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус, облачно, без осадков. В Хабаровске 28-30, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 21-23 градуса, небольшие осадки. В Иркутске 22-24, в Архангельске 24-26 градусов, а в Вологде до 29 небольшие дожди. В Нижнем Новгороде временами пройдут осадки, воздух прогреется до 21 градуса, а в Краснодаре 30-32. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура составит 28-30. В Москве временами дожди с грозами, воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в столице около 20, ветер западный, атмосферное давление понижено, 740 миллиметров ртутного столба.

0: о фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем «Хорошее начало». Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 12 июля. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Слабков и Павел Сурков. Здравствуйте! И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы отправимся в Челябинск на Курчатов фест и выясним, как можно объединить ядерную физику и классическую музыку.
0: Подскажем, в каких экзотических странах безопаснее и относительно недорого можно провести отпуск.
1: И выясним, почему отпуск может стать хорошим поводом для развода.
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Подпишитесь на нас на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Прямо по курсу у нас с вами Челябинск, друзья, где прошел ежегодный музыкальный фестиваль классической музыки «Курчата-фест».
1: В программе прозвучали произведения мировой симфонической и оперной классики, которые получили новое творческое прочтение от создателей и гостей фестиваля.
2: Интересное сочетание. Великий физик, ядерщик и классическая музыка. За этим кроется что-то необычное. Надо разбираться. И поможет нам в этом музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова. Она с нами на связи. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте. Ну, действительно, фестиваль этим и уникален. Игорь Курчатов, главный гений места Челябинской области, где он родился. Он родился в маленьком городе Сим Челябинской области. Это было еще в 1903 году. И вот к его 120-летию, как раз в 2023 году, губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина, большие поклонники вообще искусства, классической музыки, в частности, и не только поклонники, но и знатоки, решили придумать этот фестиваль. Именно губернатор. И его
1: губернатор?
3: Сделали в формате...
1: Ну,
3: да, это его идея. Он присутствовал на всех этих вечерах. Он выходил на сцену, он поздравлял артистов. Он вообще высказывался как музыкальный критик. Ну, в общем, это совершенно уникальный губернатор, я бы сказала. И все это происходит на площади науки. Это огромная площадь, где помещается 3500 человек, только сидячих мест, и за забором огромные толпы людей даже сидят на деревьях, потому что дальше начинается знаменитый городской бор, очень древний такой реликтовый сосновый бор. И первый же вечер, во-первых, этот фестиваль очень звездный. Там вот все эти годы, а это уже четвертый по счету фестиваль, выступали просто наши главные звезды: Гермава, Абдразаков, Гарифуллина. И вот в этот раз дали премьеру «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и музыка Мендельсона. И в главных ролях, а ролей было много, но два человека с этим справились. Это народный артист России Евгений Миронов и Александра Урсуляк. А на сцене всегда главный герой – это, конечно, симфонический оркестр Челябинской области и дирижер Алексей Рубин. Ну вот давайте послушаем Евгения Миронова. Кстати, я хочу сказать, это первая его премьера за пределами столиц. Вот первая премьера, которую он дал в Челябинске. И вот давайте его послушаем.
2: Давайте.
3: Он там меняет несколько ролей вместе с Александром Урсуляк. Вот что он об этом думает.
4: Я очень люблю такие сложно сочиненные и непростые форматы, потому что в театре я такое никогда бы не попробовал. А вот на открытой площадке, open air, или это даже, может быть, филармонии, всегда интересно попробовать что-то новое. Для меня это такая же подготовка, как к роли. Да, конечно, здесь чуть-чуть легче прикасание, потому что есть музыка, партнер, да, есть чудесный текст. Но, может быть, для зрителя работает фантазия в таких случаях, в таком формате, когда нет больших декораций. Хотя у нас прекрасные видео во время особенно музыкальных фрагментов, он может себе нафантазировать сам, без всякой помощи театральной специфики.
5: Евгений Витальевич, мы с вами встречались в Сочи, письма Ван Гога вы делали, и «Бедные люди», и, в общем, такие тяжелые драматические вещи. Даже Шекспир – это Гамлет, а здесь комедия.
4: Я счастлив, что наконец-то мы нашли материал, где можно похулиганить.
1: Ох, если б знали вы, как мне дороги эти челябинские вечера, потрясающе.
3: Да, они пели действительно это на бис, это уже во второй день. Там были другие звезды, Ольга Перетятько и Иван Гангазов, оперные звезды, и на бис вот пели «Подмосковные вечера», которые заканчивали действительно под Челябинском.
1: Вот
3: вечера.
1: Я
3: да,
1: прекрасно.
3: Да, а вы не знали? Да,
1: нет, это я просто
2: угадали,
3: да,
2: почувствовали.
3: Вот вместе со всем залом это спели. Я еще не сказала вам главного, что Игорь Курчатов, это я сама скопала, это не знал никто, играл на трех инструментах, на фортепиано, балалайке и мандолине. Жена его была пианистка-любительница, очень хорошая.
1: Надо же.
3: Сами они ходили в оперу и любили концерты, особенно Рихтера. Поэтому
2: талантливые люди, талантливые во всем.
1: Олечка, а можно вас прервать на одну секунду? Я не верю, что вы не взяли интервью Алексея Рубина.
3: Ну, конечно, это же наш артист Радио России. В общем, это теперь амбассадор культурной столицы 27-го года, каковой будет Челябинск. И давайте посмотрим, это его идея «Сон в летнюю ночь» сделать.
6: Я давно очень хотел сделать эту премьеру, и это, правда, уникальное большое событие, потому что музыка невероятно яркая, блестящая, праздничная. К тому же, смотрите, действие происходит в лесу, у нас здесь лес, городской бор. Потом к спектаклю превозносится любовь, и все заканчивается светлым торжеством свадьбы. Вчера вот буквально был день семьи, любви и верности, и вот как-то это все так сошлось. Курчатов-фест, такой состав артистов, великолепных оркестр, неотъемлемые герои каждого Курчатов-феста, лес. Все это волшебство, мне кажется, сегодня произойдет.
1: Теперь понятно, почему Челябинск – культурная столица нашей страны в следующем году.
3: Да, а все закончилось, кстати, с ней в летнюю ночь. Миронов буквально набросился со страстным поцелуем на свою партнершу, к общей, конечно, радости. И все это происходило на фоне знаменитого свадебного марша Мендельсона. Это главный номер вот в этой музыке Мендельсона. Я думаю, может быть, все ее слушали в ЗАГСе.
1: Вот, ну, да,
3: Павел,
1: да, да, да.
3: Кстати, у вас сегодня день рождения.
2: Есть такое.
3: Поздравляю.
2: Спасибо большое, Ольга, спасибо.
7: И по этому поводу.
2: Да, и по этому поводу.
1: Марш Мендельсона в студию.
2: Мне кажется, прекрасно.
3: Да, маленький фрагмент.

0: Праздничными колоннами заходят в ЗАГС. Передовые люди.
1: Передаю вам жаркий горячий поцелуй от Паши.
2: Да.
3: Спасибо большое.
0: Да, спасибо, Оля, огромное. Спасибо огромное. Наш обозреватель Ольга Русанова из Челябинска, где проходит Курчатофест. Приходите, дети, в Африку гулять. Для наших туристов запускают новые прямые рейсы на экзотические пляжные курорты. Тем более, что сезон отпусков в разгаре, а самым массовым зарубежным курортом, как и в прошлые лет 40, остается Турция.
1: А вот сам бюджет неожиданно стал Таиланд. И вот вам новые направления. Занзибар, Акаба, а также Малайзия и Филиппины. В общем, была бы возможность и желание, а поехать точно есть куда.
2: И это еще раз подтверждает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан. Он с нами на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, ребята.
1: Скажите, пожалуйста, а это правда, что в последнее время стала популярна еще и Япония?
4: Ну, Япония уже достаточно давно популярна. Где-то уже года два, не сегодня. Да, новость сегодняшнего дня – это Танзания. Вот, да, действительно,
1: Танзания?
4: В июле...
1: Вот, Занзибар.
4: Да, впервые за 5 лет у нас полетели прямые рейсы в Танзанию. Вот такое, это не было 5 лет такой новинки. Вот это действительно хит сезона.
1: Да подождите, там же ужасная антисанитария.
4: Нет. Слушайте, это вы живете в плену старых иллюзий.
1: Да,
0: браво, вот, Александр.
4: Да, не ходите, дети в Африку гулять,
1: конечно.
4: Да. Нет, сейчас есть цивилизованные страны. Вот я был в Руанде, я был в Танзании, да, вся Северная Африка, да, это ж не у нас есть Черная Африка, да, а есть Северная.
1: Так, сейчас полезно в Тунис. Там есть москиты, я точно знаю.
4: Слушайте, москиты есть везде, даже в Москве.
2: Поэтому там есть кратер Нгоронгоро, там есть заповедник Серенгети, там такая красота.
1: Малярия.
4: Вот, я лично был в кратере Нгоронгоро, там все носороги, слоны, леопарды, львы. Вот. Серенгети вообще
1: хорошо.
4: Интересно, да, Серенгети вообще гигантская, да, она на границе, это заповедник между Кенией и Танзанией.
0: Слушай, Александр, мы сейчас посмотрели билетную политику, и дело в том, что вплоть до сентября ни одного места в эконом-классе нету на Танзанию, только бизнес.
2: Бизнесом слетаем.
4: Смотрите, потому что это все раскупили проклятые туроператоры. Мест свободных полно, да, примерно 80% свободных мест, но они у туроператоров, потому что рейсы только полетели, цена на неделю 235 тысяч на двоих. Вот, пожалуйста, или в любом турагентстве Москвы, Ростова, Краснодара, не знаю чего там, Петербурга, покупайте.
0: Ну, это прилично, 235. Но, с другой стороны, насколько вот очевидцы говорили, что примерно то же самое, что Мальдивы и Сейшелы, но это в 2-3 раза дешевле.
4: Ну, нет, Мальдивы — это другое, это же другое, да, Сейшелы, да, тоже другое, нет, Танзания, слушайте, Танзанию ведь не нужно воспринимать как пляжный курорт, Танзанию нужно воспринимать, как вот вы прилетели на Занзибар, побыли, сколько вам там, ну, 4 дня на пляже, да, а дальше на пару-тройку дней летите в этот Нгоронгоро, там в день летает 5-6 самолетов в Аруши.
1: Прежде чем идти дальше по другим странам и континентам, все-таки скажите мне, медузы и акулы есть в Танзании?
4: Слушайте, медузы и акулы есть даже в Черном море. Везде они есть. Я не знаю страны, где нет медузы.
2: Главное, не бояться.
1: Все, хорошо, ладно. Поехали дальше. Что у нас там происходит с Малайзией? Вот.
4: Малайзия, пока происходят разговоры. И дальше разговоров ничего не происходит. Вот. И, скорее всего, давайте скажу честно вашим слушателям, в этом году рейсов в Малайзии ждать не надо.
2: Ну и ладно, в Танзанию слетаем.
1: Ну и хорошо. Третий вопрос, это, конечно, Вьетнам. В последнее время очень популярно стало направление, согласитесь?
4: Да, все, конечно. Вьетнам летает чуть ли не из 15 российских городов, причем Вьетнам есть и Ханой, и Хошимин, и остров Фукуок, и, естественно, самое популярное место во Вьетнаме – Нячанг для россиян. И вот сейчас новая новинка сезона – рейсы в Дананг. Это на севере Вьетнама, там, где летом, сейчас хорошая погода, потому что на юге Вьетнама дожди. Вьетнам исходит 2000 километров север на юг.
1: Вот, да, ну, тысячи километров, вообще там ужасно просто, ужасно интересно.
0: По поводу Акабы, Александр, насколько мы знаем, что от Акабы там несколько, три лаптя по карте до Петры, по-моему, если мне память не изменяет.
4: Да, в общем, да, два часа езды до Петры. Люди наши летают в Иорданию, но, слушайте, по-разному, мы не поверите, мы Петру продаем даже из Египта. Вот есть такой Египет, как Шарм-эль-Шейх.
2: Да-да-да,
4: конечно. Вот люди из этого Шарм-эль-Шейха едут через Израиль.
2: Я оттуда ездил в Петру, да, там. Да там можно даже не заезжая в Израиль, просто ты садишься на паромчик и едешь по Иерусалиму.
1: Слушай, Александр, скажите мне, а что нам делать с Китаем, с Хайнанем?
0: Радоваться.
4: Слушайте, Китай продается сейчас весь, да? Китай же стал безвизовый, наконец-то, да, и продлили... Этот эксперимент продлили до конца 27-го уже года, китайского. Да, они молодцы, они прям ждут. Да. Тут, кстати, давайте то, что вы меня спрашиваете. Тайвань сделал безвиз для россиян, да?
1: Да.
4: Ну, фактически безвиз там. Да, да, вот новинка, то, что ваши слушатели, чтобы узнали. Тайвань, а потому что Тайвань – это главный конкурент Китая. То есть, да, в борьбе за туристов он видит, что люди поехали в Китай, россияне, и он облегчил сейчас. Заявительный характер носит тайваньская виза. То есть в электронном виде не надо сдавать документы в посольство, как раньше. А Китай популярен весь. И Шанхай, и Пекин, и Гуанчжоу,
1: да, конечно, там...
4: Гонконг, Макао. Ну а Хайнань, это, конечно, вообще купальная тема. Она всегда...
1: Слушайте,
4: потому что Россия северная страна, ну там,
1: да,
4: где пляжи, Россия
1: на стадии. Александр, а что мы будем делать с Турцией? Может, объявим ей бойкот?
0: За что?
1: Просто так.
4: Турция сейчас главный курорт российский.
1: Да.
4: После вот этих событий в Крыме известных, да, в Анапе, в Туапсинском районе. Турция сейчас 7 миллионов россиян в этом году принимает.
2: Но не Турция единой, как мы видим. Не Турция единой.
4: Египтом еще, да.
1: Да.
4: Еще Египтом. Египет дешевле Турции. Турция сейчас плюс 5% растет, а Египет плюс 15%.
1: Ага. Понятно. В общем, есть куда, как
2: есть
1: говорится,
2: куда
1: лететь.
2: Были бы возможности.
1: Были бы деньги.
0: Да, я вот представляю.
4: Слушайте, давайте 80 тысяч на двоих из Москвы в Египет.
1: Да ладно,
2: летим,
1: да,
2: летим.
0: Я представляю, сейчас нас слушают где-нибудь в Кулебаках или в Балахне и думают, господи, о чем вы вообще говорите? Ан, спасибо огромное. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан, друзья, был только что с нами на прямой линии.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Исключено.
8: Дворянка по праву рождения.
9: Речь идет о чести моей семьи.
8: Служанка по воле случая.
10: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
11: Неужто ты гордость семьи?
10: Или в планах
12: заполучить богатство Николая через постель?
8: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
13: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Лето – это пик разводов в России. По официальным данным Росстата, июль и август дают наибольшее количество подачи таких заявлений в ЗАГС в течение года. И пик как раз в июле.
1: Это связано не со случайностью, а с физиологией и психологией. Отпуск, общая близость, повышенное ожидание обычно вскрывает проблемы, которые в обычной жизни прятались.
2: Смотрите сами. В обычной жизни супруги проводят вместе 2-3 часа в день. Ну, после работы до сна. А в отпуске 24/7. Это резкий сдвиг. И он показывает, что, какие чувства между парой реально существуют. Если на первой неделе сильное напряжение, дальше может быть только хуже. А к концу отпуска многие пары понимают, что они не близки совсем. Давайте разберем, почему так и что с этим делать. С нами на связи психолог Ольга Савская.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Ольга, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а не кажется ли вам, что действительно раздельный отпуск – это счастье семьи и браку?
3: Знаете, я думаю, что в первую очередь нужно разобраться в отношениях, то, что происходит, потому что если пара ругается…
1: Да, они постоянно ругаются.
3: …недопонимание, да, постоянно ругаются, эта проблема будет только усиливаться, отпуск, либо еще что-то. Проблема в коммуникации. Вот я работаю с парами последние, там, 10 лет,
1: так.
3: И то, что я вижу… Всегда есть проблема в коммуникации. У каждого есть свои потребности и желания, то, что они хотят, и они пытаются это получить теми способами, которые они выучили за всю жизнь. Такие автоматические сценарии. Кто-то манипуляцией, кто-то раздражением, кто-то обидами, кто-то еще разными способами. И очень часто они взаимодействуют именно на уровне, кто кого сможет подавить, либо манипулировать, чтобы получить желаемое. А проблема в том, что они не могут договориться, потому что у каждого есть потребности, но они не умеют договориться.
1: Хорошо.
3: Не могут договориться.
1: Ольга, давайте перейдем к практическим вопросам. Вот смотрите, поехали муж и жена в отпуск, да? Это девушка выходит на пляж, разрядилась, как будто бы она собралась на вечеринку голую. Вот что это, вот зачем она это делает?
2: Красивая,
0: объясняю,
2: потому что...
0: Оля, разрешите, я объясню. Дело так. в том, что у меня личный опыт. У меня супруга постоянно в доме ходила в халате. То есть я никогда ее не видел в легком неглиже. Никогда. А тут приезжаем вместе куда-то там в отпуск. И она постоянно передо мной в мокром купальнике.
2: Ну, сразу же что-то
0: извините меня,
2: сердце,
0: да. Я
2: понимаешь?
0: Сразу почувствовал, что я мужчина.
1: А-а-а.
0: Вот в чем дело.
1: А-а-а, то есть это она для меня разделась?
0: Ну, конечно.
2: А для кого? Да, для себя.
0: Вот так, Оль, правильно ли? Правильно ли?
1: Да.
3: Правильно ли то, что женщина так себя ведет?
1: Ну, конечно.
0: Ну, да,
1: губище накрасила.
0: И... Нет, да ради бога, пусть красит, что хочет. Главное, чтобы для меня. И все.
3: Ну, есть такой момент, некоторые искажения обычно бывают у женщин. Когда женщина уже начинает жить с мужчиной, она почему-то начинает думать, что ей не нужно уже прихорашиваться,
1: в
3: порядок,
1: значит,
3: и она ходит уже порой, да, поношенной даже рваной одежде, и как будто бы это нормально.
1: Да.
3: Но это же то, что пришло из семьи. Девушка всегда опирается на те, которые ценности установки у нее формируются. Есть женщины, которые дома всегда красивые. Есть те, которые просыпаются, уже идут сразу краситься, она вся готовая, красивая. Потому что у нее изначально есть определенные установки, что если она не будет красивой, что ну, она, он будет изменять, либо он уйдет.
2: А мне кажется,
3: большинство женщин...
2: А мне кажется, что красота в глаза смотрящего. Если ты в глазах мужчины красивая, ты всегда красивая.
1: Ну, подождите,
3: Подождите, это про то, что думают мужчины. Ну, поймите, у каждой женщины есть свои страхи, комплексы, есть какой-то стыд, есть восприятие себя, часто искаженное. Вот возвращаясь к тому, что женщина дома, например, она ходит не очень
1: хорошо,
3: если она куда-то выходит, она одевается, красится, и она становится звездой. Вопрос к их паре. В первую очередь к ней.
1: Но меня нервирует.
3: Для мужа она не хочет это делать.
1: Да.
3: Может быть, она на мужа обижена, она злится. Вы знаете, что
1: бывает
3: сильная агрессия жены, когда она специально это делает, чтобы муж ее не хотел либо провоцировать, либо так отомстить. Это одна из категорий.
1: Ага.
3: А вышла в свет, уже она красивая. Второе, это может быть, она приучена была к такому. Она видела, что мама дома вот такая замученная, а когда выходит на улицу, повод привести себя в порядок – это выйти на улицу. Когда люди выезжают в отпуск, тоже женщина старается хорошо выглядеть, понравится.
1: Хорошо.
3: Она ищет нового
1: Олечка,
3: мужика.
1: Мало времени, еще один маленький вопрос. Надо ли брать с собой ребенка, и кто должен его воспитывать во время отпуска? И давать ему указания?
3: Давайте посмотрим на возможности вообще пары и на ту систему, которая у них сформирована. Есть пары, где занимается... больше отец с ребенком, есть пара, где занимается больше жена, а есть пары, где договариваются и понимают, что с ребенком весь день сидеть тяжело. И они договариваются так, что они по очереди, например, с ребенком, либо они находят Есть же дополнительно, вот, например, если смотреть Турцию, насколько я знаю, там есть специальные там няни.
1: Да.
3: Там, ребенка отводишь, и ребенок, все, он там отдыхает, и вы вместе находитесь. Зависит от возможности. Конечно, я рекомендую периодически ездить вдвоем, потому что с ребенком быт, он погружает полностью, ну, просто часто отключает вообще какую-то интимную жизнь. Именно. А если вы улетаете вдвоем, есть возможность вспомнить вообще, какие вы женщины, да?
0: А еще можно номер снять соседний, и тещу туда загрузить с ребенком.
1: Спасибо, не надо.
3: Как вариант, да. Это второй вариант, я хотела сказать. Если есть возможности финансовые, вот честно, я вам могу сказать, сколько работаю с парами. Для женщины очень важно, чтобы была няня. Вот няня – это спасение до 3 лет. Если есть свекровь помогает, это, конечно, идеально. Но не у всех такая возможность. Потому что няня дает возможность
1: Олечка,
3: выспаться, привести себя в порядок.
1: И еще один маленький вопрос. А что делать? Вот, например, я люблю пляжный отдых. Взять ну, какой-нибудь напиток, прилечь, как говорится, в тихой речке. А ей экскурсии, Парфенон она не видела.
0: Но это, как правило, 3-4 дня после того, как ты приехал в отпуск. Это,
2: потом,
0: да, пляжный.
2: Потом успокоиться.
0: А потом понеслась, да, все. Я то же самое. 3-4 дня на лежаке, а потом понеслась. Все. Карфагены, парфеноны и...
1: Не знаю, мне неделя хорошо на пляже.
2: Ну, не знаю, я вообще на пляже не могу.
1: Нет, но все-таки как вот совместить приятно с полезным?
0: Кому что, а лысому расческа. Да.
3: Опять же, это про потребности каждого человека. Вот у вас у каждого есть своя особенность. Ей нравятся экскурсии, вам хочется поваляться.
1: Ага.
3: Здесь важно договориться, чтобы и тот, и другой получил...
1: В общем, то, договориться.
2: Надо разговаривать.
3: Надо разговаривать.
2: Слышать и слушать. Спасибо
3: иначе,
2: большое.
3: Да, иначе будет конфликт.
0: Да, вот, вот как психологу не позвоним, первый же совет. Надо договаривать. Спасибо вам огромное. Вы действительно абсолютно правы. Психолог Ольга Савская, друзья, была с нами на связи. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую для вас провели Павел Сурков,
2: Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
0: Дай вам Бог, пусть все будет хорошо.
2: Удачи и процветания.

0: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия»
1: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
2: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
3: «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы затронем важную тему мужского здоровья. Мы поговорим об утренней эрекции и о том, как она помогает мужской мочеполовой системе оставаться здоровой. Эта тема, возможно, для многих покажется достаточно простой, но то, что за ней кроется, очень значимо для мужчин. Разобраться в ней нам поможет специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте. Рада быть с вами сегодня и поговорить на важную, к сожалению, часто недооцененную тему.
5: Давайте начнем с простого вопроса. Что такое утренняя эрекция и почему она возникает, даже если мужчина не думает о сексе?
6: Утренняя или ночная эрекция – это естественный физиологический процесс, который происходит в основном во время фазы быстрого сна. В этот момент повышается уровень тестостерона, увеличивается кровоток в половом члене, что способствует его наполнению кровью. Это абсолютно нормальное явление для мужчин любого возраста.
5: Почему же она так важна для здоровья мужской мочеполовой системы?
6: Прежде всего, утренняя эрекция действует как естественный промыватель половых органов кровью. Когда пенис наполняется кровью, активизируются пещеристые тела, капилляры, ткани яичек и простаты. Это улучшает циркуляцию, снабжает органы кислородом и питательными веществами, способствует выведению токсинов и поддерживает эластичность тканей.
5: То есть регулярная утренняя эрекция фактически помогает предупредить проблемы с простатой и потенцией?
6: Совершенно верно. Мужчины, у которых утренняя эрекция происходит регулярно, меньше рискуют столкнуться с застойными явлениями в органах малого таза. И обычно имеют более здоровую простату. Кроме того, регулярное кровенаполнение пещеристых тел поддерживает их тонус и предотвращает формирование фиброза, который может осложнять эрекцию.
5: А как это влияет на яички?
6: Яички напрямую зависят от кровотока. Когда кровь циркулирует активно, ткани яичек получают достаточно кислорода и питательных веществ, что важно для синтеза тестостерона.
5: Интересно. А капилляры и сосуды половых органов тоже получают от этого пользу?
6: Да. Кровь наполняет капилляры, стимулирует их работу, укрепляет сосудистую стенку. Это не только профилактика эректильной дисфункции, но и способ поддержания общего здоровья мужской мочеполовой системы.
5: А что насчет мужчин старшего возраста, у которых утренняя эрекция встречается реже?
6: Нормальная утренняя эрекция повторяется регулярно у мужчин до 50 лет. Далее с возрастом частота утренних эрекций действительно снижается, и они могут исчезнуть совсем. Их отсутствие может быть сигналом проблем с кровотоком, уровнем тестостерона или здоровьем простаты.
5: То есть, по сути, утренняя эрекция – это не просто физиологическая шутка природы, а обязательный способ поддержания здоровья мочеполовой системы мужчины.
6: Именно так. Это, с одной стороны, своего рода индикатор того, что мужская мочеполовая система работает правильно или неправильно. С другой стороны, это механизм восстановления здоровья мочеполовой системы мужчины.
5: И что же делать мужчинам в возрасте, у которых снизилась частота утренних эрекций или они совсем исчезли?
6: Еще в Советском Союзе было замечено, что невесомость наносит колоссальный вред нижней части тела космонавта. Покорители космоса жаловались и на проблемы с потенцией. С точки зрения физиологии это понятно. За первые трое суток в невесомости объем крови из нижней части туловища перераспределяется в верхнюю. И те органы, которые находятся ниже пояса, недополучают питание и накапливают токсины от собственной жизнедеятельности. От этого они быстро выходят из строя и теряют свои функции. Органы малого таза, оказавшись в условиях нехватки кровотока и интоксикации, претерпевают процессы ускоренного разрушения. Ну и в условиях невесомости нет никаких утренних или ночных эрекций. Это означает, что космонавт почти лишается потенции, и его яички прекращают вырабатывать главный гормон мужской молодости и здоровья – тестостерон. Появляются симптомы простатита. У обычных мужчин все происходит гораздо медленнее. Недостаток кровоснабжения и отравление токсинами у них происходит по мере сокращения или исчезновения утренних эрекций.
7: И как же решился вопрос с космонавтами?
6: Команда замечательных советских ученых разработала способ восстановления мужского здоровья и потенции космонавтов. Эта группа разработала способ вакуумно-магнитной реабилитации космонавтов. И он до сих пор является основным в восстановлении мочеполовой системы пилотов. А сначала эту терапию космонавтам проводили на стационарном аппарате ЧИБИС. ЧИБИС представляет собой металлические гофрированные брюки. В них помещают нижнюю часть тела космонавта и создают переменный вакуум и бегущее магнитное поле. Это обеспечивает массивный и долговременный приток свежей крови ко всем мужским органам. Чуть позже ученым пришла идея усовершенствовать этот прибор и разместить уже прибор ЧИБИС-М на Международной космической станции, где космонавты соответствующие процедуры проходят в процессе полета.
7: Да, с космонавтами вопрос понятен. А как быть нашим обычным мужчинам?
6: Тогда на основании легендарных штанов ЧИБИС-М был разработан аппарат «Союз Аполлон» для восстановления мужской мочеполовой системы в домашних условиях. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер *22 03. Повторяю еще раз. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Как же выглядит «Союз Аполлон»? Не огромные же металлические штаны?
6: Нет. В домашней версии это компактный прибор весом не более 2 килограммов. Однако он воспроизводит параметры точно, как у легендарного ЧИБИСа-М, с помощью блока компьютерного управления. С помощью аппарата «Союз Аполлон» мужчина может за 15-20 минут в день провести процедуру, направленную на увеличение кровотока в области малого таза и половом члене. Это может подарить вам шанс обрести стойкую эрекцию и возможность со временем восстановить простату и мужское здоровье в полной мере. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер *22 03. Повторю еще раз. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. *22 03.
7: Я слышал, что прибор «Союз Аполлон» усовершенствовали.
6: Да, я представляю второе поколение прибора «Союз Аполлон». Это самая современная версия. Аппарат включает три вида терапевтического воздействия. Вакуумно-импульсное, магнитное с переменным полем, добавлено световое излучение в красном диапазоне спектра. Аппарат для домашнего использования «Союз Аполлон» с одной стороны направлен на обеспечение мощного притока свежей крови к органам малого таза, с другой стороны воздействие на них переменным магнитным полем, способствуя очищению сосудов и борьбе своим новым световым излучением с воспалительными процессами, особенно простатитом, предотвращая риск развития отеков и опухолей.
7: Что может получить мужчина в результате использования «Союз Аполлон»?
6: В результате использования «Союз Аполлон» у вас появится возможность улучшить структуру и функцию яичек и, соответственно, выработку ими главного гормона мужской молодости и здоровья – тестостерона. Состояние простаты. В свою очередь, эти результаты могут запустить естественное восстановление всех мужских органов и их функций и общего здоровья всего организма мужчины. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 101 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Повторю еще раз. 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: И аппарат с такими параметрами делают только у нас в России?
6: Да. «Союз Аполлон» уже более 10 лет производится машиностроительным заводом «Вестерн» в городе Рязани. За это время он приобрел огромную популярность на рынках России и стран СНГ. Даже сами разработчики вакуумно-магнитного метода и штанов «Чибис» высоко оценили качество «Союза Аполлона». Теперь шанс на восстановление мужских сил и реабилитацию всей мочеполовой системы на космической высоте может получить каждый мужчина у себя дома. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 101 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Для наших слушателей хочу сделать следующее заключение. Аппарат «Союз Аполлон» — это прямой последователь легендарных вакуумно-магнитных штанов «Чибис», созданных замечательными советскими учеными для мочеполовой реабилитации космонавтов. «Союз Аполлон» — это шанс вернуть вам здоровье и подарить уверенность в себе и своих силах. Благо, что легендарная космическая технология сегодня доступна каждому мужчине.
6: Звоните по телефону 8 800 101 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Спасибо вам, Елена Игоревна, за такой интересный и подробный рассказ. Сегодня мы узнали, что утренняя эрекция – это не просто случайность, а важный механизм, который поддерживает здоровье мужской мочеполовой системы. Нашим слушателям пожелаю, чтобы они воспользовались столь революционной возможностью и подарили себе шанс вернуть здоровье мочеполовой системы посредством воспроизведения утренней эрекции с помощью прибора «Союз Аполлон». Пусть утренняя эрекция будет вашим союзником, а здоровье – крепким. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 24. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Из собрания гостелерадио. Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. В Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
10: Радио России «Орел». Реклама.
11: Московское время – 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Опорные пункты и пехоту ВСУ уничтожили российские бойцы на Краснолиманском направлении в ДНР. В Минпросвещении раскритиковали детский мармелад. В Катаре объявлен траур после смерти бывшего эмира Аль-Тани. Подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Укрытие было тщательно замаскировано. В ходе воздушной разведки координаты пункта передали расчетам артиллерии, которая из буксируемой пушки «Гиацинт» точными выстрелами уничтожила вражеский объект. Благодаря слаженным действиям всех подразделений ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике на Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны. Летом у россиян есть законные основания снизить расходы на коммуналку. В первую очередь за счет перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольсфан. Первая статья летней экономии – отопление. Если регион перешел на оплату только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начислений за отопление в квитанциях быть не должно. В случае оплаты равными долями на весь год, в начале следующего года управляющая компания обязана сделать корректировку, если зима была теплее нормы. Вторая статья экономии – горячая вода в период ежегодной летней профилактики. Из суммы должны вычесть дни, когда горячую воду отключали в плановом порядке на срок не более 14 дней, уточнил депутат. В Минпросвещении раскритиковали детский мармелад в виде неприглядных образов. Особую критику у чиновников вызвали сладости в виде червей. Употребление таких конфет нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога, поскольку это может оказывать негативное влияние на пищевой выбор ребенка. Такие выводы содержатся в рекомендательном письме Минпросвещения, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласно документу, вредят детской психике мармелады в виде крови, фекалий и прочих неприемлемых образов, которые продиктованы зарубежными видеороликами. Россия не собирается нападать на страны НАТО и открыта к равному диалогу. Как заявили в нашем МИДе, альянс не может существовать без внешнего врага и поэтому постоянно находится в его поиске. Сейчас таким врагом удобнее всего объявить Россию. Тем не менее, ряд стран альянса на недавнем саммите проявили интерес к контактам с Москвой. На это обратил внимание премьер Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что приветствует тот факт, что многие страны НАТО понимают необходимость вести

0: Источники в НАТО также сообщили, что не видят свидетельств подготовки России к нападению на страны Балтики. Собеседник «Таймс» отметил, что нет никаких признаков заинтересованности Москвы в конфликте. Британское издание пишет, что западные лидеры используют идею мифической российской угрозы для обоснования роста военных расходов. В Катаре объявлен траур после смерти бывшего эмира Хамада бен Халифы Аль-Тани. В течение 4 дней на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, прекратят работу министерства, правительственные ведомства и другие госучреждения. Окончание экс-главы государства сообщила сегодня утром канцелярия главы. Аль-Тани умер в возрасте 74 лет. Он правил Катаром с 1995 по 2013 годы. Следом пост занял его сын, нынешний эмир Тамима бен Хамада Аль-Тани. Тем временем Катар сегодня отражал ракетную атаку. Об ударах с воздуха сообщает Министерство обороны этой страны. Удар баллистическими ракетами пришелся по авиабазе США Аль-Удейд. Эту информацию подтвердил корпус стражи Исламской революции Ирана. Ранее телеканал Пресс-ТВ сообщал о начале серии ударов Тегерана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана. Нанесение ударов по стране подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Конец июля, начало августа – лучшее время для покупки арбуза. Более ранние фрукты, как правило, поступают на прилавки из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. По его словам, при выборе арбуза стоит внимательно присмотреться к его внешнему виду. Хвостик должен быть сухим, цвет земляного пятна – кремово-желтым, а не белым. При постукивании ягода издает характерный звонкий звук. Поедать арбузы стоит в меру, предупредил эксперт. Взрослому человеку следует есть не более полукилограмма лакомств в день, причем за раз можно съесть не больше четверти килограмма. Грибные места назвали в Подмосковье. Больше всего их можно насобирать в Богородском округе, лесах вокруг Егорьевска, Старой Купавной, а также в Щелковском и Волоколамском городских округах. Об этом РИА Новости рассказал член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По словам биолога, наиболее перспективными для сбора грибов остаются экологичные районы с развитой лесной зоной. За белыми грибами отправляются в Коломну, Чехов или Дмитриевский район. Лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминском и Тищинском лесопарке и в окрестностях Орехово-Зуево. Ну а дожди лишь способствуют появлению грибов. В ближайшие пару дней на столичный регион выльется больше 40% месячной нормы осадков. Однако экстремальных явлений в виде шторма и града уже не предвидится. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Аномальные дожди продолжат лить еще 2 суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За 2 суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха в воскресенье понизится до 19-22, поэтому камней с неба больше не будет. Вероятно, сильных гроз, града, шквалов, смерчи уменьшится до минимума. Ну а за окном в основном такие проливные дожди, хотя со слабой грозовой деятельностью эта история сохраняется.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный стадион столичного «Торпедо» планируют открыть уже в сентябре. Об этом заявил генеральный директор клуба Владимир Леонченко. При этом точную дату функционер пока назвать не смог. Ранее в СМИ появилась информация, что арену собираются ввести в эксплуатацию в день города Москвы 5 или 6 сентября. Новый главный тренер футбольного «Спартака» из Костромы будет также индивидуально работать с голкиперами. Изначально в начале лета Роман Березовский и приходил на должность тренера вратарей, но после скорого увольнения Рената Белелединова специалисту поручили руководить командой. Сегодня красно-белые начнут сезон в первой лиге. В 19:00 по Москве им будет противостоять «КамАЗ». Теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Томасом Юхансоном. Чемпион Australian Open 2002 вошел в команду россиянина после прошлогоднего US Open. За это время Медведев выиграл турниры в Алма-Аты, Брисбене и Дубае. На прошедшем Уимблдоне 9-й ракетки мира покорилась лишь 2 стадии. В 1/16 финала сильнее в 3 сетах был немец Ян Ленард Штруф. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена. Накануне наш соотечественник уступил американцу Кайлу Снайдеру на турнире RAF в Тбилиси 4-5. В 3-м периоде схватки он повредил левое колено, после чего оказался на спине и не смог самостоятельно.

0: самостоятельно покинуть ковер. Боксер Мурат Гасиев готов пойти за объединением титулов после защиты пояса чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Об этом он рассказал ТАСС. Накануне спортсмен одолел немца Питера Кадиру. Поединок в рамках турнира IBA Pro 19 в Москве завершился победой россиянина техническим нокаутом в 6-м раунде. У меня на этом пока все. Теперь о погоде.
1: И о погоде на завтра, 13 июля. В Петропавловске-Камчатском 15-17 без существенных осадков. В Магадане 14-16 градусов. Во Владивостоке 23-25, временами дожди с грозами. В Омске 25-27, ожидаются дожди с грозами. В Красноярске 21-23. В Петрозаводске и Сыктывкаре 23-25 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 20-22 градуса, временами дожди. В Симферополе 25-27, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве завтра ожидаются дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице около 19 градусов. Ветер западный. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
7: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
6: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
8: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
6: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
9: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
10: От безысходности.
6: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
11: О животных. С Иваном Затевахиным.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Здравствуйте, Дима.
13: Здравствуйте.
12: Вот вообще я хотел сегодня поговорить о ките замечательном, который в наибольшей степени пострадал в свое время от китобойного промысла. Это же ужас, какая была популяция, судя по всему, и сколько их набили в свое время. Речь идет о гладких китах, а конкретнее о гренландском ките.
13: Да, гренландский кит примечателен, конечно, тем, что на него охота была еще в такие доисторические, так скажем, времена. То есть китобойный промысел всем, наверное, памятен китобойными судами, там, гарпунными пушками и так далее. Это все уже, условно, наши времена, да, ну или там послевоенные времена. А китобойный промысел сам имеет очень древнюю историю. Еще там какие-нибудь 17-16 век добывали этих китов, именно гренландских китов. Норвежцы, как известные китобои в Атлантике. И почему, собственно говоря, они его добывали? Почему там не кашалотов каких-нибудь там или еще кого-то?
12: Ну, их тоже добывали, но потом.
13: Да, а начали с них, потому что этот кит не тонет. Все остальные киты тонут. Потом кит большой, он давал довольно много вот этого жира и мяса.
12: Поэтому, я вот, да, извините, я перебью вас, Дим. Я помню такую цифру, но она не особо подтверждалась, да, 150 тонн. То есть он чуть ли не больше, чем...
13: Да, нет, он крупный. Он...
12: Синекит, то есть по широкоплечести, да, и животу.
13: Он,
12: да,
13: большой,
12: своему...
13: он не такой он не длинный. Такой длинный, да. Не такой длинный, но он крупный кит. Он долгоживущий кит, во-первых. Да, то есть там известно по разным датировкам, да, более 200 лет. Там разные способы определения его возраста. Там ну, и гарпуны,
12: гарпун же нашли, да?
13: Да, какой-то. Находят гарпуны, которые датируют, и по ушным пробкам вот этим, которые у них откладываются, это сера.
12: По хрусталику.
13: Да, и хрусталики, и там и отдельно какие-то кости, в которых отложения накапливаются и так далее. Но, значит, вот общее представление о том, что эти киты доживают до... Понятно, что не все, но многие доживают до 200 больше лет.
12: Да?
13: Если их не убивают, если они не гибнут там по каким-то другим причинам. Вот. Китобойный промысел развивался, так сказать, по экспоненте, и самый его пик пришелся на послевоенные годы, особенно, значит, соревнования между Россией и Соединенными Штатами. Понятно, что китобойный промысел спас Советский Союз и население от голода. Да, да, потому что был дефицит белка, развить сельское хозяйство так быстро не было невозможно, и вот эти киты, там, тюлени и дельфины.
12: Я помню, еще китовое мясо продавалось.
13: Да, вот, плюс, конечно, жир, который использовался по-разному, там, и химическая промышленность, парфюмерия, там, смазки всякие и так далее, и, конечно, развитие нефтяной промышленности, оно тоже спасло китов.
12: В свою очередь.
13: Свое, да. Вот, но киты гренландские, опять же, в силу того, что они не сильно мигрируют, да, у них нету каких-то глобальных перемещений, как у полосатиков, да, они сидят условно на месте. Поэтому можно было, например, не добрав квоту или какой-то объем, китобойная флотилия приходила, например, там, Владивосток, она знала, что она пойдет вот в угол Охотского моря, там точно будут киты, можно будет план сделать. Таким образом, вот эти популяции, которые в Атлантике, да, северной, и в Охотском море, это касается китов, условно, которые у нас, их выбили. Выбили настолько, что в какой-то момент считал, что, например, вот эта шпицбергенская популяция...
12: Потеряна.
13: Потеряна, да. Но потом они стали потихонечку восстанавливаться. Опять же, за счет того, что они долгоживущие, они рожают реже, чем те же белухи, например, да, вот, то они восстанавливаются долго.
12: В каком возрасте примерно у них роды происходят?
13: Ну, значит, они становятся способны к размножению, когда достигают там условно 13-14 метров длиной, да, значит, это получается где-то возраст от 15-16 вот лет.
12: Начинается. И менопаузы у них нет, они размножаются до упора.
13: До упора, да. Ну, опять же, взрослых китов, которые только по результату китобойного промысла можно
12: ну,
13: смотреть.
12: Ну да, а поэтому... тех, кто наблюдал этого китенка с момента зачатия, да. К сожалению, в живых уже нет.
13: Нету, да. Вот, наша группа, да, которая в институте работает, мы работаем с китами в Охотском море.
12: Шантарской, да?
13: Ну, она нет, она Хатаморская называется. Вот, она сейчас внесена в Красную книгу. К ней отдельное как бы отношение государства, поскольку она считается нашей домашней. То есть они не уходят никуда, они в Охотском море здесь сидят, и они как бы вместе с серым китом, который тоже в Охотском море приходит кормиться, вот, на них специально вышла недавно стратегия по сохранению этих ахтаморских группировок, популяции китов. Вот, и мы их изучаем на летних их местах обитания. Это район Шантарских заливов, так называемый, то есть Шантарское море, это Ульбанский, Николая, Удская, Губа-Тугурский. И тут у них, ну, в современном, так сказать, исполнении возникли другие проблемы, так скажем. Первая – это проблема активного туризма, поскольку развивается туризм, связанный с тем, чтобы наблюдать за этими китами.
12: Ездят по головам.
13: Ну, нет, мы стараемся регулировать тоже, поскольку мы там присутствуем, мы взаимодействуем с туристическими компаниями, стараемся делать, чтобы по головам, конечно, никто не ездил. Вот. И второй фактор, который вот мы наблюдаем, так сказать, в онлайн, фактически режиме, это воздействие касаток. Касатки научились добывать этих китов в этом районе, они туда приходят специально для того, чтобы кита раздобыть себе, они учат своих маленьких касаток, как добывать китов. Последние годы мы не видим результативных как бы
12: охот. Да, вот об этом речь. Да, киты-то научились обороняться.
13: Да, ну это взаимный процесс, но... Мы предполагаем, что они этих китов добывают потом в другом месте. Почему? Потому что здесь киты умеют выскакивать на мелкую воду и скрываться в каких-то бухточках и заливах, вот, либо отгораживаться от этих касаток самым опасным своим орудием, это хвостами. Да,
12: ну да, это ромашка, да, называется по стране?
13: Ну нет, у них там ромашки они не могут сделать, они просто так заскакивают на мель, что у них фактически на глубине остается хвост.
12: Хвост, а поскольку он очень могучий, этот да, кит, хвост то хвостом это... может поломать вот даже касатку.
13: К сожалению, есть случаи, когда таким хвостом убивали и наблюдатели. Не у нас, правда, в море Бофорта, но, тем не менее, команда «Хвост» — это прям как чрезвычайная ситуация для тех, кто работает в лодке. Самое интересное, что морды, они очень хорошо чувствуют дистанцию, да, а вот хвостом они не чувствуют никакой дистанции.
12: Дим, а, да, вот, кстати, о птичках, как говорится. Дело в том, что были исследования, по-моему, в основном по полосатикам, что у них такая интересная иннервация, типа нервного ганглия, находится впереди на кончике нижней челюсти, угу. И что они, благодаря вот этому вот нервному ганглию, полосатики очень хорошо ощущают там то, что впереди. Вот у гренландцев есть такая штука. То есть малейшее течение воды у зубатых китов есть эхолокация, а у этих вот развит у китов-полосатиков вот этот вот самый...
13: Чувствительность. Нет, то, что они чувствуют, это прекрасно. Да, я по поводу ганглии не уверен, но у них морда покрыта вибрисами. То есть у них, в отличие от многих китообразных, у которых они полностью утратили вот эти волосы, у них прям есть эти вибрисы, которые в такой специальном...
12: Как у кошки, да?
13: Да, как у кошки, как у собаки, как у моржата. Вот, которыми очень хорошо чувствуют. Во-первых, во-вторых, заливы вот этого Шантарского региона, они известны огромными приливами-отливами. Там перепады от 4 до 6 метров вот этой воды, которая гоняет туда-сюда. И они это все как бы ощущают, знают, они этим пользуются, потому что они заходят, выходят. В отличие от, например, гренландских китов, которые вот в Арктике, они здесь питаются фактически со дна. То есть вот эти вот маты беспозвоночных, которые они едят, они находятся у дна. Поэтому они ложатся, как серый кит, на бок, загребают, значит, этих беспозвоночных.
12: А чем они загребают? Нет,
13: вот своими ртом и усами, которые там по 12 метров.
12: Секундочку. Китовый ус у меня есть дома, кстати. Ну, у вас наверняка тоже. Впрочем, это огромная штука. Так как понятно, что это не ус, как у человека, да, а это такой специальный цедильный аппарат. И вот всегда считалось, что как кормится гренландский гладкий кит, в отличие, скажем, от полосатика, который как бы напрыгивает на скопление рыбы или скопление криля, там он его может перед этим взбить как-то в комок какой-то вот и напрыгнуть, и потом дальше выдавить языком. И это усатые киты так действуют. Про серых оставим в стороне, чтобы не множить сущности. Так вот, гладкий кит всегда считал, что он плавает с открытым ртом, да, у него как бы туда то, что попало, то попало, а потом он как поршнем языком выдавливает, сцеживает воду. И оставляет воду и оставляет пищевой комок.
13: Да.
12: Вот как это сделать лежа на боку?
13: Нет. Значит, он в любом случае, стратегия его кормления, она в любом случае такая же, да, то есть он с открытым ртом, он проходит, но просто дело в том, что когда это находится около дна, во-первых, они взмучивают вот эту всю приповерхностную штуку, и она поднимается наверх.
12: У них такие там... же плавники, да, такие, как бы такой специфической, лопатообразной формы.
13: Но мы очень хотим заснять это все, как это в живье. Но там такие мутные заливы, что пока у нас картинки такой вот очевидной нет. Но, тем не менее, мы когда берем планктонные вот эти пробы всякие, там вот в этом бульоне таком... Вот, там это все как бы ближе к дну находится. Вот. И мы берем, собственно говоря, после того, как киты оттуда ушли, мы, значит, пытаемся собрать, что там они там наели.
12: А, понятно. То есть постфактум, да, собирать там остатки.
13: Мы смотрим, где они, и стараемся туда же.
12: Да. То есть они всю вот эту придонную фауну, да, как бы, да, они ее захватывают. Вот интересно, насколько гибкая стратегия, да, у них, насколько она гибко меняется. Если в толще воды они вообще там, ну, совсем мелкие организмы, которые в толще живут, то здесь придон, они и другого размера, на самом деле.
13: Ну да, мне кажется, что они адаптируются тоже. То есть это вот, стратегии эти все, они адаптационно, так сказать, настроены. Понятное дело, что, например, во льдах, когда они уходят во льды, мы тоже пока не знаем, как это все происходит, но там питание явно другого типа. Для нас интересно то, что, во-первых, мы не знаем, где зимой эти киты. То есть мы знаем вот это летнее место обитания, и мы их встречаем периодически летом в других местах. То есть там, допустим, самый север Охотского моря, Пенжинская, там Гижигинская губа. Вот, там тоже есть киты. Но соединить пока вот эти две летние группировки мы не можем. То есть мечение не позволяет пока сказать, что это вот одни они или разные. И зимой. Зимой Охотское море довольно сильно покрывается льдом. Мы знаем, что киты гренландские умеют использовать ледовый покров, все эти трещины, там даже сами могут его продавливать, этот лед, чтобы подышать. Вот. Но мы пока не очень понимаем, как это происходит и какие факторы их тянут в то или иное место.
12: А вот они как вообще держатся? Самец с детенышем или группа?
13: Нет, самка с детенышем, это обязательно. Причем у нас вот коллеги из Санкт-Петербурга, они очень хорошо показывали по нашим, в том числе, съемкам, допустим, самка с детенышем, если она в таком возбужденном и каком-то стрессированном состоянии, то детеныш с одной стороны на него одним глазом, если спокойным, то они меняются местами, она за ним другим глазом, или он и под нее там прячется. Ну, то есть вот эти вот поведенческие такие нюансы. Интересные истории, да, они, оказывается, вот эта латерализация, это называется, да, то есть с какой чего стороны, она характерна не только для китов, а вообще для млекопитающих и для нас с вами, как людей в том числе. Вот, а что касается групп, то там встречаются большие группы. То есть иногда, значит, там 70 китов вместе, да, там, или 50. Они очень рандомно разбросаны. Они явно, что они между собой каким-то образом взаимодействуют. Они иногда наезжают друг на друга, иногда начинают там почти выпрыгивать, да, этому киту тяжело прыгать, но тем не менее он не как горбатый кит, он подскакивает, да. А иногда они там крутятся, иногда какие-то у них даже игривые половые взаимоотношения, вот. И благодаря, опять же, вот новым методам наблюдения, там коптеры, возможности установить вот камеры, мы в этом году поставили там на бухте Врангеля для того, чтобы круглосуточно фактически писать, мы видим и их взаимоотношения между собой, и взаимоотношения с человеком, потому что ему человек тоже интересен. Человек на каком-то сапе, он под него подныривает, он там смотрит на него. Это какой-то объект, который вызывает у него интерес. Вот. Понятное дело, что вот лодки, там, которые носятся и которые не могут регулировать, так сказать, свою скорость там, и прочее, это для них опасность представляет, потому что можно пропороть просто животное. Вот. А по поводу касаток, они не стараются охотиться на крупных китов, на взрослых, они охотятся на мелких. Даже не мелких, а подростков. Совсем мелкие их защищает мама, и на них сложно. А вот эти подростки, они лакомый кусочек, потому что у них очень непропорциональный рост. Вот у них треть – это голова.
12: Да, да? У взрослого.
13: У взрослого, да. Ну, там считается вообще две пятых – это голова, значит, а дальше все остальное тело.
12: То есть это голова для того, чтобы есть.
13: Есть, да.
12: Вот у него.
13: Но когда они растут, вот этот вот подростковый период, у них кости, они сначала как хрящи фактически, а потом они окостеневают. И касатки это понимают. Ну, вот у нас наблюдение тоже наши коллеги делали, что они с разгона просто своим ростром ударяют в область ребер и фактически их ломают. То есть кит погибает не из-за того, что его закусали, там, а из-за того, что фактически ребра переломали.
12: Это интересно, потому что палеонтология есть, да, вам, наверное, известная. Я не помню, кто на кого, правда, охотился. Но, возможно, вот эти вот предки кашалотов, которые хищные, да, они охотились на усатых китов, таким образом тоже ломая им ребра. Во всяком случае, остатки китов со сломанными
13: ребрами. Ну, вот это недостаток, видно, эволюционных вот этих вот изменений, которые китам пришлось пережить вот для того, чтобы вырасти. Да. Потому что расти...
12: Но, с другой стороны, когда ты вырос, уже уж никакая касатка тебе даже не
13: страшна. Ну, они, конечно, коцают их. Вот в этом году был кит, который застрял. Ну, он специально выбросился на мель во время отлива для того, чтобы касатки не задербанили. Они ему покусали там около дыхала, еще что-то. Вот. Но, тем не менее, он остался, во-первых, жив. Там было много переживаний в соцсетях по поводу того, как его спасти.
12: Он застрял, да.
13: Да, что он
12: застрял. Не трогайте, сказали ученые, да, отойдите.
13: Вот. Но там, на самом деле, на видео очень интересный факт. Там пришел другой кит, который стал этого кита поливать водой. Да, вот это вот классная история. Потому что они понимают, ну, то есть, как бы для китов опасно это то, что кожа останется сухой, да, потому что они, соответственно, начинают трескаться.
12: Ну, поливал он его, заплескивал хвостом.
13: Хвостом, да. И птицы начинают садиться, птицы начинают расклевывать. Они такие дырки делают.
12: Чайки, да, расклевывают. Доводилось наблюдать. Интересно, я, знаете, хотел на что обратить ваше внимание, да, вот радиослушатель, вы-то это знаете наверняка, ну вот, казалось бы, почему он вылезает на берег? Ну, потому что самое страшное, когда на него нападают касатки, они в трехмерном пространстве, они, в принципе, молодого кита, наверное, хотят утопить, и тут он выигрывает, да, если он молодой, его невозможно утопить. А с другой стороны, он не позволяет ударить себя снизу.
13: Ну, и вообще, сломать себе ребра. Боятся. Даже белухи, которых там тоже касатки на них охотятся, они первым делом начинают сжаться к берегу и фактически по мелякам просто ползти. Вот. Интересно, что вот эти животные, которые и белухи, и вот эти гренландские киты, которые обитают в тех районах, где можно обсохнуть, они умеют себя вести при обсыхании, потому что те же самые белухи, они... Вода начинает уходить, они начинают активно двигать телом для того, чтобы сделать такую ванну в песке или в илу, для того, чтобы там вода осталась, да, и они пережидают таким образом вот это вот отливы и приливы. И киты тоже, в принципе, они когда выскакивают, я так понимаю, что у них есть понимание, что вода-то придет через какой-то момент.
12: Ну, если они долго живут, если мама учит.
13: Хорошо учит.
12: Хорошо
13: учит. Хорошо учит.
12: Да. Кто плохо учится, того нет с нами, как говорится, да? Как Шукшин в свое время писал, Василий Макарович. Произошел естественный отбор. Но вернемся к нашим гладким китам. Получается, что в Шантарские острова приходят молодые, да,
13: Нет, там разные. Там очень...
12: Группа... Нет, я не правильно
13: понял. Нет, там приходят разные. Там есть группа молодых китов, которые вот... Там же я говорил, что несколько заливов, и они по этим заливам как-то так распределяются между собой. То есть вот наши наблюдения показывают, что Ульбанский залив – это прям такой молодые. Ну, то есть мы, опять же, как определяем молодые? Мы их измеряем. Измеряем с помощью там коптер, зависает на определенной высоте. Это называется метод фотограмметрии. И по фотографиям или по видео можно потом определить...
12: Сантиметров в граммах измерять. Фотограмметрия, да.
13: Вот. Ну, помимо того, что мы их идентифицируем, то сейчас у нас идентифицировано больше там 200 особей, да, и мы их знаем фактически в лицо. Ну, так, по большому счету. Потому что там, на самом деле, по расчетам вообще в Охотском море всего около 350 китов сейчас осталось. А вот мы из них знаем, условно, больше половины.
12: Идентификации по обкусанности?
13: По цвету, по шрамам, по как бы размерам, по характерным каким-то признакам.
12: Совокупности
13: признаков, да. И мы, опять же, сейчас пытаемся использовать вот эти программы искусственного интеллекта, чтобы упростить, потому что это довольно много ручного труда. Вот сейчас мы его...
12: Ну да, тут искусственный интеллект, конечно,
13: да,
12: поможет. Так они туда приходят кормиться, да, я так
13: кормиться,
12: понимаю?
13: Да, отдыхать и социальные какие-то взаимоотношения. Это вот три вида деятельности, которые мы там отмечаем.
12: То есть они как бы социальные, вот часто это употребляют термин «социальные взаимоотношения». А что это такое? Вот зачем им вообще встречаться? Чтобы размножаться? Или знакомиться?
13: А зачем мы с вами встречаемся?
12: А мы с вами встречаемся, чтобы поговорить.
13: Вот, они тоже говорят, но только на своём.
12: И передать друг другу информацию, нашим дорогим радиослушателям заодно. Вот. А они передают каким-то образом информацию, у них богатая акустическая сигнализация.
13: Нет, акустическая сигнализация у них не богата, мы пытались там записывать, они фактически большую часть молчат. Но тем не менее, вот эти взаимоотношения между животными, так сказать, в прибрежной зоне, мы, к сожалению, не знаем, чем они занимаются на глубине, когда уходят оттуда, да, вот, но вот в прибрежной зоне, где они именно знакомятся, я так понимаю, больше, ну, я могу предполагать, да, потому что видно, что животные подходят друг к другу, они там наезжают друг на друга, там трутся, иногда какие-то пируэты, вот, они кормятся, и после кормления у них там прям бывает иногда эйфория, когда они начинают прыгать там,
12: как хвостами,
13: вот, я не знаю, вы когда-нибудь видели, как кит машет хвостом. Ну, как машет именно, не просто заныкает.
12: Видел очень много, как это делают дельфины, и видел у горбатого кита такое поведение.
13: Угу.
12: А гладкого кита, Дима, я видел только, когда он куда-то целенаправленно перемещался.
13: А здесь
12: чтобы он мне махал хвостом,
13: похвастаться не могу. А здесь мысль в том, что там глубина такая, что кит может встать мордой на дно, высунуть хвост и ему, значит,
12: помахать.
13: И рядом стоит второй кит, который тоже машет. Да? Вот им, наверное, нравится, я могу предположить.
12: Ну да, была, опять-таки, одним исследователем была в свое время выдвинута версия, что они таким образом... Ну, он про белух это говорил и про фалин, что таким образом, как бы делая такую стойку и помахивая хвостом, они утрамбовывают то, что они съели перед этим. Да.
13: Ну,
12: вот. Да, потом, ну, при ближайшем рассмотрении оказалось, что помахивает хвостом и фалины, и белухи в процессе полового поведения чаще самцы. Вот. Но тем не менее.
13: Видите, как человек может интерпретировать все, что угодно.
12: Да, все, что угодно и как угодно. А на самом деле все многообразнее. Дим, ну замечательно, мы тут повеселились по поводу жизни, так сказать, и веселого времяпрепровождения гренландских гладких китов. То есть они покормились, у них хорошее настроение. Видимо, они завязали какие-то социальные связи, которые им помогут потом найти партнера, так сказать, чтобы долго не разговаривать. Сразу.
13: Может быть, воспитали как-то своих детей там при этом.
12: Они,
13: да?
12: Для этого они должны щебетать как-то все-таки.
13: Должны, да. Но мы вот пока не видим у них там этих щебетов, да. Ну, щебета, у них же они все-таки низкочастотные,
12: да,
13: в отличие от этих самых от зубатых китов.
12: Может, не там слушаете?
13: Может быть, еще специфика все-таки этого района, потому что он относительно мелководный. Ну, вы знаете, что для акустики это беда, да, когда там эти отражения от дна. Это первое. Во-вторых, он очень мутный, то есть там взвесь просто дикая. И в-третьих, конечно, это довольно большие пространства. То есть мы китов все-таки стараемся их щадить, не ездить у них по головам на исследовательской лодке. И в идеале хорошо бы ставить какие-то акустические станции вот, для того, чтобы они просто мониторили акваторию. Но у нас, к сожалению, в России есть определенный запрет на акустические исследования такого типа, вот долгосрочные, поэтому мы этого делать не можем. Но нам бы очень хотелось, конечно, понимать, что они там между собой каким образом общаются. Вот. Надеемся, что нам это удастся в какой-то момент.
12: А куда они деваются потом?
13: Ну, вот наши метки, которые мы ставили, да, они очень долго до... Для них вот критичным является начало ледообразования в этих заливах. Только вот тогда, когда начинает расти припаянный лед и начинает вытеснять их фактически за акваторию, они уходят. Это происходит где-то в конце октября, начале ноября.
12: Угу.
13: До этого времени они там сидят, они переходят между заливами, они там тусят в самих заливах, никуда не уходят. Вот как только лед стал, они сразу делают довольно большой марш-бросок, уходят в открытое море, и, по всей видимости, там то ли ждут,
12: значит, в открытое Охотское море, или они выходят в Тихий океан?
13: Нет, в Тихий океан неизвестно, чтобы они выходили. То есть, опять же, для них является граница, это мыс Лопатки, они туда не уходят. Они в основном в северной части Охотского моря вот находятся. Это Банка Шеварова, это острова Ионы, вот в этом районе.
12: Ну, там, вот кажется, что оно маленькое, Охотское море, оно огромное. Ну,
13: огромное, да.
12: Больше
13: да.
12: Черного там.
13: Ну, больше Черного точно. Вот. Ну, мне сравнить сложно еще с какими-то морями нашими, но, наверное, с Баренцевым морем можно сравнить.
12: Баренцев, да. Что? То есть огромное море, им есть куда деваться, и есть да, что да. есть, самое главное.
13: Не, ну они наедаются довольно хорошо, то есть то, что наше жировое слое у них приличное, они там не так, конечно, как море Бофорта, где они там 40 сантиметров наедают этого жира.
12: Дим, а вот у них есть такой феномен, когда самка рожает, она продолжает питаться после родов, или она какое-то время перестает питаться и за счет, так сказать, своих жировых запасов кормит маленького? Самки у них больше, да?
13: На, да, больше.
12: Как бы об этом не сказали, да, больше, чем самцы. Вот такой феномен.
13: Ну, мы не знаем, потому что мы не наблюдаем этот период. Да, мы знаем, что они длительное время могут обходиться без еды, да, и так же, как и многие другие крупные киты. Ну, не так, как серый кит, который там полгода ест, полгода не ест, да, здесь немножко по-другому. Но понятное дело, что, наверное, при родах самка отдает, так сказать, часть этого жира через молоко детенышу для того, чтобы он рос довольно хорошо.
12: Ну что ж, спасибо большое, было крайне интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
11: О животных. С Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Радио России. Общество.
10: Детский вопрос.
14: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Когда в семью приходит приемный ребенок, вместе с ним в жизни названных родителей могут появиться и его родственники – кровные отцы и матери, бабушки, дедушки, братья и сестры. Общение с ними может оказаться непредсказуемым. Бывает, что семьи все-таки находят возможность выстроить отношения. Но порой случается, что взрослые, вроде бы отстаивая интересы детей, практически объявляют войну друг другу. В этом году мы рассказали уже несколько самых разных историй.
15: Поговорили вроде. Она говорит: «Тань, я прощаю, типа я не обижаюсь». Она говорит: «Оставайтесь спать». Я говорю: «В смысле, у тебя даже негде?» «Так здесь, — говорит, — ляжем». И мы когда легли, Саша легла посередине между нами. Таня у стенки, Саша и я с краю. И она уснула быстро, Сашка. И Таня говорит: «Вот надо же, судьба такая сложилась. Сашка спит между двумя мам. Мать, которая родила, и мать, которая взяла и растит». Ну и потом еще периодически мы писались, звонились. Да, Саша?
16: Угу. Мы думали, что мы будем по-человечески, она будет общаться, мы будем встречаться. Ну, человек не хочет этого. Хотел только оскорблять, писать всякие вещи.
17: Благодаря приемной маме я смогла колледж разным дипломом закончить. Всегда в любви и в поддержке. мне удалось найти свою тетю. И уже от тети я узнала, что у меня есть маленькая сестра. Когда мать после роддома выписалась, к ней сразу же пришла опека. Малышку собрали буквально сразу же и перенаправили в дом малышей. Я хочу узнать, где она хотя бы находится. Ну, если уточерили, то я не полезу. А если в детском доме, то хочется помочь.
18: Да, ситуации, как и родственники, бывают очень разные. Сегодня еще одна
19: история с продолжением.
18: А расскажет ее Геннадий Сырков.
20: Говорим с Юлей про Артема. Ему 3 года, и он сейчас не рядом с мамой.
21: Самое забавное, что он, когда играет, он всегда любит бегать. Он не ходит, он всегда бегает.
22: Правда?
21: Да-да. Артем там за ложкой или куда-то, он побежал. Где-то какие-то вещички менять, он побежал. Артем, идем гулять, он в коридор бежит. Вот это вот самое забавное. Ну и так, в целом, он такой веселый мальчишка.
20: Артем в семье с осени 2025 года. Его приемные родители живут в Краснодарском крае. Папа Алексей – индивидуальный предприниматель. Мама работает администратором в салоне красоты. 4 детей рождены в браке и 4 приемных. Большая семья, правда, дети почти все уже выросли. В начале года Юлия прислала нам голосовое сообщение. «Вот взяли маленького мальчика, но он у нас временно. 2 года выйдет из заключения его мама. Мы Артема ей вернем». Голос у Юлии спокойный, ровный, но вроде как нота сожаления, грусти в нем послышалась. Но это моя авторская предыстория, а Юлия, когда дойдет дело до интервью, расскажет свою.
21: Ну, так как я уже вырастила, деток вот выпустила 4, уже отдала их замуж в свои семьи, я пришла с работы, как-то мыла зеркала в их спальне, в этой детской. Вот осталась у нас последняя девочка, ну, то ей осталось несколько месяцев, она выходит на учебе, и 3 месяца как-то вот спальня пустовала. И я так повернулась, ну, мы семья верующая, говорю, Господи, ну вот если я нужна кому-то еще из детей, то ты пошлешь мою семью. И буквально на следующий день звонит опека и просит, умоляет взять мальчишку в семью. Вот так вот оказался у нас этот мальчик. Сейчас он находится в Краснодаре на лечении, так как мать больная. Естественно, там и гепатит, и, в общем, набор болезней у самой мамы. Плюс у мальчика тоже. Ему сделали манту, она у него очень большая. И сейчас он на лечении. Я, конечно, как мама не особо была. Ну, как мы только привыкли друг к другу. Он 2 месяца прожил у нас, и надо было его отправлять. Ну, здесь я уже ничего не могу поделать, так как его надо лечить.
20: У Артема есть старший брат, мальчик с инвалидностью. Его отправили в детский дом. Спрашиваю про биологическую маму детей, но о ней известно мало. Вроде 36 лет уже. В опеке сказали, а социальный образ жизни мама вела с юности. За что получила срок, Юлия точно не знает. Но тут можно предположить наугад и, скорее всего, не ошибиться. Картина-то, можно сказать, типичная. У Артема, расскажет еще Юлия, вообще не было документов. Мальчика прописали, сделали свидетельство о рождении, какие-то другие документы. Возраст почти 3 года, но ребенком, было видно, не занимались. Даром, что побывал уже не в одной приемной семье.
21: Я вот за несколько месяцев его приучила ложку держать, самого кушать, на горшок ходить, на унитаз ходить. Какие-то книжечки мы начали рассматривать, он животных начал учить, понимать. Гулять мы с ним, каждый вечер выходили гулять. Да, в силу того, что он очень болезненный, у него слезки идут и сопли постоянно. Было вот заодно, ни к отцу не буду. Но при всем при этом через месяц это все выветрилось потихоньку.
20: Поговорим немного о нашем герое, о мальчике Артеме, и перейдем все-таки к главному. Юлия, придется возвращать ребенка? Придется. Вроде как 2 та другая женщина по УДО уже может выйти на свободу. Немного информации про нее, но точно известно. Судьбой Артема интересуется. Писала в опеку, спрашивала. Но пока я пытаюсь понять, а для Юлии эта ситуация что означает? Юлия, другие дети, приемные, я имею в виду, вас называют мамой, так ведь, да?
21: Угу, да.
20: Артем тоже называет мамой?
21: Ну да, конечно.
20: И при этом вы знаете, что он у вас временно.
21: Да, Да.
1: Вы к нему привыкли?
21: Ну, конечно. Я же его каждый день кормила, лечила, ходила с ним, гуляла, убирала за ним. Конечно, уже привыкла.
1: Не думайте о том, что когда на горизонте появится мама, освободившаяся по УДО, и скажет: «Спасибо, я беру ребенка», вам будет жалко, грустно, а может быть, совсем тяжело.
21: Ну, вы знаете, я изначально уже готова к этому моменту. Я понимала, что ребенок у меня будет временно, и я себе сказала: ну, сколько есть силы, я в него все вложу, все свои знания, умения, труд, я его вылечу, сколько Бог даст сил, и отдам маме здоровой. Единственное, о чем я очень-очень сожалею, что, ну, если мама вернется в обычный образ жизни, то, конечно, ему там будет плохо. Только такое сожаление и огорчение. А так я ж... Есть родная мама, она должна быть рядом.
1: А вы себе не давали такой команды, например, мысленно? У меня не должно возникнуть сильной, серьезной эмоциональной привязанности к Артему, иначе я буду плакать, когда его заберут.
21: Ну, вы знаете, вот он сейчас в Краснодаре, и я о нем думаю. Мне не хватает его. И я понимаю, что будет период времени, когда впереди еще сколько? Ну, год, ну, два, может быть. Конечно, это привязанность, конечно, это такие определенные материнские чувства, когда ты вкладываешь в ребенка. Где-то будет, да, может быть, и слезы будут, буду скучать. Ну, а как по-другому? Я понимаю четко, что есть родная мама, и она его заберет. И моя задача, в принципе, ребенку дать все самое лучшее, одеть, вылечить, научить и отдать. Хотя в сердце, конечно, будет сожаление.
1: И у него, между прочим, будет привязанность. Придет родная мама, она будет чужой тетей первое время.
21: Да, 100%. Потому что, когда я говорила: «Артемка, нам нужно собираться в Краснодар», у него слезы, он назад пятится, нет. Ну, к сожалению, как-то вот мы немножко живем в рамках, которые я обязана соблюдать. Ну, и он тоже. Поэтому, да, вернется мама, которая после тюрьмы. Но у нее это не первый срок. Она, я так понимаю, разбитая внутри. И, в принципе, для такого юноши, мальчика-подростка, она ничего хорошего, может быть, и не даст. Тем более после нашей семьи, что он видел столько всего полезного, доброго, хорошего. Ну, к сожалению, ситуацию я не могу исправить. Вынуждена отдавать маме.
20: Рассмотрим разные доводы. У биологической мамы может быть настоящая эмоциональная привязанность к ребенку. Конечно, отвечает Юлия. Она и без моего напоминания первая сказала: «Ребенок должен расти с родной мамой». А я соглашаюсь, желание воссоединиться с сыном не просто законное. В самой этой норме закона есть прочное нравственное основание. Мама тоже может страдать. Юлия соглашается, потом вздыхает. Не дело, если ребенок растет то в одной семье, то в другой. Мама, та, которая Артема родила, из тюрьмы писала в опеку, просила контакты приемных родителей.
21: Пишет письма, общение хочет, но я не хочу сейчас травмировать ребенка и с ней никакого общения, потому что то одна семья, то вторая семья, то больница, то теперь опять еще больница. Меньше, чтобы было всех этих травмирующих ситуаций, я сказала нашей опеке, пока никакого общения с ней. Я сама потом к ней выйду на связь через год, через два. Там видно будет как. Спрошу, как она там. Ну, когда будет подходить ей срок выпускаться. Пока я не хочу никакого нервотрепства. Зачем? Пускай спокойно поживет.
20: В какой-то момент я стану чуть ли не подталкивать приемную маму к решительному действию.
1: Ну, смотрите, вы сами об этом сказали. Вас тревожит, в какую семью вернется ребенок. Мама, если она вела асоциальный образ жизни, вероятность какая-то, не знаю какая, но какая-то, сохраняется, что она к этому образу жизни вернется, а не просто выйдет на свободу. И это будет для мальчика, пожалуй, катастрофой, таким, знаете, снижением качества жизни и просто серьезно повлияет негативно на его воспитание. Это же ведь очень серьезный аргумент, не отдавать.
21: Ну, посмотрим, как будет. Я не могу сейчас сказать, что будет через 2 года, когда она будет выходить.
1: А теперь попробуйте представить, что это не ваша ситуация, а чья-то.
21: Угу.
1: Кто-то, как вы, взял мальчика или девочку. Через 2 года выходит мама, а этот кто-то говорит: знаете, ребенок уже стал моим, он меня называет мамой и только меня знает как маму, поэтому разумно оставить его в моей семье. Как вам такой аргумент?
21: Ну, есть же родная мама, вы же только что об этом сами сказали. И у нее тоже есть чувства.
1: Это правда. Но если исходить из интересов ребенка, он знает только одну маму, с которой он рос.
21: Да. Да, вот видите, какая противоречивая ситуация. Как бы по-хорошему, мы тоже с нашей опекой это обсуждали. Хорошо, до 18 лет оставить его в моей семье. Он бы рос спокойно, и мы бы ему и квартиру обеспечили, какую-то копейку бы собрали. Ну, то есть ребенок вышел бы уже полноценно развитый, обученный и готовый в большую жизнь. А так получается, что как бы он живет временно, и мама есть, и еще мама есть. Ну, в общем, вот такая ситуация. Но посмотрим, пока вот так. Пока ситуация висит. Хочется, чтобы вышла мама, взялась за ум, дальше воспитала своего ребенка уже в здравом уме. Ну, чтобы здоровье оставалось здоровым у ребенка, чтобы мама свое вылечила здоровье, эмоционально встала на ноги, и морально, и материально. И чтобы была семья, родной ребенок, родная мама.
1: Юлия, а если вы встретитесь с мамой, вот она выйдет, рано или поздно настанет момент, когда она появится на пороге вашего дома, и вы увидите, что да, вероятность того, что все плохое у нее позади, и она будет трудиться и воспитывать ребенка, вы с легкостью отпустите Артема?
21: Конечно, конечно. Я буду очень рада, если будет такой настрой. Конечно, я скажу ей, вот я передаю, какого взяла, ну, никчемного, как собачонок, и какого возвращаю полностью здоровенького, со всеми и документами сделанными, и обученного всего. Единственное, что я ей пожелаю, чтобы он дальше на такой же волне шел по развитию, чтобы не было хуже ситуации. Ну и мне, конечно, будет очень интересно, как дальше его жизнь будет развиваться. Если будет такая возможность, я буду узнавать от опеки. Это если получится, это у меня такое желание. Как пойдет дальше, не знаю.
20: В какой-то момент я буду готова упрекнуть Юлию, маму Артема. А может, не стоит просто сидеть и ждать. Неразумнее наладить контакт с той женщиной, которая Артема и родила, и какое-то время растила. Что за человек? Действительно ей нужен ребенок? Какие у нее вообще планы? Общение на многие вопросы даст ответы. А ведь можно еще и попытаться убедить ее в чем-то. Но я сначала не решусь все это сказать, почувствуя, что нежелание мамы Юлии начинать общение сейчас очень твердое. А потом вообще пойму, что и сам мой выпад, может, пора уже действовать, несправедлив и неуместен. Мы семья верующая, напомнит мне Юлия.
21: Мы вообще молимся за то, чтобы она изменила свой образ жизни. Поэтому... Как будет?
1: Слушайте, Юлия, я прошу прощения, не хотел бы, чтобы вопрос вас обидел. Скажите, это фигура речи или вы буквально молитесь?
21: Мы молимся за это, да, конечно. Я же говорю, что мы семья верующая, мы ходим в церковь и молимся за то, чтобы мама изменила свой образ жизни.
1: Вот так вот буквально обращаясь к Богу, говорите, сделай так.
21: Да, конечно, конечно. Ну а сколько ей можно пропадать и детей по семьям кидать? Это же тоже неправильно. Для них же это травма.
20: Если вы тот, кто привык думать, все в моей жизни зависит только от меня, принять такое соображение непросто. Ну а ваш покорный слуга давно убедился в том, какая большая мудрость есть в простых словах. Господь укажет верный путь. В конце концов, зачем далеко ходить за примером? Вот подумала же мама Юлия, когда мыла зеркало в детской комнате. Если есть ребенок, которому нужна помощь, пошли мне его. И тот, к кому она обратилась, распорядился. Дал маме звонок из опеки. Только не подумайте, что я ерничаю. Между прочим, я уверен, что и наш с Юлей разговор там тоже услышан. Только и остается добавить, за событиями в семье, в которой растет маленький Артем, мы тоже будем следить.
19: Продолжение следует.
18: Наш сегодняшний выпуск продолжит Татьяна Юрасовская, которая познакомит вас с юной иркутянкой. С кровными родителями девочке, скажем прямо, не очень повезло. И так хочется, чтобы приемные мама и папа стали для нашей подопечной по-настоящему близкими людьми. Классические черты лица, внимательный взгляд, длинные каштановые волосы аккуратно уложены. В этом месяце Оксана именинница, ей исполняется 16 лет. И 8 из них девочка прожила в одном из иркутских детдомов. Сначала вместе с двумя сестрами.
2: У них мама злоупотребляла, причем очень сильно, и папа тоже. И отец очень сильно бил мать.
18: Рассказывает воспитатель Евгения Кузьминич.
2: Старшая сестра выпустилась, вышла замуж, сейчас уже родила ребеночка. У Оксаны иногда ездит племянницы. А младшая сестра, у нее есть инвалидность, и поэтому она в другом учреждении. Но тоже уходит, ее навещает.
3: То есть Оксана одна в семье устраивается, да?
2: Да.
18: В этом году Оксана закончила 8 класс общеобразовательной школы.
2: С учебой Оксана, она у нас такой середнячок. Звезд не хватает, сложности есть, не критичные. Я удивилась, что стала она больше читать.
3: Ну да, я сейчас начала читать книги.
4: А какие книги тебе нравятся?
3: Романы, детективы.
4: Это ты не по программе, для себя?
3: Да, для себя.
4: Любимая книга есть у тебя?
3: Да, «Сигмалион».
4: А что тебе в ней больше всего понравилось?
3: Мне сам сюжет понравился. Мне понравилось, как 2 человека пытались найти друг к другу подходы. Они были несовместимы, но они пытались, проходили испытания.
4: Скажи, пожалуйста, Оксана, а что ты еще любишь делать в свободное время, ну, кроме чтения?
3: Танцевать. Есть хореограф, который ставит нам номер, и мы выступаем.
4: На каких-то мероприятиях, да?
3: Да. Хожу на театральный кружок.
4: А в театральном кружке вы что ставите?
3: Сценки, спектакли. Скоро будет «Волшебник изумрудного города».
4: Сейчас готовите, да?
3: Угу.
4: А кого ты там будешь играть, знаешь уже?
3: Да, Гингена.
4: Ты сама выбирала роль или руководитель кружка?
3: Руководитель кружка. Ну, я согласна на эту роль.
2: И она может ее сыграть. Она вот одна из многих наших артисток, которые именно играют вот эти вот негативные роли. Если ведьма, то это Оксана. Если снежная королева, это тоже Оксана.
4: То есть ей удаются такие отрицательные роли, сложные.
2: Да, да. И причем она так может выйти, и вот действительно снежная королева.
18: А какой же характер у нашей снежной королевы?
2: Девочка, она у нас спокойная, она такая невзрывная. Она внутренне очень добрая, а внешне у нее такое иногда бывает, что если она не знает, как поступить или что-то сказать, или где-то затрудняется, и у нее начинается паника внутри, и она, ну, внешне становится вроде бы как злой. Она совершенно ничего такого не проявляет, но она сердится на себя и расстраивается очень сильно. Со взрослыми она общается уважительно. Новые взрослые, конечно, так вот настороженные, она всегда проверяет. Вступать прям в контакт сразу сходу она не будет.
18: В выборе друзей Оксана тоже осторожна. Общается со всеми, а дружит с немногими.
4: Оксана, а подруги у тебя есть?
3: Есть 2. Ну, потому что как-то сблизились.
2: В основном она только дружит с девочками, они живут уже длительное время вместе в комнате у себя в воспитательной группе.
18: Интересный характер у девочки. А на кого она хочет пойти учиться после школы?
3: Я хочу или психологом стать, или воспитателем.
4: А почему?
3: Воспитателем я хочу стать, потому что у меня хорошо получается ладить с детьми, а психологом, ну, мне просто нравится разговаривать с людьми. Интересно это.
4: Оксана, а есть у тебя какая-нибудь мечта?
3: Ну да, попасть в семью.
4: А какая семья тебе понравилась бы?
3: Добрая, понимающая.
18: Оксана затруднилась ответить подробнее, а может быть, постеснялась. С Евгенией Леонидовной девочка, конечно, была более откровенна.
2: Я говорю, какую семью ты хочешь? Скажи, кто тебе нужен? Вот мама, чтобы с папой были, еще какие-то дети. Либо семья, которая будет детей, чтобы ты одна в этой семье была. Она говорит, знаете, я, наверное, хочу бабушку. Почему бабушку? Я не знаю. Ну вот где-то так вот сказала.
18: Фотографии Оксаны, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях. И мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
22: Детский вопрос. Радио России. Кавказские экспедиции. Реклама.
23: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты и ее реквизиты, не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях, не совершайте банковские переводы незнакомым людям, разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны отчиталась о массированном ударе по портовой инфраструктуре Украины. Венесуэла благодарит Россию за помощь пострадавшему от землетрясения народу. Москва и Ереван становятся ближе. Между столицами пустили автобусное сообщение. Подробности далее. Российские войска в течение суток нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов ВСУ в 158 районах. Об этом сообщает Минобороны. Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 БПЛА самолетного типа. Суточные потери противника в зоне ответственности группировок составили около 1500 военнослужащих. Кроме этого, Минобороны отчиталась о массированном ночном ударе по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска, которые использовались ВСУ для хранения перевозки военного груза. Уничтожены объекты логистического центра ОДТранс, перегрузочного центра, резервуары для горюче-смазочных материалов, два сухогруза, морской паром, а также газораспределительная станция в Краматорске в ДНР. Водители могут получить стимул для освоения навыка оказания первой помощи. Для них власти предлагают ввести определенные льготы. Это могут быть скидки на ОСАГО, снижение транспортного налога или даже приоритет в дорожном трафике, как у автомобилей со спецсигналами. Такое мнение высказал, в частности, сенатор Игорь Мурок. По его словам, обучать оказанию первой медицинской помощи на дороге можно на базе автошкол. Но курсы необходимо сделать добровольными, уточняет сенатор. Вдобавок, не все психологически готовы взять на себя ответственность за чужую жизнь. Поэтому Мурок предлагает в автошколах предусмотреть отдельный углубленный медицинский модуль. Новые меры защиты детей от кибермошенников вступили в силу. Очередной, второй по счету пакет мер содержит около 30 инициатив, сообщает сенаторский ресурс «Вместе РФ». К примеру, уже сейчас операторы должны маркировать номера несовершеннолетних и передавать данные в госсистему. Это оградит ребенка от спама, платных подписок и опасных сайтов. Кроме этого, и в июле родители могут контролировать траты детей в интернете и блокировать подозрительные операции по картам, начиная с этого месяца. Ну а с марта будущего года на детских сим-карт автоматически сработает блокировка звонков с иностранных номеров. Свыше 40 жителей Ленинградской области остались без света из-за непогоды. Минувшей ночью регион оказался во власти мощного циклона, который принес ливни и грозы. В работах по восстановлению оборванных ЛЭП участвует свыше 20 тысяч энергетиков. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Дрозденко. В зоне особого внимания Гатчинский, Кинексепский, Лужский и Ломоносовский районы. Непогода бушевала накануне и в Тверской, Тульской и Рязанской областях. Тем временем в Нижегородской области рабочие продолжают устранять последствия стихии, которая оставила без электричества 14 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле Федерального Минэнерго. Иран и США наращивают взаимные удары. Воздушно-космические силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали логистические центры и платформы дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на военный корпус. В то же время американские военные объявили

0: Об этом рассказал посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик Багдасаров. По его словам, вскоре в страну прибудет второй самолет с грузом на борту. В венесуэльском МИДе горячо поблагодарили россиян за помощь пострадавшему государству и назвали усилия Москвы примером дружбы и солидарности стран. Тем временем в Венесуэле с каждым днем растет число жертв разрушительного землетрясения. Сегодня эта цифра перевалила за 4300. Об этом сообщил в эфире местного телеканала председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес. Ранения получили свыше 16,5 тысяч человек. Почти 18 тысяч лишились крова. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков с эпицентром в штате Яракуй. Россиян предостерегли от переводов на счета физлиц при совершении онлайн-покупок. С большой долей вероятности такие предложения поступают от мошенников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Легальный продавец должен принимать платежи на расчетный счет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Кроме того, необходимо проводить оплату исключительно через официальный интерфейс маркетплейса и не переходить на сторонние ресурсы по ссылкам. Такие простые советы позволят свести к минимуму шансы попасть в руки аферистов, уверены эксперты. Москва и Ереван стали ближе. С сегодняшнего дня две столицы связал автобусный маршрут. Прямые рейсы будут курсировать с международного автовокзала Красногвардейский. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Автобусы будут следовать по графику один раз в неделю каждый четверг. Купить билеты на рейс можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». На общественный транспорт тем временем просят завтра пересесть столичных водителей. С такими рекомендациями выступили в Департаменте транспорта Москвы. Причиной неудобства чиновники назвали временное локальное перекрытие движения. Тем, кто все же воспользуется личным авто, рекомендуют заранее проложить маршрут в навигаторе и выделить дополнительное время на дорогу. Российская школа – одна из самых сильных в мире. Это утверждение в очередной раз доказали московские школьники. Выпускник школы номер 179 Иван Пругло завоевал золото на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС. По словам градоначальника, для Вани это далеко не первая медаль. Он становился победителем Азиатской физической олимпиады, открытой Международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Стоит отметить, что в прошлом году на Международной физической олимпиаде уже в Париже золото завоевал также выпускник столичной школы. Всего у сборной России было 5 медалей. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Ахмат объявил об усилении во вратарскую линию. Голкипер Расул Мицаев перешел в грозненскую команду из Велеса, подписав контракт на 3 года. Соглашение включает опцию продления еще на сезон. Ранее в карьере уроженца Нальчика были местный «Спартак», махачкалинская «Динамо» и курский «Авангард». Сейчас Мицаев уже прибыл в расположение Ахмата на 3-й сбор в Сербии. Футболист московского «Локомотива» Артем Корнеев продолжит карьеру в ивановском «Текстильщике» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до следующего лета и не предусматривает права выкупа. 20-летний полузащитник – воспитанник Академии железнодорожников. Прошлый сезон Корнеев провел в аренде в Сочи, где сыграл 221 минуту в 10 официальных матчах и не отметился результативными действиями. «Текстильщик» в понедельник проведет свой первый матч после возвращения в первую лигу. Команда Дмитрия Пятибратова в Туле сыграет с «Арсеналом». Хоккеист Артем Галимов пока не договорился с «Акбарсом» об условиях нового контракта. Его агент Александр Черных рассказал, что пока у сторон есть разногласия. Ранее портал Sports.ru сообщал, что форвард хочет получать 60 миллионов рублей в год. В прошлом сезоне на его счету 61 матч в регулярке КХЛ и 33 очка при полезности плюс 16. Женская сборная России по баскетболу 3-3 до 21 года вышла на Кубок мира. В китайском Таньшане проходит заключительный игровой день турнира Лиги наций. Сегодня наши спортсменки одержали 2 победы. В первом утреннем матче коллектив сражался с национальной командой Китая и выиграл 21-10. А через час была крупно обыграна уже сборная Казахстана 19-6. На мировом форуме команда России будет выступать с флагом и гимном страны. У меня на этом пока все. Далее новости погоды.
2: Погода.
0: И о погоде на завтра, 13 июля. В Петропавловске

Камчатском 15-17 без существенных осадков. В Хабаровске 25-27 временами дожди. В Челябинске 23-25 ожидается кратковременный дождь, прогремят грозы. В Сургуте 18-20. В Петрозаводске и Сыктывкаре 23-25. В Перми 22-24 градуса. В Нижнем Новгороде и Пензе 20-22 временами пройдут осадки. В Ярославле и Владимире 19-21 облачно, пройдут ливневые дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Выпуск 248.
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы поднимаем важные темы. Сразу хочу сказать, что в сегодняшней программе нам будет не до развлечений, к сожалению. Хотя проблема, которую мы будем сегодня обсуждать, с развлечениями непосредственно связана. И из них, если можно так выразиться, вытекает. И в прямом, и в переносном смысле. Речь пойдет о воде, поближе к которой так и тянет в летний зной. Вода – самое распространенное вещество на Земле, которое образует океаны, моря, реки, озера. Содержится в почве, в живых организмах и даже в атмосфере в виде пара облаков, осадков. Вода очень важна для живых организмов. Она – обязательный компонент всех существ. Входит в состав клеток и тканей, участвует в биохимических реакциях, служит средой для транспорта веществ, помогает регулировать температуру тела, выводить продукты обмена. Без воды жизнь невозможна. Мы используем воду для питья, приготовления пищи в сельском хозяйстве и промышленности, для транспорта, энергетики, гигиены и, конечно же, для отдыха. Людям нравится проводить время у водоемов различного происхождения и величины. И вот тут из нашего союзника она легко превращается в источник опасности. О технике безопасности на воде мы уже говорили, только в этой программе не раз. И я даже рассказывала о своих семейных фобиях. Открытых водоемов я побаиваюсь. Ну, некомфортно находиться в непригодной для обитания человека среде, когда еще и неизвестно, что там под тобой, а хоть бы даже пиявки и медузы. Но ведь крайне неприятные существа. Не говоря уже про чудо-юдо-рыбу-кит, хоть и страх этот чаще всего иррационален. Хотя, как сказать, не так давно рыба-меч убила серфингистку в Индонезии, проткнув ей сердце. А еще эти рассказы про гигантских самов-людоедов, которые водятся в реках и могут утащить под воду целую корову. Факты данных страшилок не доказаны. Но вот папенька мой рассказывал, что во времена его детства в деревне Новоселке Рязанской области, что на реке Оке, огромные самы ели деревенских гусей и уток, как попкорн. Ну вот и как прикажете расслабленно находиться на поверхности воды, когда под тобой неизвестно что? Однажды я даже отправилась бороться со своей талассофобией, а именно так называется страх перед морем и океаном, по методике вышибания клина клином и записалась на курсы дайвинга на побережье Эгейского моря. И даже имею базовый сертификат дайвера КМАС, но дальше не пошла. Маску-то продувать под водой уже целый стресс. А что уж говорить про ночные погружения, подводные пещеры, затонувшие корабли. Ну а самый большой страх, связанный с водой, конечно, из детства. Это когда старшие рассказывали про то, как их учили плавать маленькими. Как правило, в этих историях фигурировал дед или отец, который брал ребенка за ногу и скидывал с лодки, выбрав место поглубже. Так что к водной стихии я отношусь с большим почтением, благоговением и даже первобытным страхом. Но то было лирическое отступление, а сейчас к статистике наших дней она ужасна, к сожалению. И вот, что уже произошло на водоемах нашей необъятной только за текущий летний сезон, который еще будет продолжаться. 10 человек утонули на сабордах. Это такое модное увлечение, надувная доска, на которой гребут веслом стоя. Скоро подробнее о нем поговорим со специалистом. 13-летнего школьника унесло течением во время рыбалки в Астраханской области. Утонул во время рыбалки известный актер из сериала «Бригада». Течением унесло 4-летнего ребенка, которого мать повезла на сплав. Пропали и двое мужчин, бросившихся его спасать. И сколько бы СМИ ежегодно не предупреждали об опасностях, все равно каждый сезон приходит информация о новых и новых жертвах. Человеку свойственно у воды расслабляться, впадать в состояние беспечности, беззаботности, напрочь забывая о том, что это на самом деле могучая и непредсказуемая стихия. И невыученный когда-то урок оборачивается несчастными случаями. Ну, а раз урок до сих пор не выучен, остается только его повторять и повторять. Чем мы сегодня и займемся. Тема, конечно, не из приятных, но что поделать? Возможно, этот не самый комфортный для прослушивания выпуск поможет сберечь чью-то жизнь. А сегодняшний номер радиожурнала я назвала строчкой, открывающей известную поговорку про то, когда не стоит лезть в воду.
0: Не зная броду. В России предложили определить правовой статус саббордов и обязать саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде. Сейчас сабдоски относятся к спортивному инвентарю, и они остаются вне полноценного правового поля, из-за чего единых обязательных требований для пользователей нет. При этом только с начала этого сезона, во время прогулок на саббордах, в России погибло как минимум 10 человек. В Омске во время сплава по Иртышу пропали двое влюбленных. На Кубани утонула неумевшая плавать школьница. В Кемеровской области исчез 55-летний мужчина. В Татарстане погибли 4-летний мальчик и прохожий, пытавшийся его спасти. В Дагестане во время прогулки на сабборде на глазах у жены утонул полицейский. Он был без спасательного жилета. Еще один громкий случай произошел в Челябинской области, где девушку после падения с сапа унесло течением. 22-летняя девушка без прав решила на Волге в Татарстане покататься на гидроцикле, но не справилась с управлением и на скорости влетела в сабборд, на котором плыли трое мужчин. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, а один пропал. Позже нашли его тело. В Кировской области в Уртуминском пруду Яранского района обнаружили тело 32-летнего мужчины, утонувшего во время прогулки на сабборде. В региональном следственном управлении напомнили, что эксплуатация саббордов запрещена в штормовую погоду, в темное время суток, при плохой видимости, состоянии алкогольного опьянения, а также вблизи причалов, мостов, навигационных знаков, районов проведения водолазных работ и в границах буйковых зон пляжей. По мнению специалистов, в связи с участившимися несчастными случаями, необходимо закрепить правовой статус саббордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Также они предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапах в зоны судового хода и установить максимально допустимое удаление от берега. В эфире Ольга Максимова.
6: Что это вообще за САП такой? Откуда он взялся? Про серфинг знаем, про вейкборд и кайт слышали. А САП выпрыгнул на наши водоемы буквально как черт из табакерки приблизительно лет 10 назад. Уже тогда один мой коллега сплавлялся на нем из Химок, и тогда это была совершеннейшая диковина для наших краев. И проходил он на нем чуть ли не по 100 километров. А потом это стало повсеместно и единомоментно модным. Причем настолько, что в Санкт-Петербурге, например, все каналы время от времени становятся похожими на рыбный нерест. Людей на сапах, как селедки в бочке. По одному, по двое, по трое, в свадебных платьях, с собаками и, конечно же, с детьми. И не всегда в спасательных жилетах. Давайте поподробнее узнаем о том, что такое САП и насколько он может быть опасен у нашего первого эксперта. С нами Дмитрий Полищук. Российский яхтсмен-виндсерфер, пятикратный чемпион России в соревнованиях по парусному спорту, участник летних Олимпийских игр 2012 года. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Так что же такое САП? Расскажите нашим слушателям, как устроен, когда и где появился, и когда и зачем пришел к нам.
7: Ну, сапбординг завоевал наши водоемы российские совсем недавно, буквально там 5-6 лет назад, перешел из вида серфинга доска с веслом. Сейчас современные сапборды являются больше надувными, но они могут быть как жесткими доски, так и надувными. Это, по сути, доска с веслом, где человек стоит стоя на доске и гребет веслом. Чаще это было придумано изначально для катания по волнам, но по России это используется по водоемам без волн для сплава по рекам или озерам, или там море, как это используем мы.
6: Чем можно объяснить популярность САПов в России?
7: Ну, смотрите, популярность заключается в том, что независимо от физической подготовки, возраста, пола и всего остального, то есть достаточно простой вход, и люди выходят на воду, оказываются посреди водоема, тем самым отдыхают, заряжаются, то есть такой новый вид рекреации.
6: А в чем сложность управления САПом? Какая нужна физическая подготовка и нужна ли вообще? На какие мышцы самая большая нагрузка?
7: Как раз-таки он стал популярным, потому что при идеальных условиях, когда нет ветра, нет течения, нет каких-то внешних факторов, управлять и двигаться по воде на САПе практически не требует никаких физических навыков и физических там усилий. Но как только подключаются внешние факторы погоды, там сильный ветер, либо там течение, либо какое-то волнение, то сразу же становится очень сложно и управлять, и грести, и передвигаться по воде. И чаще всего сейчас САПы используются надувные, которые достаточно легкие, но объемные. И так как они там толстые, при изменении вот этих погодных условий, при сильном ветре, действительно, он не имеет никакого сопротивления, и по плоскости воды его ветром очень легко тянет. И человеку без опыта очень сложно развернуть носом против ветра и как-то держать курс и вернуться обратно. Поэтому действительно у него большая достаточно парусность, и просто начинает при сильном ветре уносить, и сложно справиться даже опытному саперу.
6: С начала лета уже 10 несчастных случаев с САПами, и я думаю, что это не полный список. Раньше мы про них вроде как и не слышали, а вот с чем это связано? С увеличением массовости или нарушением техники безопасности? Вообще правила, которые необходимо соблюдать всем, кто решил обзавестись САПом. И можно ли считать САП легкой, беззаботной прогулкой?
7: Естественно, массовость приводит к тому, что есть часть людей, которые пренебрегают правилами, считают, что им любое море по колено, и пренебрегают правилами безопасности и проверкой оборудования. То есть первое, что, о чем говорит нам любое правило выхода на воду, это одевать спасательные жилеты. Но люди, которые используют сапсерфинг, ну и многие виды отдыха на воде, пренебрегают этой историей и считают, что он там натирает, мешает, что он такой вот надутый жилет. Из-за этого происходят, конечно же, все трагедии чаще всего. Но доска может пропускать воздух, весло может утонуть, и доска может просто отстегнуться от вас и уплыть быстрее, чем вы можете ее догнать, потому что есть ветер или течение.
6: Спасибо. С нами был Дмитрий Полищук, российский яхтсмен, виндсерфер, пятикратный чемпион России в соревнованиях по парусному спорту, участник летних Олимпийских игр 2012 года. Ну, а я предлагаю все же разбавить наш непростой разговор музыкой, чтобы он не вышел, ну, совсем уж мрачным. И давайте послушаем в сегодняшней программе любимую в народе подборку хитов. Назовем ее условно «Речной». Условно это потому, что наша первая песня будет наполнена аллегориями. Река ведь в ней – это жизнь, и все, что удерживает в ней человека на плаву, это тот самый маленький плод, сплетенный из его главных ценностей –

0: Прежде чем мы вернемся к нашему непростому разговору, несколько слов об этой песне. Юрий Лоза предлагал ее для исполнения еще в ансамбле «Интеграл» Барри Алибасова. Но она того совершенно не впечатлила, что не помешало ей позже моментально снискать успех у публики и стать визитной карточкой музыканта и быть переведенной на 10 языков. Кавер-версию песни «Плод» даже исполнила американская фолк-рок-группа из Лос-Анджелеса «The Wicked Saints», солист которой Пол Маккарти, не путать с Полом Маккартни, целый год согласовывал с Лозой текст перевода, поскольку до этого случился конфуз. Хорватский певец Ивица Шерфезе спел вовсе не про плод, а про страну прекрасных роз. Ну а мы возвращаемся к нашим, прямо скажем, не самым прекрасным, а на самом деле неприятным историям, которые, тем не менее, нужно обязательно всем послушать, особенно если они смогут для кого-то послужить своевременным предостережением.
1: Под Иркутском во время сплава по реке Иркут течением унесло 4-летнего мальчика и 2 взрослых мужчин, бросившихся ему на помощь. Они пытались спасти мальчика, но сами оказались в ледяном потоке. Многодневные поиски, прочесывание акватории и прибрежной зоны ничего не дали. Трагедия произошла 3 июля. Зарегистрированная туристическая группа в 170 человек, в составе которой входили взрослые и около 50 детей, сплавлялись на надувных лодках и пристали к берегу на привал. По словам 43-летней матери мальчика, она ненадолго отвлеклась. А в это время сын зашел в воду с 8-летней девочкой, и их начало уносить течением. На помощь им бросились 2 мужчин из группы. Девочку удалось спасти, но мальчика и их самих унесло течением. Семья пострадавшего ребенка несколько лет состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов из-за среднего 15-летнего сына, ради которого и участвовали в инклюзивных сплавах для семей по реке Иркут. В этот раз сплав проходил по знакомому и проверенному маршруту, и женщина вновь отправилась в путь вместе со средним и младшим сыном. Безопасности уделялось максимальное внимание. Дети сидели в центре рафтов, в спасательных жилетах. Лодками управляли только инструкторы.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Жуткая, леденящая душу история. Еще, вы знаете, мальчишка такой чудесный, большеглазый, но совершенно какой-то ангельской внешности. И родители, конечно, испытывают страдания, и чувство вины наверняка тоже. Но в назидание и во избежание еще чьих-то роковых ошибок ее просто необходимо обсудить. Мальчик и мужчины пропали 3 июля, и на момент предэфирного продакшена этой программы никаких позитивных новостей от поисково-спасательных групп не поступало. И поступят ли? Длина реки почти 500 километров, течение бурное, много порогов. Кстати, несмотря на описанные в информационной справке меры безопасности во время сплава, на его организатора заведено уголовное дело по статье «За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 или более лиц». Ему вменяют в вину то, что данная водная экскурсия на рафтах относится к той категории сложности, когда на подобный сплав могут допускаться дети не младше 12 лет. Более того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности, а 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет и оставшись без присмотра, зашел в реку. Чья тут вина? Это, безусловно, будет решать следствие, но вот еще одна деталь. 4-летний ребенок уже 3 участвовал в этом сплаве, то есть с года или с 2 лет. И, очевидно, это было решение родителей, что в таком юном возрасте это ему настолько уж необходимо. А настолько ли? Не предлагаю уподобляться премудрому пескарю, но, может, для годовалого младенца сплав по ледяной горной реке с быстрым течением, водоворотами, воронками и порогами все же перебор? С другой стороны, ну, не запретишь же человеку быть легкомысленным и рисковать жизнью, в особенности, если ему так не втерпешь. Никто же не может не позволить ему лезть в гору и срываться оттуда в пропасть, если он твердо это решил. Ну вот хочется ему поиграть в русскую рулетку, силу духа испытать, проверить себя на прочность. Никто не может и запретить ему задремать на море на надувном матрасе. Каждый год полно таких случаев, когда людей уносят на них бескрайний океан. А так можно дойти и до регламентирования матрасов. Плавать на них можно только в спасательном жилете, в каске и заявив заранее о своем маршруте и предупредив о своих намерениях МЧС. Ну или вот уж совсем понятный пример. Тот же Федор Конюхов отправляется в экстремальнейшее путешествие. Мне бы такие маршруты в голову даже не пришли. Спасибо большое, но не надо. А вот ему нравится. Никто же его не заставляет. Это его выбор. Но дело в том, что Конюхов мудрый старец, а вот дети еще не могут делать осознанный и взвешенный выбор и оценивать риски. И за них это делают взрослые. Поэтому они обязаны следить за их безопасностью. Железные правила, которые необходимо соблюдать, находясь с детьми у воды. Правила, к сожалению, написанные кровью. Обсудим их еще раз со специалистом. С нами спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST Сергей Ковалев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте обсудим вот этот вот жуткий несчастный случай с 4-летним ребенком и 2 мужчинами. Вообще, 4-летние дети на сплавах, да еще по горной реке, не рановато?
3: Конечно, рановато, потому что такой ребенок не в состоянии сам себе оказывать в экстремальной ситуации помощь, и он абсолютно целиком и полностью зависит от возможностей взрослых. Понятно, что приучение к спорту там с самого молодого возраста – это хорошо, но не во вред безопасности. К сожалению, вот вся эта история, при всей своей как бы драматичности, очень стандартная. Каждый раз мы забываем, что, находясь у воды, а вода все-таки это опасная для жизни и непригодная для жизни среда. И надо быть максимально внимательным рядом с ней. Особенно, когда рядом с водой дети. Дети тонут очень быстро и попадают в эту ситуацию просто действительно за считанные секунды. И очень многие рассказы, к сожалению, с этого начинаются, что отвлеклись буквально на секундочку. То же самое касается и спасения. Очень часто в нашей практике мы приезжаем на какие-то водоемы и, к сожалению, там ищем уже погибшего не одного, а 2 человек или 3 человек. Не потому, что все они случайно в это время утонули, а люди, не умея как бы оказывать помощь, пытаются всей душой помочь, не понимая всех рисков и опасностей этого мероприятия, и, к сожалению, тоже погибают.
0: Давайте еще раз проговорим, какие правила надо неукоснительно соблюдать, находясь с ребенком у воды.
3: Безопасность на воде – это всегда целый комплекс мер, который включает и как и правильно действительно экипировку, и выбор места, где отдыхать, и какие-то умения действий на воде, например, при катании на каких-то там сапах или на чем-то надо уметь им пользоваться, так и готовность действия в нештатных каких-то ситуациях. С детьми я всегда не устаю говорить, что дети у воды не должны ни на секунду оставаться без присмотра. Притом ни на секунду – это не формальное слово, а именно астрономическое. Постоянно взрослый должен наблюдать за ребенком, который находится в воде и даже у воды.
0: А вот с рыбаками тоже нередки несчастные случаи. О самых громких я расскажу нашим слушателям чуть позже. Но давайте предварим это вот чем. Есть ли для них техника безопасности?
3: Если рыбаки ловят с воды, то есть сплавсредств какой-то лодки надувной или катера какого-то, то, конечно же, они должны быть в спасательных жилетах. На берегу таких требований строгих нету, но, тем не менее, надо очень как бы правильно подходить к выбору места. Там может быть и скользко, и какое-то сильное течение под берегом. То есть все вот эти аспекты места надо учитывать. Конечно, не злоупотреблять спиртными напитками. Снижается и критичность к своим действиям, и снижается реакция. Хуже человек реагирует на стресс.
0: Ну и про сабборды, которые хотят регламентировать правилами. Несколько слов тоже, может быть, скажете. Наверное, это несколько цинично прозвучит, но, может, это естественный отбор? А так можно дойти и до регламентирования матрасов?
3: Да, конечно, я очень против каких-то запретов. К сожалению, вся международная практика говорит, что одними запретами ситуация почти не контролируется и не решается. Задача все-таки в основном в просвещении, в информировании, в создании культуры безопасности с самого детства. Потому что, конечно, всего запретить невозможно. И не так это сложно чуть-чуть заранее подумать, а что будет, если... Да, и это предотвращает 90% несчастных случаев. Касаемо САПов, конечно же, требуется стандартный комплекс мер безопасности. Очень часто проблема в том, что люди не рассчитывают, что у него огромная парусность, и он очень легко по ветру идет. Не учитывают ветер и течение. А в САПе это критично очень.
0: Спасибо. С нами был спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST Сергей Ковалев. К теме сплавов мы еще вернемся. Услышите интересную личную историю про увлечение этим видом досуга из первых уст. Там действительно все так очень неожиданно. Ну а сейчас мы, как и договорились в начале программы, позволим себе переключиться с разговоров об опасностях, подстерегающих человека на воде, на так называемую речную музыку. Ведь река – это еще и завораживающе красиво. Поэтому часто вдохновляла людей на написание песен. И их, кстати, написано немало. И про Обь, и про Ангару, и про Амур, Енисей. Но было бы несправедливым не послушать сейчас песню про реку, которая является нашей национальной гордостью, ценностью и достоянием. Она самая длинная, более 3500 километров, и самая многоводная в Европе. Крупнейшая в мире из впадающих во внутренний водоем. В ее бассейне проживает почти половина населения России, а на ее берегах расположены 4 города-миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. А еще про нее спела потрясающей красоты песню великая русская певица Людмила Зыкина.

0: Радио России. В эфире Ольга Максимова.
1: О сплавах я слышала с детства, но вот подробно о них узнала приблизительно в нулевых. Мой знакомый из мира шоу-бизнеса рассказал о том, что раз в год уезжает с другом в Карелию, и они вдвоем сплавляются по рекам, текущим сквозь безлюдные и непролазные леса, с ночевкой в дикой природе, с шатающимися вокруг медведями и макаронами с тушенкой из котелка. Поездки эти доставляли ему колоссальное удовольствие и помогали разгрузить голову. Выглядело и звучало это, правда, немного странно, потому что совсем не вязалось с его образом метросексуала, любителя понаряжаться и ценителя комфорта. Но потом оказалось, что сплавы действительно у многих очень популярны. Наши граждане любят этот доступный вид активного отдыха. Они привлекают отсутствием необходимости в сложной физической подготовке, возможностью сменить обстановку, совместить спорт и созерцание природы, купание, рыбалку. Плюс ко всему, не нужно уезжать далеко от дома, потому что нам повезло родиться и жить в стране, где, как известно, много лесов, полей и рек. И это гораздо бюджетнее, чем отпуск с гостиницами, шведским столом и экскурсиями. А увидеть тоже можно много чего красивого и получить море приятных впечатлений. Но и самое главное, да, психологическая разгрузка, возможность отвлечься и побыть наедине с природой, что так важно для современного жителя крупных мегаполисов. Ну и друзей на сплавах, конечно, тоже можно найти. И вот сейчас обещанная история. На радио я работаю почти 35 лет, и за это время познакомилась и даже подружилась со многими своими радиослушателями. Один из них – это Алевтина. Она имела доблестную профессию, трудилась несколько десятилетий в родильном доме за Смольным собором в Санкт-Петербурге, извлекая из женщин на свет Божий младенцев. Выезжала ночью на роды, делала много чего героического, что свойственно медикам, впрочем, не ли вам рассказывать. И вдруг я узнаю, что наша Алевтина прощается с родным роддомом, потому что хочет посвятить свою жизнь сплавам и даже выучилась на инструктора. И я пригласила ее в сегодняшнюю программу и попросила рассказать о том, как так вдруг все сложилось в ее жизни. Итак, с нами в недавнем прошлом акушерка родильного дома, а ныне инструктор-проводник клуба приключений по водному туризму Алевтина Беликова-Чарская. Приветствую.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, главный вопрос, конечно, как судьба затейница привела из родильного зала на сплав?
2: Ну, инструктором-проводником по водному туризму я стала очень интересно. Сначала я ходила на сплав участникам, и после второго сплава поняла, что тоже хочу быть инструктором и возглавить эти приключения. Пошла в школу инструкторов-проводников по водному туризму в Санкт-Петербурге и отучилась. Там полноценное у нас обучение был цикл, и вот таким образом стала проводником.
1: Нет сожаления о переменах? Зачем вообще люди идут за этими впечатлениями?
2: Нисколько, конечно, сейчас не жалею о таких переменах, потому что они принесли мне много счастья в мою жизнь, и это не значит, что они убрали ответственность. Что тогда, что и сейчас, я достаточно ответственно подхожу к любой своей работе. Просто сейчас, наверное, у меня появилось больше свободы, больше передвижения, больше эмоций, драйва, так скажем, в жизни. Мне очень нравится показывать людям природу. Вот сейчас я вожу походы на Алтае и смотреть, как люди видят эту красоту, как загораются их глаза. Они испытывают восторг от природы, от ее красоты, от этих гор, лесов.
1: Сейчас много историй с несчастными случаями во время сплавов, сапов и даже простой рыбалки. Как с этим быть? В чем причина и что можно посоветовать? Нужны ли законодательные акты в сфере безопасности в подобных активностях?
2: Коммерческая деятельность туристическая у нас так регулируется федеральным законом, вот 132-м об основах туристической деятельности. И сейчас, в этом году, начиная с октября этого года, у нас была до этого отсрочка от аттестации, а сейчас, с октября нынешнего года, все инструкторы-проводники должны быть аттестованы, то есть они должны пройти аттестацию, которую проводят соответствующие федеральные органы. И Эта аттестация должна подтверждаться каждые 5 лет. И я ее проходила в прошлом году. И хочу сказать, что это непростое задание. Очень много было разных вопросов на аттестации. В том числе мы показывали и практическую часть, и на воде мы показывали свои навыки спасения. И очень много теории было и по радиосвязи, и по оказанию первой помощи. Мне, конечно, как бывшему медику, это достаточно легкий был блок. Но, тем не менее, все инструкторы-проводники сейчас, пройдя эту аттестацию, хорошие специалисты.
1: Ну вот и еще одно экспертное мнение о том, что на воде всегда надо быть начеку и соблюдать максимальную осторожность. С нами была в недавнем прошлом акушерка родильного дома, а ныне инструктор-проводник клуба приключений по водному туризму Алевтина Беликова-Чарская. Ну а теперь, как и обещала, немного о рыбалке, которую многие воспринимают как безобидное, при этом порой не самое трезвое мужское хобби, но которое тоже, к сожалению, часто заканчивается трагически. И таких случаев за нынешний сезон уже набралось немало.
0: 5 июля состоялось прощание с актером Александром Высоковским, утонувшим во время рыбалки под Серпуховым в районе Наукограда Пущино. Актер часто рыбачил на Оке и в роковой день вновь отправился туда вместе со старшим сыном-подростком. Он пошел впереди вдоль Пущинской косы вниз по течению, а затем пропал из виду. Поиски велись с применением эхолотов, и на следующий день водолазы обнаружили тело мужчины. Актер захлебнулся, несмотря на то, что, по словам друзей, чувствовал себя на воде уверенно и был лучшим пловцом на курсе. По роковому стечению обстоятельств 16 июля в том же месте в Пущино утонул мужчина, приехавший на рыбалку из Москвы. Его тело было обнаружено в сапогах и одежде. Местные жители знают об опасностях этого места. Здесь сильное течение и резкие перепады глубины, а вода образует воронки. Заплывать дальше 50 метров не рекомендуется. Александр Высоковский служил в Амхате и театре имени Станиславского. Помимо актерской деятельности, Высоковский был режиссером и сценаристом. Популярность у зрителей он получил после роли бывшего спецназовца Макса Карельского в сериале «Бригада». Также он снимался в фильмах «Бумер», «Марш Турецкого», «Полевой обходчик», «Екатерина», «Петр I. Последний царь» и «Первый император» и других. Всего в его фильмографии было 50 работ. 1 июля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа утонул в реке мужчина 1975 года рождения. Несчастный случай произошел, когда мужчина занимался постановкой рыболовецких сетей. Он не удержал равновесие и упал в воду. В момент трагедии на рыбаке не было спасательного жилета, а меры личной безопасности не соблюдались. 2 июля в Муромцевском районе Омской области во время рыбалки на озере возле села Камышино-Курское утонул 40-летний житель села Маковой Привал.
3: Вы слушаете Максимову.
1: Звезды кино и шоу-бизнеса, кстати, увлекаются не только рыбалкой, но и водным экстримом. Поэтому в заключительную звездную часть программы я сегодня пригласила уважаемого звездного дайвера. Сегодня с нами музыкант группы «Ария» Виталий Дубинин. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга.
1: Чем привлекает дайвинг?
4: Водная стихия, вернее, подводная, привлекала меня с самого детства. Любил смотреть передачи о подводном мире. Оказалось, что ныряние с аквалангом – это удел избранных. Этому надо долго учиться. И где-то только к 40 годам я узнал, что это достаточно сейчас легко делается. Сейчас изобретены такие замечательные акваланги, которые даже для самого неискушенного ныряльщика будет все понятно, как нырять, что делать под водой. Достаточно пройти обучение в течение короткого времени, где-то недели-полторы, и у тебя уже будет сертификат подводного пловца, и ты сможешь нырять. Так я и сделал, и вот уже на протяжении больше, чем 25 лет я занимаюсь дайвингом.
1: А, может быть, расскажете самые адреналиновые встречи под водой?
4: Отдельная история. Я помню, когда поехал на сафари, уже будучи достаточно опытным, нырял к 250. До этого я не видел вообще акул под водой, хотя нырял на Красном море часто. И вот мы поехали на юг Красного моря, где, я помню, переживал очень и очень сильно. Как это вдруг я сейчас увижу акул под водой? А что будет, если вот произойдет какой-то там контакт или нет? Я уже видел огромное количество акул под водой, много их видов, начиная от самых безобидных рифовых и заканчивая тигровыми акулами. Это всегда, конечно, адреналин, всегда впечатляет.
1: Расскажите про базовые правила безопасности на воде, которые соблюдаете сами и посоветуете соблюдать другим.
4: Подводных пловцов существуют правила, которые являются базовыми. То есть не превышать допустимые нормы погружения, соблюдать разрешенное нахождение на глубине, чтобы каждая нырялка, каждый дайв был не декомпрессионный. Нельзя нырять одному, везде это запрещено. И лучше, конечно, иметь свое оборудование и всегда за ним следить, вовремя его обслуживать.
1: Спасибо. С нами был музыкант группы «Ария» Виталий Дубинин. На прощание послушаем их известную песню про беспощадность и коварство водной стихии, которая может обернуться погибелью не только из-за разрушительных волн, но и по причине полного штиля. А на сегодня у меня все. Берегите себя и своих близких. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. О фазанах, куропатках. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 585 украинских беспилотников. В Курском и Белгородском приграничье от атак ВСУ ранены 5 человек и один погиб. Минпросвещение посчитало неадекватным желание детей есть мармелад в форме червяков. Очередь на заправку может быть уважительной причиной опоздания на работу. И теперь подробнее. Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения беспилотников и складам боеприпасов, которые использовались в интересах ВСУ. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 158 районах, сообщили в Минобороны. Российская группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции, говорится в сообщении военного ведомства. Нанесено поражение живой силы и техники механизированной бригады двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял более 355 военных. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, две станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 585 беспилотников. ВСУ потеряли за сутки около 1465 военнослужащих. Один мирный житель погиб, трое получили ранения в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в районе села Репиховка Красноярского округа. Автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего, находившегося в машине в тяжелом состоянии, доставили в Красноярскую ЦРБ. Еще один мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника в городе Валуйки. Он также доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ему ампутировали два пальца руки. Две мирных жительницы Курской области ранены в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он пояснил, что одна из женщин была поражена ударом FPV-дрона в селе Крупец. Вторая женщина была ранена при ударе по Рыльску. Обеих доставили в Курскую областную больницу. Новое обострение обстановки на Ближнем Востоке. США ночью вновь бомбили цели в Иране. В ответ КСИР нанес ответную серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, в Иордании, Кувейте, Бахрейне. В этих странах объявлялась воздушная тревога. ПВО перехватывали ракеты и беспилотники в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Кроме того, под утро Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в дела региона. Ни одному суду не разрешат пройти, заявили в КСИР. Подробнее корреспондент ВГТРК Александр Белибов.
4: В нынешней атаке на Иран Пентагон задействовал палубную авиацию с авианосцев на Ближнем Востоке, томагавки, запущенные с эсминцев в Аравийском море, а с территории американских баз в странах Персидского залива были зафиксированы пуски в сторону Ирана ракет «Хаймерс» и «Атакамс». В Центральном командовании США заявили о поражении минувшей ночью 140 целей на территории Исламской Республики. В Иране нарушителем договоренности называют именно США, заявляя, что вся ответственность за дальнейшую эскалацию лежит именно на Вашингтоне. В том, что ответ Ирана на очередной виток американской агрессии последует, и причем незамедлительно, вряд ли у кого-то оставались сомнения. Ракеты и дроны КСИР полетели по уже хорошо пристреленным американским военным базам в регионе. В ходе серии ударов были уничтожены

0: как его клиенту. Ранее в российских телеграм-каналах появилась информация, что «Спартак» интересуется Головиным в летнее трансферное окно. Напомню, 30-летний полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за «Манегасков» 35 матчей во всех турнирах, забив 5 мячей. А осенью 2024 года Головин признавался в интервью, что хотел бы завершить карьеру в России. Футбольный «Ахмат» объявил об усилении во вратарскую линию. Голкипер Расул Мицаев перешел в грозненскую команду из «Велеса», подписав контракт на 3 года. Соглашение включает опцию продления еще на сезон. Ранее в карьере уроженца Нальчика были местный «Спартак», махачкалинская «Динамо» и курский «Авангард». Сейчас Мицаев уже прибыл в расположение «Ахмата» на 3-й сбор в Сербии. Футболист московского «Локомотива» Артем Корнеев продолжит карьеру в ивановском «Текстильщике» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до следующего лета и не предусматривает право выкупа. 20-летний полузащитник – воспитанник Академии железнодорожников. Прошлый сезон Корнеев провел в аренде в Сочи, где сыграл 221 минуту в 10 официальных матчах и не отметился результативными действиями. «Текстильщик» в понедельник проведет свой первый матч после возвращения в первую лигу. Команда Дмитрия Пятибратова в Туле сыграет с «Арсеналом». Ну а сегодня состоится 3 встречи. Нижний Новгород сыграет с «Ротором», «Шинника» примет «Сочи», а «Спартак» Кострома сыграет с «КамАЗом». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: В понедельник, 13 июля, в Мурманске ожидается 17-19 градусов без осадков. В Архангельске тоже сухо, 21-23 градуса. В Петрозаводске 23-25 градусов выше нуля, дождя не ожидается. В Вологде вечером дождь, от 25 до 27 тепла. В Сыктывкаре плюс 23, плюс 25 без существенных осадков. В Великом Новгороде 26-28 градусов. В Калининграде 20-22 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, 25-27 градусов. В Москве временами дожди, местами сильные. Ночью 16-18 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 18 градусов. Гроза.

0: о фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
6: Дорогие друзья, антракт в нашем театре у микрофона несколько затягивается. Но это и к лучшему. У нас есть возможность представить создателя.

радиоспектакля «Белые ночи» народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Надеемся, что вы узнали голос мастера, а также голос героини Анны Каменковой. Итак, Алексей Баталов, автор сценической композиции, режиссер и исполнитель одной из главных ролей. Но тут все-таки надо сказать о том, как начиналась деятельность Баталова в качестве режиссера на радио. Самая первая радиопостановка Алексея Владимировича была записана в 1970 году. И это была поистине выдающаяся работа, а я бы назвал просто гениальной. По рассказу румынского писателя Ионеля Хрести, она была самой красивой. Помню, вот простите, тут я уже о себе, как я был заворожен такой правдой происходящего, что не мог поверить, что все это придумано, сыграно, и главное, это всего лишь микрофон, пленка, магнитофоны, то есть это смонтировано, обработано, подложено, наложена музыка. История-то простая. Во время немецкой оккупации молодой парень, его играл сам Алексей Баталов, расклеивал листовки и попал в облаву. И вот его укрывает в непроглядные ночи совершенно незнакомая женщина. И вот тут было настоящее волшебство. Вот три плана жизни. Вот с полушепотом совсем рядом с нами переговариваются парень и женщина. Ее играла Наталья Каташова. Тут шорохи, дыхание. А под окном рычат солдаты с собакой. Громко перекликаются. То тут, недалеко, то где-то там, за углом. То есть такой объемный образ жизни, наполненный опасностью. Представьте, любовью. Словом, это была точно расписанная партитура, от прослушивания которой оторваться было невозможно. Ну, парень, в конце концов, спасается, уходит, но когда днем возвращается, увидит, что дома нет. И свою спасительницу он так никогда и не увидел. Я так подробно рассказал о первой работе Баталова в качестве режиссера на радио потому, чтобы было понятно, как скрупулезно, подробно, с вниманием каждой детали работал режиссер. Вот так начинал Алексей Баталов на радио в качестве режиссера-постановщика. А до этого вот цитата из его книги «Судьба и ремесло». «Я начал работу на радио в те доисторические времена, когда сети телепаутины еще не достигли дальних уголков страны, и для множества людей радиовещание оставалось главной связью с миром новостей и событий, которыми жили большие города. Но и городские жители по инерции военных лет еще слушали радио и не спешили расставаться с любимыми передачами. Для нас, молодых актеров, радио было едва ли не единственной возможностью подзаработать кое-какие деньги, а в случае солидной фондовой записи и как-то заявить о себе. Даже когда я добрался до роли постановщика, ничего еще существенно не изменилось. Только фантастическая смена эпохи по-настоящему унесли то радио в далекое невозвратное прошлое». Конец цитаты. Радиоспектакль «Белые ночи» был записан в 1980 году, а до этого Баталовым были поставлены на радио «Казаки» по Льву Толстому, «Поединок» по Александру Куприну и «Герой нашего времени» по Лермонтову. Работать с Алексеем Баталовым, кого ни спроси, было безумно интересно и мучительно одновременно. Его всегда что-то не удовлетворяло, всегда что-то менялось по ходу записи спектаклей. В сроки почти всегда не укладывались. Но это была возможность актерам громко заявить о себе. На роль Настеньки Баталов пригласил 27-летнюю актрису Анну Каменкову, у которой к тому времени уже был опыт работы на радио, целых 15 радиопостановок. Но работа с Алексеем Баталовым – это особая страница в ее творчестве. И через 5 лет после «Белых ночей» Алексей Владимирович пригласил актрису в радиоспектакль «Ромео и Джульетта», где она сыграла Джульетту. Любопытно, что впервые голос Ани, тогда еще студентки театрального училища имени Щепкина, прозвучал в кино, когда она дублировала Оливию Хасси в роли Джульетты в знаменитом фильме «Дзефирелли. Ромео и Джульетта». Ныне голос заслуженной артистки РСФСР Анны Семеновны Каменковой знает вся Россия. Она признанный мастер дубляжа, ее голосом говорили на экране Вивиан Ли, Мэрил Стрип, Катрин Денёв, Шерон Стоун, ну и многие другие.
Но мы знаем ее и как замечательную актрису в отечественном кино. Я уверен, многие из вас были покорены ее ролью Людмилы в фильме «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Но забавно, что фильмография Анны Каменковой начинается с 1959 года. Впервые в кино актриса сыграла в возрасте 6 лет в фильме «Девочка ищет отца» по одноименной повести Евгения Рыса о дочери белорусского партизана. За этот фильм Аня получила свою первую награду за лучшее исполнение детской роли на втором международном кинофестивале в Аргентине. Актриса снялась в более чем в 30 фильмах, участвовала во множестве телесериалов, мультфильмов, где она озвучила персонажей от Сольвейг до Улитки. Баталов, приглашая Каменкову на роль Настеньки, был очарован ее лирическим даром, абсолютной искренностью. И что самое замечательное – совпадением личного обаяния актрисы и героини спектакля. Вообще-то такое бывает нечасто, особенно на радио. Тут самое время процитировать фрагмент книги мастера «Судьба и ремесло». Скрытые микрофоном актеры, да и режиссер только выигрывают. Ведь только здесь Джульетта может быть 14-летней, а король Лир поистину слепым. Только тут Иван Ильич может умереть и еще чувствовать, когда для постороннего взгляда все кончено. В эфире так ясно, так убедительно превращение Фауста или мгновенное перемещение из одного мира в другой. По этой причине мне кажется, что радио ближе всего к сказке. Теплый, добрый, страшный и таинственный, но непременно с необыкновенными героями и событиями. И еще всегда обладающий особой интонацией, авторской манерой рассказывать. А если к этому прибавить смутное детское ощущение, соединившее сказку с родным, плывущим из полутьмы голосом, то может оказаться, что именно отсюда начинается мое стремление отыскать своего единственного слушателя и ни в коем случае не лгать ему. Конец цитаты. Вот после этих слов мы и приглашаем вас послушать окончание истории, рассказанной когда-то Федором Михайловичем Достоевским.

«Белые ночи». Радиоспектакль по роману Федора Михайловича Достоевского. Часть вторая.

0: какое было впечатление от сельского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил.
1: И клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, клянусь вам, только вы состоите мне счастье. Не еду в Москву?
2: Я поеду с вами, с вами.
1: Тебе невозможно. Я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать.
2: Я поеду с вами.
3: Настенька, ради бога, не плачь. Ну почему вы знаете? А может быть, его еще нет. Настя, вы его, может быть, нет. Настенька.
2: Я не знаю, он здесь.
3: Настенька.
4: Эй, поберегись.

0: Настенька, ну не плачьте. Ну не плачьте, Настенька. Ну почему вы знаете? Да может быть, его еще нет.
1: Здесь он. Здесь.
0: Ну, успокойтесь.
1: Я это знаю.
0: Успокойтесь. Настенька.
1: У нас было условие тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда. Когда уже мы все сказали, мы вышли сюда гулять. Именно на эту набережную. Было 10 часов, мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала. Мне было сладко слушать, что он говорил.
0: Настенька, ради бога, ну не плачьте.
1: Все, все, все. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам. И если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, но нет. Ты,
0: боже мой.
1: Нет.
0: Ну, разве никак нельзя помочь горю? Скажите, Настенька, а нельзя ли будет мне сходить к нему?
1: Разве это возможно?
0: Нет. Разумеется, нет. А вот что? Напишите письмо.
1: Ой, нет, это невозможно, это нельзя.
0: Как нельзя? А что нельзя?
1: Нет, нет, нет.
0: Ведь письмо, письмо рознь, Настенька. Верьтесь мне. Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг. Так а чего же теперь
1: нельзя? Нельзя, нельзя, нельзя. Тогда я как будто навязываюсь.
0: Нет, нет, добрая моя, милая Настенька, нет. Вы, наконец, вправе, потому что он обещал. Ведь он сам сказал, что ни на ком больше не женится, кроме вас. Вам же оставил полную свободу. Вот вы и можете сделать первый шаг. Имеете право. Но в самом деле...
1: Послушайте.
0: Да.
1: Вы бы как написали?
0: Что?
1: Ну, вот это письмо.
0: Я вот как бы написал. Милостивый государь.
1: Ой, а это непременно нужно, милостивый государь.
0: Непременно. Ну, впрочем, наверное, можно.
1: Ну, дальше, обойтись. Дальше, дальше.
0: Милостивый государь, извините, что я. Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой.
1: Так.
0: Быть может, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем, такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей, что она никогда не умела сама совладать со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на миг закралось сомнение, вы не способны даже мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит.
1: Да,
0: и...
1: да, да, да, это точно так, как я думала. Ой, вас мне Бог послал. Благодарю, благодарю вас.
0: За что? За то, что меня Бог послал?
1: Ну, хоть за это.
0: Настенька. Благодарим же мы иных людей за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы меня встретили, за то, что целый век мой буду вас помнить.
1: Ну, довольно, довольно, довольно. Теперь слушайте. Тогда у нас было условие, что как только приедет он тотчас оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, простых, добрых людей. Ну, а коли неудобно будет написать мне письмо, ведь в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет здесь ровно в 10 часов. О приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Но... Понимаете, поутру мне никак нельзя уйти от бабушки. Отдайте письмо мое завтра вот тем самым добрым людям, а они уж перешлют. А если будет ответ, то вы его мне принесите вечером в 10.
0: Ведь прежде нужно письмо написать. Так разве послезавтра все это будет?
1: Письмо?
0: Ну?
1: Вот вам письмо. Я его уже написала. Совсем как вы говорили.
0: Настенька.
1: Ну, довольно, довольно. Прощайте теперь. Вот вам письмо, вот и адрес, куда его снести.
0: Да.
1: Прощайте. До свидания. До завтра.

Милостивый государь, извините. Извините, что я пишу к вам. Это письмо скажет вам. Это письмо, быть может, такова уж судьба. Я не обвиняю вас. Я пишу к вам. Это письмо скажет вам. Быть может, такова уж судьба. Я не обвиняю вас.

0: Настенька.
1: Я?
0: Настенька.
1: Это вы?
0: Настенька, я.
1: Вы. Ну, наконец-то вы пришли. Я уже здесь целый час.
0: И он не приходил?
1: Нет.
0: Ну, еще совсем рано. Он еще придет, придет.
1: Вы отнесли письмо?
0: Да. Но ответа не было, а это значит,
1: полно,
0: что...
1: Полно. Не надо сейчас об этом.
0: Но поверьте...
1: Знаете, я очень, очень рада. И знаете, от чего? От чего я вас так люблю сегодня?
0: Ну?
1: Я от того люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать. А вы такой милый. Вас мне Бог послал. Ну, что б со мной было без вас? Какой вы...
0: Настенька.
1: Бескорыстный. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем братья. Я вас буду любить почти так, как его.
0: Послушайте. Послушайте, Настенька, вы теперь в припадке. Вы трусите. Вы думаете, что он не придет.
1: Что вы, все... Бог с вами. Да.
0: Ну, поверьте, да.
1: А, впрочем, вы правы, я как-то сама не своя.
0: Ну, вот же.
1: Слышите?
0: Что?
1: Кто-то идет.
0: Что?
1: Нет, нет, нет, нет. Нет.
0: Где?
1: Это не он. Ну, а вы чего так испугались? Зачем бросили мою руку? Мы вместе его встретим. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга.
0: Как мы любим друг друга?
1: Ну, что вы? Что вы?
0: Послушайте, Настенька. Знаете ли, что со мной было весь день?
1: Ну что такое, что? Рассказывайте скорее, что же вы до сих пор все молчали?
0: Ну, во-первых, я исполнил, Настенька, все ваши поручения. Отдал письмо, был у ваших знакомых. Потом пришел домой и лег спать.
1: Только-то?
0: Вот, да, да, только-то. Но я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что это было со мной. Я шел, чтобы вам все это рассказать. И как будто время для меня остановилось. Как будто одно ощущение, одно чувство должно остаться от этого времени во мне навечно. Ну, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность. Вы знаете, когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспомнился мне. Казалось, он всю жизнь просился из моей души, и только теперь...
1: Боже мой.
0: Что с вами?
1: Боже мой.
0: Настенька.
1: Я не понимаю ни слова.
0: Настенька, ну как мне хотелось передать вам это странное впечатление.
1: Послушайте.
0: Да?
1: Послушайте. А ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня.
0: Что?
1: Разберите-ка после этого человека. Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.
0: Что это? Уже 11 часов.
1: Да. 11. Он не пришел.
0: Да нет, я не...
1: Он никогда не придет.
0: Да нет же, Настенька, ну нет, что вы. Да он не мог прийти. Он мог не получить письма, или ему положено нельзя прийти. Он будет вам отвечать, и письмо придет не раньше, как завтра. Предположить, наконец, 1000 вероятностей. Но его не было дома, когда пришло письмо. Он, может быть, до сих пор не читал. Ведь все может случиться.
1: Да, да, да, да, да. Все может случиться. Но вы вот что сделаете. Пойдите завтра как можно раньше и сейчас же дайте мне знать. Вы ведь теперь знаете, да, где я живу?
0: Да, знаю, знаю.
1: Я сейчас подумала о вас. Вы так добры? Так добры, что я была бы каменной, если бы не чувствовала этого. И знаете ли, что мне пришло теперь в голову?
0: Ну?
1: Я вас обоих сравнивала. Зачем он? Не вы. Зачем он не такой, как вы?
0: Настенька.
1: Он хуже вас. Хоть я и люблю его больше вас. Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем нежности. Я помню, как он посмотрел на меня, когда я пришла к нему с узелком. Но все-таки я его как-то слишком уважаю. А ведь это значит, что мы с ним не ровня?
0: Нет. Нет, Настенька, нет. Это значит, что вы его больше всего на свете любите. И гораздо больше себя самой.
1: А знаете, что мне еще пришло в голову?
0: Ну?
1: Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще.
0: Ну, говорите.
1: Вот зачем мы все не так, как братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого? Зачем сразу прямо не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства.
0: Ах, Настенька, правду вы говорите, правду. Но ведь это происходит от многих причин.
1: Нет, нет, нет. Ну, вы ведь, например, вы же не таков. Вы же не таков, как другие.
0: Да я...
1: Я, правда, не знаю, как бы это вам сказать, но кажется... Ну, вот вы, например, мне кажется, в чем-то для меня жертвуете. Вы меня простите, если я не так что-то говорю. Я, правда, не умею иногда говорить, но мне только хотелось сказать вам, что я очень благодарна.
0: Да что? Полно.
1: Дай вам Бог счастья.
0: Не полно.
1: Вот то, что вы мне наговорили тогда о вашем мечтателе, вот это совершенно неправда.
0: Да.
1: То есть я хочу сказать, что до вас это не касается. Вы выздоравливаете. Вы, правы, совсем другой человек, чем как вы вот себя описали. Если когда-нибудь вы полюбите, то дай Бог вам счастья с нею. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина. И вы должны мне верить, если я вам так говорю.
0: Я верю, верю вам, милый Настенька.
1: Ну вот.
0: Что?
1: Он уже не придет сегодня. Поздно, совсем поздно.
0: Он придет завтра. Обязательно придет, я вас уверяю.
1: Да я и сама вижу, что он придет только завтра. Ну так до свидания. До завтра. Я вас обязательно хочу видеть, и вы будьте здесь непременно. Слышите?
0: Хорошо. Хорошо, Настенька, хорошо.
1: Ну, до завтра.
0: До завтра.
1: Ведь мы теперь навсегда вместе. Не правда ли?
0: Правда. Правда, Настенька. Правда.
1: До свидания. До завтра.

Настенька. А вот и все. Знаю, что все это несбыточно, все глупо. Все вздор, это никогда не может случиться. Я человек бедный, такой незначительный.

0: Настенька.
1: Это вы, ну поскорее, поскорее. Ну где же письмо? Вы принесли письмо?
0: Нет. Нет у меня письма. А разве... Разве он еще не был? Я думал, раз нет письма...
1: Не надо, не надо. Бог с ним. Если он так оставляет меня...
0: Полноте. Полноте. Это еще ничего не значит. Ну, мало ли, что могло стрястись.
1: Не утешайте меня. Не говорите, что он придет. Не надо. Он бросил меня. Он бросил меня так жестоко, так бесчеловечно. За что? Ну, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме? В этом несчастном письме?
0: Да нет же, нет. Настенька, нет.
1: Как жестоко. Хоть бы отвечал, что отвергает меня, что я ему не нужна. А то ни одной строчки в целые 3 дня. А сколько я вытерпела в эти 3 дня, боже мой. Как вспомню, что я и в тот раз пришла к нему сама, что я перед ним унижалась, плакала, вымаливала хоть каплю любви. И после этого... Но этого не может быть так. Может быть, он до сих пор ничего не знает?
0: Настя.
1: Он не мог так варварски поступить со мной, не мог. Он ни одного слова. Но к самому последнему человеку бывает на свете сострадательный. Может быть,
0: послушайте.
1: Он, может быть, он что-нибудь слышал обо мне. Может быть, ему что-нибудь наговорили. Ну, как вы думаете? Ну, говорите же.
0: Послушайте меня, Настя. Я пойду завтра к нему от вашего имени.
1: Ну.
0: Я сам спрошу его обо всем. Я расскажу ему все. Вы напишите ему письмо.
1: Нет.
0: Не говорите нет, Настенька, не говорите. Я заставлю его уважать ваш поступок. Он узнает все.
1: Нет, друг мой, нет, довольно. Больше он от меня не получит ни слова, ни одного слова. Ни строчки, довольно. Я его не знаю. Я не люблю его больше.
0: Настенька!
1: Я его позабуду.
0: Настенька.
1: Я не люблю его.
0: Настенька, успокойтесь. Ну, успокойтесь, ради бога, сядьте. Вот сядьте здесь. Садитесь, успокойтесь, Настенька. Успокойтесь. Мало ли что могло стрястись. Ну, успокойтесь. Послушайте.
1: Надо. Да. Ну. Я спокойна. Это так. Это слезы, это просохнет. Вы думаете, я сгублю себя? Думаете, утоплюсь?
0: Ну что вы? Что вы?
1: Скажите.
0: Настенька.
1: Вы бы так не поступили. А? Вы бы не бросили той, которая сама к вам пришла. Вы бы не посмеялись над ее слабым, глупым сердцем. Вы поберегли бы ее.
0: Ну,
1: вы бы представили себе, что она была одна, что не умела усмотреть за собой, не умела уберечь себя от любви к вам. Что она не виновата, что она ничего не сделала.
0: Настенька, вы терзаете меня. Я не могу молчать. Я должен.
1: Что с вами? Что?
0: Слушайте. Слушайте меня, Настенька, что я буду говорить теперь, это все вздор, неизбыточно, глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться. Но не могу уже я молчать. Именно того, что вас теперь терзает, заранее молю вас, простите меня.
1: Ну что, что?
0: Это неизбыточно, но я вас люблю, Настенька, вот что. Вот и все. Теперь все сказано. Теперь вы увидите, можете ли вы говорить со мной так, как сейчас говорили.
1: Ну что же.
0: Я люблю вас.
1: Что же за это? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но... Только
0: Настенька.
1: Мне все казалось, что вы меня просто как-нибудь любите. Боже мой.
0: Сначала было просто, Настенька, а теперь...
1: Боже мой.
0: А теперь я точно так же, как вы, когда пришли к нему тогда с вашим узелком. Да хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.
1: Что же вы мне говорите? Ну, послушайте, зачем же это? То есть...
0: Ну?
1: То есть почему же
0: ну,
1: это
0: Ну, а что?
1: Вы...
0: Что же делать, Настенька? Что же мне делать? Я виноват, я употребил во зло.
1: Боже мой.
0: Ну нет же, нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, я чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав. Потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить.
1: Успокойтесь.
0: Я был друг ваш, но я и теперь ваш друг. Я ничему не изменил.
1: Да сядьте же, сядьте же.
0: Нет.
1: Боже мой, сядьте.
0: Нет, Настенька, нет, я не сяду. Я уже более не могу быть здесь. Вы меня более уже не можете видеть. Я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь в эту минуту своим эгоизмом. Нет, но я не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы не можете прогнать меня от
1: себя. Да нет же,
0: Да нет.
1: Я не отгоняю вас, нет.
0: Нет. А я сам хотел бежать от вас. Я
1: ну
0: уйду.
1: Что?
0: Только я все скажу сначала.
1: Да, да,
0: мне...
1: говорите мне, говорите со мной так. Я вам после скажу, я вам все расскажу.
0: Да
1: говорите.
0: Нет. Вам жаль меня, Настенька. Вам просто...
1: Нет.
0: Жаль меня, дружочек
1: нет.
0: мой. Уж что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь. Ну, так теперь вы знаете все. Теперь только послушайте. Когда вы сидели плакали, я про себя думал. Я думал, что вы... Я думал, вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним образом вдруг больше его не любите. Я это и вчера, и третьего дня уже думал, Настенька. И вот тогда бы я сделал так, чтобы вы меня непременно полюбили. Ведь вы сказали, ведь вы уже сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, вот почти все, что я хотел сказать. Остается только сказать, чтобы тогда было, если бы вы меня полюбили. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, но не в этом дело. Я как-то все не про то говорю.
1: Ну, успокойся.
0: Это от смущения. А только бы я вас так любил, если бы вы еще и любили его, и продолжали любить, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела.
1: Перестаньте. Ну, поднимайтесь.
0: Простите.
1: Поднимайтесь же. Ну, пойдемте теперь. Пойдемте. Я вам, может быть, скажу что-нибудь. Да уж, коль теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хоть я еще и люблю его, я не хочу вас обманывать. Но послушайте. Отвечайте мне. Если бы я, например, вас полюбила...
0: Что?
1: То есть, если бы я только... Ах, друг мой, как же я вас оскорбляла тогда, как же я смеялась над вашей любовью.
0: Да ну.
1: Но когда хвалил вас за то, что вы не влюбились...
0: Что вы?
1: Как же это я не предвидела. Как это я не предвидела. Как я была глупа. Но я решилась, я вам все скажу.
0: Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что.
1: Нет.
0: А ведь я
1: Нет.
0: только мучаю. У вас теперь угрызение совести за то, что вы не догадались. А я не хочу, чтобы вы еще, кроме вашего горя, не хочу. Я виноват. Я виноват. Прощайте.
1: Стойте.
0: Прощайте.
1: Стойте, да. Стойте. Выслушайте меня.
0: Ну, стою, стою.
1: Вы можете ждать?
0: Чего ждать? Как?
1: Да. Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Не может не пройти. Уж проходит, я чувствую. Я слышу. Почем знать, может быть, сегодня же и кончится. Потому что я его ненавижу. Потому что он надо мной надсмеялся.
0: Что?
1: Тогда, как вы плакали вместе со мной здесь.
0: Настенька.
1: Потому что вы не отвергли бы меня, как он. Потому что вы любите.
0: Настенька.
1: А он не любил меня. Потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я ведь сама еще прежде вам это сказала, потому что... Потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее.
0: Настенька, я умоляю вас.
1: Вот что.
0: Умоляю.
1: Не думайте, что я такая непостоянная и ветреная. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила. И Богом клянусь, что никогда, никогда даже мысленно не была ему неверна. Он презрел это. Он посмеялся надо мной. Бог с ним. Но он оскорбил меня. Я его не люблю. Потому что я могу любить только... Того, кто великодушен, благороден. Он недостоин меня. Он лучше сделал, чем если бы я потом обманула в своих ожиданиях и узнала, кто он таков. Ну, кончено. И почем знать, добрый мой друг, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения. Может быть, она и началась, потому что я была под надзором у бабушки. Может быть, я должна была
0: нет.
1: любить другого
0: нет.
1: человека. Человека, который
0: да
1: пожалел
0: нет,
1: бы
0: нет,
1: меня.
0: Нет, послушайте меня, Настя.
1: Хорошо, хорошо, оставим это.
0: Ну, послушайте.
1: Я вам только хотела сказать, я хотела сказать, что если вы, несмотря на то, что я еще люблю его, если
0: Но...
1: вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что сможет в конце концов вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите сжалиться надо мной, если не захотите оставить меня одну в моей судьбе, если вы захотите меня всегда, как теперь, меня любить, то клянусь вам, клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви.
0: Настя! Настя!
1: Ну, довольно.
0: Настя.
1: Довольно. Теперь уже все сказано.
0: Теперь я...
1: И вы счастливы, и я счастлива.
0: Настенька.
1: Ну, ни слова больше об этом, хорошо? Подождите. Пощадите меня, поговорим о чем-нибудь другом.
0: Хорошо. Ради Бога, да, да, да, довольно об этом. И давайте говорить о чем угодно. Давайте говорить. Давайте говорить, говорить. Давайте.
1: Ну, говорите же.
0: Давайте.
1: Говорите. Смешно.
0: Нет, я смешной, Настенька, но от того, что я теперь живу совсем один. Ну, а завтра я, конечно, беден. Но у меня ведь всего 1200. Но это ничего.
1: Да, разумеется, это пустяки. У бабушки пансион. Она ведь нас не стеснит. Нужно взять бабушку.
0: Ну, конечно. Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна.
1: Ай, у нас тоже свёкла.
0: Ну, Матрёна, добрая старуха, только один недостаток. У ней нет воображения. Представляете, Настя? Совершенно нет. Ну, никакого воображения. Но это ничего.
1: Конечно, это ничего. Они обе могут быть вместе. Вы только завтра к нам переезжайте.
0: Как это? К вам?
1: Ну, к нам, на квартиру.
0: Хорошо. Хорошо, я готов.
1: Ну да, найметесь у нас. У нас там,
0: Настя,
1: наверху мезонин, он пустой. Жилица была старушка, дворянка. Но она съехала. И бабушка, я знаю, хочет молодого пустить. Я говорю, зачем же молодого, бабушка? А она говорит, ну так, я уж стара. А ты только не подумай, Настенька, что я за него тебя замуж хочу сосватать. А я и догадалась, что для этого.
0: Настенька,
1: ну, помните. А где вы живете? Я и позабыла.
0: Я там у Большого моста. В доме Барникова, ну.
1: А, такой большой дом.
0: Да, большой дом.
1: Я знаю, знаю. Хороший дом. Только вы бросьте его и переезжайте к нам поскорее.
0: Да завтра же, Настенька, поскорее. Завтра же. Я там немножко должен за квартиру. Да это ничего, я получу скоро жалование.
1: А знаете, я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь.
0: Да ни к чему.
1: Я выучусь и буду давать уроки.
0: Да ни к чему. Ну вот, а я скоро награждение получу, Настенька. У меня награждение выходит.
1: Завтра вы будете мой новый жилец.
0: Да. И мы поедем в сибирского цирюльника. Знаете, его теперь опять скоро дадут?
1: Да, поедем, поедем. Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое.
0: Конечно, конечно, что-нибудь другое. Я просто не подумал.
1: Ну все, пора.
0: Что?
1: Пора мне, наконец, домой. Я думаю, уже очень поздно.
0: Да.
1: Полно нам так, ребят.
0: Да, да, да, конечно. Конечно, уже поздно. Но только уж я теперь не засну.
1: Я тоже, кажется, не засну. Только вы меня проводите?
0: Ой, конечно, непременно.
1: Только теперь уж непременно дойдем до дома.
0: Непременно до дома.
1: Честное слово?
0: Честное слово.
1: Потому что ведь нужно когда-нибудь воротиться домой. Слышите?
0: Что?
1: Кто-то идет.
0: Да куда вы смотрите? Чего вы испугались? Это просто ночной прохожий. Просто прохожий. Да кто это? Кто это, Настенька?
1: Это он.
2: Настенька? Настенька, это ты?

0: ночь кончились утром. День был нехороший, шел дождь, и уныло стучал в мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась.
1: Батюшка. А, батюшка.
0: Ах, это ты, Матрена?
1: Письмо тебе, батюшка.
0: Что?
1: Письмо. По городской почте почтарь принес.
0: Господи, письмо от кого?
1: Да не ведай, батюшка. Смотри, вот там и написано, от кого.
0: Боже, это от нее.
2: Простите, простите меня. На коленях вас умоляю, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите. Простите меня. Простите, не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я вас и теперь люблю. Больше, чем люблю. О, Боже, если бы я могла любить вас обоих разом. О, если бы вы были он. Бог видит, что бы я теперь для вас делала. Я знаю, как вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь толк, или помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю. Да, благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения. Улюбите меня. Не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту. Потому что я достойна вашей любви, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленным, никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я вам написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите. Не правда ли? Простите нас. Простите. Помните и любите вашу Настеньку.
1: Касатик. А касатик?
0: Это ты, Матрена? Чего тебе?
1: Письмо-то твое. На пол упал.
0: Я посмотрел на Матрену. Это была еще бодрая молодая старуха. Не знаю, отчего вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. Не знаю, чего мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и пол облиняли, все потускнело, паутина развелась еще больше. Не знаю, отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел, в свою очередь. Что штукатурка на колоннах облупилась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого цвета стали пегие. И мелькнуло передо мной так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего. И увидел я себя таким, как я теперь, ровно через 15 лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матрёной, которая нисколько не поумнела за все эти годы. Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька, чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье. О, никогда, никогда, никогда, да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя. Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которые ты дала другому, одинокому и благородному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства – разве этого мало? Хоть бы на целую жизнь человеческую.

0: Вы слушали радиоспектакль «Белые ночи» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Напомним имена его создателей и участников. Сценическая композиция и постановка Алексея Баталова. Музыкальный редактор Ольга Троцевская. Литературный редактор Мириам Ашкеназер. Действующие лица и исполнители: Мечтатель Алексей Баталов, Настенька Анна Каменкова, Жилец Олег Вавилов, Матрена Лидия Рюмина, Бабушка Анна Белоусова, Фёкла Алла Котельникова. Спектакль записан в 1980 году. А эту передачу подготовили к эфиру режиссер Ольга Чеботуркина и редактор Александр Кукис.
1: Радио России. Театр у микрофона представляет. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Суммарные потери ВСУ за сутки составили свыше 1460 военнослужащих. Несколько стран НАТО отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины. Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве и руководстве силовиков. И теперь подробнее. Российские военные ударами дронов «Герань» поразили в порту Черноморска Одесской области сухогрузы и паром, осуществляющие транспортировку вооружений и военной техники ВСУ. Также поражены патрульный катер и переоборудованное для спуска морских дронов рыболовное судно, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 585 беспилотников ВСУ. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 220 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на всех направлениях спецоперации около 1465 военнослужащих. Несколько стран НАТО отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре. По его словам, Словакия четко дала понять, что не будет помогать Украине оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения этой страны в размере 70 миллиардов евро, сказал президент. Он также отметил, что по этой теме на саммите НАТО ясно высказал высказался и премьер Венгрии, сказавший, что Венгрия никакой военной помощи и никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет. Также в том же духе высказался непосредственно за столом переговоров в Анкаре и премьер Чехии. Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Соответствующее заявление он опубликовал в телеграм-канале. Ожидаются также перестановки среди силовиков. Зеленский предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ, заявил Зеленский. Как пишет «Страна УА» со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США. Согласно Конституции страны, отставка премьер-министра влечет за собой роспуск всего правительства. Однако, как сообщил Железняк, кандидатура нового главы Кабмина пока не определена. В числе возможных претендентов называют главу «Нафтогаза» Алексея Корецкого, министра обороны Ивана Федорова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова. Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства добавил, что в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, а также поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров. Президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс считается одной из важных отраслей российской экономики. Обеспечение продовольственной безопасности страны, а также социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависит от результатов работы отрасли, подчеркнул Путин. Официально утвержденных пляжных зон на Камчатке нет, а на прибрежных территориях Петропавловска-Камчатского и прилегающих районов установлены щиты с предупреждением о запрете купания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю. При этом отмечается, что качество воды в большинстве проверенных мест соответствует нормативам. Специалисты отобрали 210 проб с 20 апреля по 2 июля. По микробиологическим показателям незначительное отклонение выявлено по санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям нарушений нет. В Роспотребнадзоре рекомендуют при выборе места у воды обращать внимание на наличие инфраструктуры. Непогода стала причиной нарушений электроснабжения в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской и Тульской, Свердловской и Тюменской областях, сообщила пресс-служба группы «Россети». Мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду обрушился на северо-западные и центральные регионы страны. Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода, говорится в сообщении. В группе компании отмечают, что задействовано более 600 специалистов и 250 единиц спецтехники. Накануне мощный ливень с ветром и градом накрыл и Москву. Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности на 11-12 июля. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу. В Подмосковье 52% от нормы, в Москве чуть более 20%. Об этом рассказал ведущий специалист из центра ФОБОС Евгений Тишковец. Дожди прекратятся к среде и потеплеет до 23-26 градусов.
5: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. В течение воскресенья и понедельника Центральная Россия будет оставаться во власти вот этого

0: деятельности эта история сохраняется.
1: Добавлю, Мосводосток дежурит на улицах столицы в связи с непогодой в воскресенье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт и игру с мировыми звездами. Также в гонку за россиянином может включиться «Зенит», который все последние годы проявлял интерес к Головину. Однако трансфер видится непростым для реализации. У полузащитника еще 3 года действует контракт. Контракт с Монако, его зарплата составляет более 3,5 миллионов евро в год, а предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. В первой лиге сегодня продолжается программа первого тура, и в эти минуты проходит сразу 2 матча. Сегодня в эти минуты Нижний Новгород играет с Ротором, и Нижний ведет со счетом 1-0. Шинник и Сочи также начали свой матч. Здесь пока что 6-я минута и ничья 0-0. Ну а чуть позже Спартак Кострома и КамАЗ встретятся на поле спартаковской команды. Тем временем футбольный «Ахмат» объявил об усилении во вратарскую линию. Голкипер Расул Мицаев перешел в грозненскую команду из «Велеса», подписав контракт на 3 года. Соглашение включает опцию продления еще на сезон. Сейчас Мицаев уже прибыл в расположение «Ахмата» на 3-й сбор в Сербии. Хоккеист Артем Галимов пока не договорился с Акбарсом об условиях нового контракта. Его агент Александр Черных рассказал, что пока у сторон есть разногласия. Ранее портал Sports.ru сообщал, что форвард хочет получать 60 миллионов рублей в год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: В понедельник, 13 июля, в Перми ожидается 22-24 градуса, ливневые дожди и грозы. В Кирове от 21 до 23 тепла, временами дожди и грозы. В Уфе без осадков 25-27 градусов выше нуля. В Оренбурге плюс 29, плюс 31 без осадков. В Казани 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Самаре 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха днем 25-27 градусов. В Москве временами дожди, местами сильные. Ночью 16-18 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице около 19 градусов.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
7: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
5: Слушайте нас на радио.

0: России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
2: Просто о джазе.
1: С Михаилом Иконниковым.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Молли Джонсон, признанная одной из величайших певиц Канады, выпустила новый альбом «Talk to Me». В него вошли песни из вышедших весной мини-альбомов вокалистки и 4 совсем новых произведения. В работе над пластинкой кавалер Ордена Канады и Французского Ордена Искусств и Литературы, двукратная обладательница премии «Джуно», сотрудничала с представителями разных поколений канадской музыкальной индустрии. В числе приглашенных гостей, набирающий популярность продюсер Cube, удостоенный наград рэперша Хавая Майти и Джим Кади из группы Blue Rodeo. Основной же состав – это трио Молли Джонсон, в котором играет барабанщик Давида Деренцо, басист Майк Даунс и пианист Робби Ботас. Как сказала сама певица, этот проект отражает музыкальный путь, который я прошла за последние пару лет, оставаясь верной своему фирменному стилю, но при этом включая и осваивая новые подходы к соулу, джазу, R&B и року.

20 по 26 июля в городе на Неве пройдет международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Более 600 музыкантов дадут свыше 170 концертов на самых красивых площадках города. Открытие и торжественное закрытие фестиваля пройдут в Большом зале филармонии имени Шостаковича. Выступления под открытым небом состоятся в Юсуповском и Таврическом садах, на площади искусств, в парке озера Долгое и в Нижнем парке музея-заповедника Петергоф. Кульминацией закрытия станет петербургская премьера музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце». Игорь Бутман и актер Сергей Степанченко в сопровождении Московского джазового оркестра представят сценическую версию воспоминаний легендарного артиста в новых аранжировках. Среди хедлайнеров фестиваля в этом году квартет Игоря Бутмана, Фонтини, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эленкрик и камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, турецкая вокалистка из Геалаш и флагман турецкой сцены Акра Джаз Бенд, а также трио двукратного обладателя премии Грэмми Николаса Пейтона. Напомню, что ровно год назад один из лучших джазовых трубачей современности выпустил как раз записанный трио альбом «Трайон», на котором преимущественно играл на клавишных.

Одна из самых известных шведских вокалисток Анна Паулина выпустила дебютный альбом в 2011 году. С тех пор сотрудничала со многими знаменитостями, включая Викторию Толстой, Нильса Лангрена и Андерса Бергкранца. Свой новый альбом «Lucky to be me» задумала 3 года назад, когда познакомилась в Швеции с участницей вокального ансамбля «Манхэттен Трансфер» Джанис Сигел. Чуть позже уже Сигел познакомил ее с пианистом, аранжировщиком и продюсером Джоном Демартино, и проект начал приобретать вполне конкретные очертания. К моменту записи, которая проходила в Швеции и в США, к работе над альбомом подключились такие знаменитости, как трубачи Рэнди Брейкер и Фредди Хендрикс, гитарист Гильермо Монтейро, саксофонист Крейг Хэнди, басист Борис Козлов, барабанщик Винс Черико и другие. I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up

0: юбилей.
1: В 1961 году, то есть 65 лет назад, на третьей церемонии вручения премии Грэмми впервые состоялось награждение в новой номинации «Лучшее джазовое исполнение большого ансамбля». Для того, чтобы попасть в число претендентов, коллективы должны были, впрочем, сегодня правила не изменились, состоять из 9 и более участников, не считая дирижера и руководителя ансамбля. С 1962 по 1971 и с 1979 по 1991 годы номинировались не только альбомы, но и отдельные композиции. Название неоднократно менялось. С 2001 года оно звучит как премия Грэмми за лучший альбом большого джазового ансамбля. Первым лауреатом премии в этой номинации стал композитор, дирижер и аранжировщик Генри Манчини, получивший награду за выпущенный в 1960 году лейблом «Арсей Виктор» студийный альбом «The Blues and the Beat». Записана пластинка в феврале 60-го года в Голливуде в студии RCA Studios. В примечаниях к альбому, написанных самим Манчини, говорится, что джаз можно разделить на две составляющие – блюз и бит. На первой стороне альбома звучат пьесы, исполненные в блюзовой манере, а на второй – в зажигательном джазовом ритме.

Гречен Парлат объявила дату выхода новой пластинки «The Wise Ones». Она выйдет 11 сентября. В студии вокалистка объединилась с музыкантами, с которыми дружит уже на протяжении 20 лет. Это пианисты Джеральд Клейтон и Роберт Гласпер, барабанщик Марк Джулиано, басист и вокалист Алан Хэмптон. Я так благодарна за то, что у меня сложились такие крепкие связи с музыкантами, работавшими над этим альбомом, сказала Парлата. Помимо артистизма, нас объединяет дружба. Мы люди, которых связывает многое. Также в записи участвовали вокалистки Бекка Стивенс, Эмбер Наврон и трехкратная обладательница Грэмми Мишель Дегуичелло. На сегодняшний день доступна лишь одна пьеса с будущего альбома Гречен Парлата. Она называется «Rainbow».

Рон Картер выпустил альбом «Дуэт», посвященный Джиму Холлу, с которым он выступал и записывался в дуэте в начале 70-х и в начале 80-х годов. Для работы над пластинкой легендарный контрабасист, отметивший в мае 89-й день рождения, объединился с одним из самых востребованных гитаристов последних лет, Йотамом Зильберштейном, которому немного за 40. Диск был записан в легендарной студии Руди Ван Гелдер в Englewood Cliffs, в которой Картер творил сотни раз, начиная с 60-х годов прошлого века. В альбом вошла пара джазовых стандартов, несколько менее известных пьес и две композиции Зильберштейна, в том числе посвящение знаменитому гитаристу Расселу Мэлоуну, блюзу «Brother Malone», скоропостижно скончавшемуся 2 года назад во время гастролей по Японии в трио Рона Картера.

0: Проверено временем.
1: Лейбл BMG пополнил свою коллекцию популярных сборников «The Montreux Years», «Годы в Montreux», записями Роберты Флэк. Суперзвезда 70-х неоднократно входила на сцену одного из самых знаменитых джазовых фестивалей. Дебют ее состоялся в 71-м году, а последнее выступление в 2008-м. Сама певица описывала фестиваль как самое особенное место на Земле, место, где мы с друзьями можем проводить время, разговаривая, гуляя, празднуя и выступая вместе в самом красивом месте в мире. Она особенно восхищалась талантом основателя Клода Нопса объединять артистов в спонтанных коллаборациях. Вошедшие в изданный CD и двойном виниле сборник, ранее не издававшиеся записи, были полностью отреставрированы

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Один из самых популярных российских джазовых музыкантов, бессменный ведущий программы «Шабловка 37» на телеканале «Россия Культура» Вадим Иленкрик выпустил студийный альбом «5G». Пластинка записана трубачом вместе с его постоянным коллективом «Иленкрик Крю», в котором играют пианист Дмитрий Лугин, гитарист Александр Родовский, басист Армен Мрчан и барабанщик Виталий Эпов. Впервые все участники квинтета выступили в роли композиторов, представив авторские произведения. Название пластинки 5G несет двойной смысл, оно отсылает к 5 участникам ансамбля и одновременно символизирует новый уровень взаимодействия, скорости обмена идеями, энергии и импровизации. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. Забота, уважение. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Радио России «Орел». Реклама.
3: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили предприятия ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки может стать послом Украины в США. Злоумышленники начали использовать фейковые сайты Roblox. Минпросвещение предостерегло детей от поедания мармелада в виде червячков. И теперь подробнее. 4 человека погибли, еще 4 пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Энергодар в воскресенье, спустя всего 2 дня после переговоров России и МАГАТЭ в Калининграде. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. С 27 апреля, с начала масштабной эскалации Киевом ситуации, в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц, также сообщил Лихачев. Российские вооруженные силы с помощью БПЛА «Герань» поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера в порту Черноморск в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием предприятия ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Удары пришлись по 3 ключевым портам – Черноморск, Южный и Измайлов. Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 585 беспилотников. ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих. Главным претендентом на кресло премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко считается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Об этом сообщает издание «Страна УА». По данным издания, он тесно связан с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается одним из самых влиятельных людей в окружении Владимира Зеленского. После резонансного коррупционного скандала, связанного с Миндичем, Корецкий пытался изменить имидж и активно давал интервью СМИ. По мнению источников, одной из причин возможной отставки Свириденко могло послужить внимание к ее деятельности со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет издание «Ведомости». Смена Кабмина может быть связана с намерением Зеленского убрать министра обороны Ивана Федорова из-за напряженных отношений. В случае отставки премьер-министра правительство уходит в полном составе, включая всех министров. Сегодня Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Как сообщила «Страна УА», со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США. Новое обострение обстановки на Ближнем Востоке. США ночью вновь бомбили цели в Иране. В ответ КСИР нанес ответную серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Подробнее корреспондент ВГТРК Александр Билибов.
5: В нынешней атаке на Иран Пентагон задействовал палубную авиацию с авианосцев на Ближнем Востоке, томагавки, запущенные с эсминцев в Аравийском море, а с территории американских баз в странах Персидского залива были зафиксированы пуски в сторону Ирана ракет «Хаймерс» и «Атакамс». В Центральном командовании США заявили о поражении минувшей ночью 140 целей на территории Исламской Республики. В Иране нарушителем договоренности называют именно США, заявляя, что вся ответственность за дальнейшую эскалацию лежит именно на Вашингтоне. В том, что ответ Ирана на очередной виток американской агрессии последует, и причем незамедлительно, вряд ли у кого-то оставались сомнения. Ракеты и дроны КСИР полетели по уже хорошо пристреленным американским военным базам в регионе. В ходе серии ударов были уничтожены центр управления и контроля, а также ангары с беспилотниками на американской базе в Иордании. В Кувейте были поражены зенитные комплексы «Патриот» и склады боеприпасов к ним, а в Бахрейне – объект связи американских войск. В ответ на удары США в Иране пустили в ход и свое самое действенное оружие – Ормузский пролив, который, по заявлению КСИР, теперь снова закрыт. По данным мониторинговых сервисов, отслеживающих морской трафик, за последние 24 часа было замечено всего 6 торговых судов, завершивших проход по иранской северной схеме движения, в то время как ни одно судно не использовало южный коридор, поддерживаемый США через воды Омана. Дипломатические варианты выхода из затяжного кризиса с каждым днем становятся все менее вероятными. Александр Белибов, «Вести».
4: Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Ормузский пролив на данный момент открыт. По словам Трампа, накануне на переговорах Иран пошел навстречу требованиям Вашингтона, в том числе в плане отказа от возможности получить ядерное оружие. Однако в течение часа после завершения переговоров Иран запустил дрон по судну в Ормузском проливе, отметил Трамп. В ночь на воскресенье Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил о временном закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем. США и Иран обменялись ударами. Злоумышленники начали использовать фейковые сайты Roblox, чтобы похищать аккаунты и личные данные. Об этом сообщили в телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Московского управления МВД. Фальшивые сайты мало чем отличаются от официального ресурса. На поддельных сайтах пользователям предлагается авторизироваться или подтвердить получение бонуса. Так мошенники получают данные и коды из сообщений. Злоумышленники распространяют информацию о якобы возвращении Roblox в Россию и обещают пользователям 1000 бесплатных робуксов в честь этого события. На самом деле это обман, отмечается в сообщении. В МВД предупреждают, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, сообщать коды подтверждения из сообщений. Минпросвещение посчитало неадекватным желание детей есть мармелад в виде червячков. Об этом говорится в письме, направленном в регионы, передают РИА Новости. Отмечается, что тяга к таким формам сладостей может быть продиктована видеороликами в честь Хэллоуина и иных подобных деструктивных явлений. Конец цитаты. В министерстве отмечают, что у детей в возрасте от 7 до 11 лет еще недостаточно развито критическое восприятие информации.

0: Уфе. Еще в одной встрече игрового дня «Шинник» и «Сочи» сыграли в ничью 2-2. В составе хозяев мячи забили Илья Прохоров и Вадим Карпов. У «Сочи» отметились Александр Осипов и Роман Ежов. Российские велогонщицы Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина одержали победу в Мэдисоне на первенстве Европы по велоспорту на треке. Турнир проходит в Германии. Также в воскресенье победителем соревнований среди юниоров в спринте стал россиянин Михаил Демиш. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3-3 среди спортсменов до 21 года выиграли конференции «Азия-1» юниорской лиги наций в Китае и смогут принять участие в Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, если Международная федерация баскетбола допустит их до участия в турнире. На этом о спорте все. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
3: В понедельник, 13 июля, в Нижнем Новгороде и Пензе ожидается 20-22 градуса, временами дожди. В Ярославле 19-21 градус, ливневые дожди, временами сильные грозы. Во Владимире от 19 до 21 градуса, временами дожди. В Туле 20-22 градуса выше нуля, временами дожди. В Воронеже 21-23 градуса, временами дожди. В Ростове-на-Дону 27-29 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков. 25-27 градусов. В Москве временами дожди, местами сильный. 20-22 градуса. Ночью 16-18. Сейчас в столице плюс 19.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Второй час программы «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Телеграм-каналы «Сыны монархии» и «Афанасьев Z». И во второй части программы мы поговорим с вами о, наверное, ключевом, самом важном деле сохранения народа. Это не экономика и даже не военное дело, это культура. И поговорим мы с человеком, знакомством и дружбой, с которым я искренне горжусь. Это Иван Ильич Глазунов, ректор Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова. Замечательный художник и человек, который феноменально чувствует русскую эстетику, русскую душу, русскую красоту. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Я побывал на мероприятии в Академии живописи, ваяния и зодчества, да, я правильно перечислил, имени Ильи Сергеевича Глазунова. Был, конечно же, в очередной раз удивлен и очень рад и красоте, которая там в целом живет. Я очень рекомендую хотя бы посмотреть видео какие-то или фотографии, что это за место удивительно. А во-вторых, я был очень рад тому, что начинается там учебный год с молебна, что туда идут студенты, и мне хочется верить, что они проносят это желание через весь период обучения делать красоту, учиться чувствовать, понимать и делать красоту. Потому что при слове «современное искусство» рука сама тянется к пистолету очень у многих. Вот. А не все же современное искусство – это уродство, вырождение и нечто страшное. И вот, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать. Что такое современное искусство в России сегодня?
2: Ну, современное искусство – это термин такой широкий, и он узурпирован, к сожалению, вот уже на слуху, когда говорят «современное искусство», это, значит, какой-то музей современного искусства, это концептуальные какие-то такие вещи, которые, ну, кто-то интересуется этим, кто-то нет. Но вообще-то современное искусство – это все искусство, которое нашего времени, которым занимаются наше поколение, наши люди, живущие сейчас. Поэтому отказывать художникам, которые работают в иных жанрах и занимаются, кстати, очень важными сейчас для продолжения традиций вещами, наверное, не стоит. Современное искусство, я думаю, в России сейчас потерпело вот то современное искусство, которое

0: самопровозгласилась как современная, я думаю, что скоро отпадет желание у многих смотреть эти и, значит, созерцать эти концепции, какие-то такие, сказать, условные вещи, которые, ну, иногда бывают, может быть, остроумные, иногда, но это не моя, как бы, стезя, как Александр Бенуа, выходя вот с первых еще выставок современного искусства в Париже в начале 20 века, его спросили, что он думает про это, он сказал, так сказать, одним словом, что скучно. Ну, в этом много выражено, в слове «скучно», правда. Современное искусство в России, к сожалению, вот, так сказать, ассоциируется с этим. Но и вообще, наверное, везде так. Но, тем не менее, есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже – это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. К сожалению, конечно, бывают и произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится, и, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. Такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
1: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
0: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистического авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменена программа старая императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно дальше не может двигаться. Но как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье там, которое изображалось, это, ну, как бы ушло в прошлое, но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже в современную, все-таки с тем, что у нас есть основа этой вот вековой, многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, и тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет... мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
2: А вот скажите такой вопрос, да. Как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь приходит в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей, типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
1: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
0: Но есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот, а смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, то ли был ремонт, и забрали, что-то забыли убрать, или это оказывается, когда... Но это не работает. То есть, теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такой... отношение к искусству в этом жанре. А картина, где написаны по профессиональным критериям, хорошо написанная картина, которая может по уровню, так сказать, как-то продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена, и то, что вперед дает молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше. Не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилось... Ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну, не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы это более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства изобразительного, это вполне как бы это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну, вот нам говорят, ну, вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких. Это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек, в принципе, реагирует на искусство. Ну, большинство людей. Есть, конечно, кто отморожен полностью. Такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
1: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства XX века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус, хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А «Сталинский ампир», хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
0: Ну да.
1: Но, это так? Или
0: наверное, так. Но вот, я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету, там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса, там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же XIX века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были, допустим, на рубеже веков. Вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, но просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти, на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
2: Общий мужчина и женщина.
1: Сейчас да. Это называется коливинг.
0: Да. Ну вот, да. Они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это. И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы в кавычках украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
1: вот и я.
0: Сталинский ампир, да, или Будённовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи, что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал, были же конкурсы, тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи... Ну, в то время много в Европе такого строили, и у нас не исключение. Но у нас это как бы грандиозно, пафосно, и они все-таки эти дома в каком-то вот русле классической культуры сделаны. Поэтому они не... Жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
1: Традиции при этом, ну, да. Они на фоне, да, остального выглядят достаточно традиционно.
0: Да, да, они монументальные. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие
1: изжить
0: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
1: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а, как я понимаю, все-таки основной как бы этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
0: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот, не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей, и, в общем, тогда это было такой, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовной пищи, и восторгались этим Тициановским складком там или... В общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. Но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства или заниматься...
2: Комиссарами от искусства. Да, да. Я даже, насколько помню, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады. Как раз
0: Билибин, погиб. Да, в 42-м году умер Билибин. Он был вот из эмиграции приглашен, да, кстати. Да. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там, «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
1: Он там прослеживается однозначно.
2: Да. Так... кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра до революционной школы?
0: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких... побочных каких-то. У них и возможностей не было, как у современных студентов. У них был, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью. Да, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился. Он стал такой, как про него... западная пресса написала «Удар в спину соцреализма». То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический, другие, но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него... какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там... У них темы такие были. Сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я, когда учился еще, я застал это. «Молодежь в сельскохозяйственном производстве», тема там на четвертом курсе. «И будь здоров». Иди.
1: Но это тоже может быть очень красиво.
0: Да, да, может. Найди способ это как-то показать красиво. Найди способ это сделать не казенно и не так просто на потребу, что ли, да. Нужны работы с натурой. Ты должен поехать там, в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть, кто был талантлив и умен, в то время так и делали. Они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то? Ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами. Вот. И чем казённее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было... Больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия, где аппликация использована, кстати, от окладов сельских икон, такая экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Но замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли и смотрели на былинные образы. Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно какими-то. Вот эта знаменитая его лестница с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах, вот тому, что показал им молодой тогда еще художник.
1: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите, потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных крестьянства, дворянства, священства, в первую очередь на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
0: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е, 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот. Можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести, моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади так называемой никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. И вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает какое-то, как появляется окно туда, вот, в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. И я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, в Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен так сильно. И вот там было в 5 утра, такое вот можно было что-то купить недорого, он, ощущение вот это такой охоты за чем-то любимым. И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это было... такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть иногда в какие-то грусть и тоску. Он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция плод любви просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет. Даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым, его мастерской, среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
2: А как получалось вот такое миссионерство о России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы, потому что многие сталкивались с какой-то цензурой, как я помню, читал про некоторых наших вот первых рокеров советских, они, скажем, писали текст про, там, например, советская репрессия, но чтобы он прошел, они писали: мы эту песню посвящаем жертвам там террора Аугусто Пиночета там для редактора, то есть какие-то, может быть, были тоже ухищрения, чтобы в массы тоже вот эти сюжеты православные на тему исторической России до советской, с чем приходилось сталкиваться?
0: Не, ну, конечно, его знаменитейшая картина «Мистерия XX века», она была снята с выставки, и вообще даже был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил лучше на нарах своей стране, чем, значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря, и был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой какой-то, вот, как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италию, это приехал уже человек, одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где, да, сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрит на пожарище, это Городец. Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях маленьких где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
1: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, вояния и изучества, сегодня? К вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Там, да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
0: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях. Бесконечно эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
2: Вот, проблемы с теми Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
0: Проталкивал, ну, много деятелей, да. Да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны. И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор — это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть, но, к сожалению, вдогонку надо доучивать и доучивать. Ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот национальный русский колорит в обучение, потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да? И если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру, соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать. И никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства, сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль, его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот. Поэтому тут какой духовной пищей себя наполнить? А студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылся, на факультете искусствоведения главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы, они вырастут. Если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
1: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
0: Нет, сначала надо сбить Академию.
1: Конечно.
0: В Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа – это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок, и, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам, но вообще-то мы возим выставки и по России, раньше и заграничные были, и вот удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. Но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек, в какой-то, так сказать, коллизии.
2: Ну, как вот, на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход свободный.
0: Ну, у них пустые залы, это, да. Кстати, по всей Европе, это, насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот, привозят, допустим, со всей Европы, там, Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают. Или там в Уфице надо записываться. Да. Но какой музей современного искусства может, так сказать, столько собрать людей? Вот. Классику хотят, потому что это «будьте как дети», еще Господь сказал. Это, в этом есть живое стремление человеческой души. Вот, образован ты в искусстве или не образован, или, может, ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с 3 фотоаппаратами и первый раз приехал. Ну, куда ты? В Уфице, конечно, пойдешь, Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов, как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то. Надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты. У нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы дипломы все разные, и темы всех мучают разные. У каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то. И это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые за ассистентуру закончили, допустим, после уже 6 курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно, это тоже, может быть, не для всех, но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент, понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
1: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военного изучества.
0: Да, но это звучит на имени, сайт. Приходите
1: и,
0: в гости.
1: Конечно, да. Приходите в гости, приходите в музей Глазунова, и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов, меня зовут Андрей Афанасьев и
2: Роман Антоновский. Спасибо, до новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: консерватники.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио «России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
7: 14-22.
1: Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 585 украинских беспилотников. Германия профинансирует закупку 50 тысяч дронов для ВСУ. ЦИК завершил прием документов для заверения списков кандидатов в Госдуму. И теперь подробнее. Вооруженными силами России ночью на воскресенье нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины. Удары дронами «Герань» по украинскому парому, сухогрузу и «Сенеру» были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны. Группировка «Южная» нанесла поражение живой силе и технике ДНР. ВСУ за сутки потеряли там до 150 военных. Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 585 беспилотников. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1465 военных. Правительство ФРГ профинансирует поставку Украине 50 тысяч ударных беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, этот заказ – один из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны западного правительства. Объем контракта составляет примерно 90 миллионов евро, при этом часть беспилотников уже поставлена Киеву, тогда как остальные должны быть отправлены в течение этого года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия не собирается нападать на страны НАТО и открыта к равному диалогу. Как заявили в российском МИДе, альянс не может существовать без внешнего врага и поэтому постоянно находится в его поиске. Сейчас таким врагом удобнее всего объявить Россию. Тем не менее, ряд стран альянса на недавнем саммите проявили интерес к контактам с Москвой. Премьер Словакии Роберт Фицо приветствует тот факт, что многие страны НАТО понимают необходимость вести консультации с Россией. Также он напомнил, что Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО Киеву на 70 миллиардов евро.
0: Для меня и подстатное же вяцеры членской краины НАТО.
7: Для меня главное то, что ряд стран-членов НАТО выразили заинтересованность в диалоге с Россией. Я приветствую это и давно поддерживаю такой подход. И хотя в итоговых документах саммита упоминался очередной пакет военной помощи Украине на 70 миллиардов, Словакия четко обозначила свою позицию в пользу мира еще до начала встречи. Я подтвердил Марку Рютте, что Словакия не будет участвовать в предоставлении такой военной и финансовой помощи Украине. Мы за сотрудничество, диалог и гуманитарную помощь, но мы не поддерживаем войну.
11: Источники в НАТО также сообщили, что не видят свидетельств подготовки России к нападению на страны Балтики. Собеседник «Таймс» отметил, что нет никаких признаков заинтересованности Москвы в конфликте, но западные лидеры используют идею мифической российской угрозы для обоснования роста военных расходов. Ольга Стефанишина попросила об отставке с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. На Украине ее обвиняют в хищении 2,5 миллионов гривен, это свыше 4 миллионов рублей, на анализе европейского законодательства. Ранее сегодня сообщалось, что со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, что должность посла Украины в США может занять нынешняя глава правительства Юлия Свириденко. Владимир Зеленский сегодня отправил правительство в отставку. В числе возможных претендентов на должность премьер-министра называют главу «Нафтогаза» Алексея Корецкого, министра обороны Ивана Федорова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова. Власти коммуны Сарсель под Парижем эвакуировали 300 человек после того, как спецслужбы сообщили об угрозе нападения на еврейское сообщество. Об этом сообщила радиостанция «Европа-1», передает ТАСС. Эвакуация посетителей кинотеатра и близлежащих ресторанов началась после того, как правоохранители поздно вечером в субботу получили сигналы о подозрительном автомобиле, припаркованном у синагоги. Прибывшие на место саперы обнаружили в машине ружье с 7 патронами и пистолет с 10 патронами. По данным разведки, в автомобиле, возможно, находилась взрывчатка, которую могли использовать для нападения на еврейское сообщество. ЦИК России завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий. В порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов, сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев. Среди непарламентских партий представлены 6. Партия пенсионеров, партия прямой демократии, Яблоко, Коммунисты России, Родины и Зеленые. При проверке материалов ЦИК выявил недостатки в документах нескольких партий. Большинство замечаний носило технический характер и было связано с качеством копий, неполнотой или неточностью сведений, расхождениями в реквизитах документов, а также необходимостью подтвердить отдельные данные о кандидатах. Выборы пройдут в сентябре. Лето вернется в центральную часть России к середине следующей недели. Дожди прекратятся и потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха в воскресенье понизится до 19-22, поэтому камней с неба больше не будет. Вероятно, сильных гроз, града, шквалов, смерчи уменьшится до минимума. Ну а за окном в основном такие проливные дожди, хотя со слабой грозовой деятельностью эта история сохраняется.
13: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин может летом сменить клуб, сообщает «Спортэкспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 4-2. Нижегородцев забили Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев и Станислав Лапинский. Оба гола волгоградцев на счету Эмерсона. Нижний Новгород занимает второе место в таблице первой лиги с 3 очками, уступая по дополнительным показателям Уфе.

0: Романова дрался на дуэли с Максимилианом Волошиным из-за женщины, получил от того пощечину. Большевиков не любил и был расстрелян в 1921 году, в общем, по ложному навету, якобы за участие в контрреволюционном подполье Таганцева. Но мы не будем останавливаться на этом, это так в общем. А говорить мы сегодня будем с очень моим уважаемым собеседником, с Михаилом Борисовичем Шапошниковым, заведующим отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Здравствуйте, Михаил Борисович.
1: Здравствуйте.
0: Почему время начала XX века, не только в поэзии, но как-то вообще это время, почему оно именуется Серебряным веком?
1: Здесь есть несколько мнений. Ну, во-первых, веком золотым именуется время пушкинское. А дальше вот конец XIX века одно время именовали Серебряным веком. Вот Фет, Полонский, Майков, Апухтин. Но это не прижилось как-то. И уже в XX веке, где-то уже после войны в Великой Отечественной, в 1940-х годах, среди эмигрантов сначала, Бердяев, Сергей Маковский стали это определение использовать для эпохи вот 1890-х, 1920-х годов. Потом Анна Ахматова это поддержала здесь у нас, тоже в 50-е годы. В поэме «Без героя» она обмолвилась об этом. Ну и как-то вот постепенно это название за определенной эпохой укрепилось. Но «Серебряный век» – это понятие даже не историческое, а скорее мировоззренческое, потому что Анна Андреевна Ахматова, как все прекрасно помнят, дожила до 1960-х годов, но она оставалась поэтом «Серебряного века». И многие тоже, как там, так и здесь.
0: Николай Гумилёв, его в литературоведении обозначают основоположником акмеизма. Это одно из течений вот, поэзии Серебряного века. Это слово греческого происхождения. Акм – это нечто, крайняя степень совершенства, если я правильно помню.
1: Высшая степень достижения и расцвет.
0: Высшая степень, да. И потому вот эти стихи сторонников и участников, и последователей акмеизма, они действительно, ну, хороши, ничего не скажешь, хороши. И вот в стихах Гумилёва, в его поэзии путешествий, сейчас это называется travel-литература.
1: Да,
0: вот тогда это...
1: забавно.
0: Да, travel-литература, специально
1: прекрасно,
0: такой термин, да. Оказывается, да.
1: Оказывается, вот, уже и... определение есть.
0: Но вот его стихи действительно, понимаете, они о мужественных людях, об изысканных жирафах африканских, о темнокожих красавицах. Я, например, очень люблю цикл «Капитаны». Тут и романтика, и героизм, и при этом такая красота. Это просто вот так вспоминаешь там строчки.
1: «Зирая покинутый порт, отряхает ударами трости, клочья пены с высоких ботфорд».
0: Бадфорд, да, или бунт на порту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев
1: розоватых
0: барабанских манжет. Да, барабанское кружево дорогое очень было. Вот если кто более там подробно заинтересуется или приходит в ваш музей, да, с чего бы вы начали рассказ о Гумилёве в вашей экспозиции?
1: У нас есть, во-первых, зал целый, небольшой, посвященный 1910 именно годам, и в основном посвященный акмеистам, конечно. Ну, естественно, это определение, вот то, что мы уже сказали, что обозначает это слово греческое. Но тут важно было возвращение к человеку и человеческому в поэзии от таких мистических туманностей, символизма, отход к ясности переживаний. Недаром главный журнал символистов – это «Весы». «Весы» – это созвездие. Ну, так говоря, просто. И поэтому созвездия видны ночью. У символистов такое вечерне-ночное сознание. У акмеистов журнал «Аполлон». Бог света, солнца, совершенной античной

0: красоты, ясное дневное такое сознание поэтическое, озаренное солнцем и светом. Недаром еще одно определение было – кларизм, такой свет, кларизм, свет, говорил об этом Михаил Кузьмин, один из тоже таких провозвестников акмеизма, предтечь. И, кроме того, акмеизм – это по заветам еще одного учителя Гумилева, Иннокентия Анинского, директора Царскосельской гимназии, в которой Гумилев учился, и прекрасного поэта. Анинский скончался в 1909 году, как раз «Аполлон» только стали издавать журнал. И Анинский говорил, что искусство – это соединение божественного замысла, да, мистического, конечно, с человеческим творческим началом. Поэтому акмеисты – это поэты парка, а не дикого леса, это поэты города, созданного человеком, такого как Петербург или Париж. Поэтому-то Ахматова и писала в основном о Царском селе и о Петербурге. Но что касается как раз Николая Степановича Гумилева, то, конечно, его поездки в Африку несколько, так сказать, изменили эту тенденцию, потому что там он, конечно, писал и о дикой природе тоже. Он с ней сталкивался непосредственно, но это была экзотика. Это было время, когда к экзотике стремились, поскольку тогда ее можно было увидеть редко. Это не наше время, компьютерное, телевизионное и так далее, и так далее. Поэтому вот он олицетворял собой человек, который вот своими глазами видел, своими ногами ступал там, где ни один представитель России практически и не был. И часто даже и немногие европейцы бывали вот в этих африканских странах, пустынях и саваннах.
1: Я сейчас подумала, я вот уже упомянула, что он был одним из тех творцов, кто вот на знаменитой башне Вячеслава Иванова был такой заметной фигурой. И там невероятное было сплетение отношений человеческих. Но, тем не менее, вот еще не будучи женатым на Анне Андреевне Ахматовой, был у Николая Степановича Гумилева страстный роман с Елизаветой Дмитриевой.
0: Да, было такое.
1: И вот эту историю нам расскажите про некую загадочную Черубину де Габриак. Потому что это, в общем, такое было, ну, в его жизни история непростая и на поэзии отразившаяся.
0: Да, тут трагедия-то как раз скорее для Елизаветы Дмитриевой. Она была человек очень одаренный и могла бы даже стать самой известной поэтессой России, если бы не Анна Ахматова. Но что касается ее, так сказать, эмоционально-психологического склада, вот здесь было сложно. Она была человек не очень здоровый с детства и, конечно, очень ранимый, очень особенный, и ей хотелось быть такой роковой женщиной, которая навсегда оставляет след в душе поэта, такого как Гумилев, или особенно в его творчестве. Но тут все-таки этого не случилось. Тут больше нашумевшая история вот дуэли из-за нее с Волошиным. И самое интересное, дуэль-то знают про это, но они, так сказать, несколько театрализованно там стрелялись почти на том же месте, на котором Пушкин.
1: Где там, Пушкин,
0: и из пистолета в той эпохе. Ну вот все-таки, слава богу, увечья друг другу они не нанесли. Гумилев вообще не стрелял в Волошина, только вверх выстрелил. Волошин выстрелил в него, но и промахнулся, поскольку стрелять не умел. Ну, в общем, это был некоторый такой, даже я бы сказал, театральная история все-таки.
1: Да,
0: но
1: да,
0: тут важно, что в 1921 году, а эта вот история была еще в 10-м, то есть они 11 лет не встречались с Волошиным. И Гумилев, быв незадолго до своей гибели в Крыму, заехал к Волошину в Коктебель, и они кратко повстречались, и Гумилев даже тогда сказал: «Вы поверили этой сумасшедшей женщине?» Я таких слов не говорил, а Волошин обвинял Гумилева в том, что он оскорбил Дмитриеву Чарубину, сказав, что вы были моей метреской, а на таких не женится. Вот, а вы распространяете обо мне слухи, что я, значит, хочу на вас жениться. Гумилев сказал, что он не говорил этих слов и готов даже сейчас, через такое количество лет, так же ответить за свои слова, как и тогда.
1: Но ведь, смотрите, эта история все равно очень такая, при всей ее излишней, может быть, театральности. Но вообще то время, которое именуется Серебряным веком, там много было всего такого. Но вот хотя бы вот Елизавета Дмитриева. Почему не быть Елизаветой Дмитриевой? Почему Чарубина де Габриак, некая итальянская? А это Волошин ведь придумал.
0: Я скажу, почему, но тут я об этом даже уже обмолвился однажды в одном документальном фильме. На мой взгляд, это прозвучит, может быть, несколько, так сказать, своеобразно, но Максимилиан Александрович Волошин, много лет проведший в Париже, бывший в Испании, известно, что он прошел некие посвящения в тайных обществах. А ему, правильно, вот он прошел это посвящение, он дал обеты. Он не мог о многом сказать сам в своих стихах. Он мог только намеками, отдаленными. А вот здесь он придумал некую мистическую такую красавицу, которая на самом деле не существовала, которая пишет какие-то стихи, на самом деле ее нет. И вот через эти стихи ее, подсказывая ей определенные идеи, он и высказывал некоторые свои мысли, которые сам не мог высказать в своем творчестве напрямую. Вот такая, мне кажется, тайна есть у Чарубина де Габриак.
1: Тут уже не про поэзию, а про обеты.
0: Да, но и про поэзию. Она была человек одарённый и могла это воплотить, пусть и с некоторой помощью Волошина.
1: А вот эта прекрасная, доведенная до совершенства поэзия – это стихосложение великолепное сегодняшнему человеку. Ну вот человек начала века, 10-е годы до там 20-х. Да, он жил в этом времени. И почему мы вот, когда мы там и о Золотом веке говорим о Пушкине, о том, что, допустим, его стихи становятся со временем, требуют каких-то объяснений, ну, особенно какие-то отдельные даже, может быть, слова, выражения, понятия. А в поэзии Серебряного века не надо объяснять, или все-таки и там тоже остаются для сегодняшнего читателя некоторые необъясненные места?
0: Ну, конечно, это зависит от, так сказать, уровня методологии образования, которые вложены в стихи, например, стихотворение Вячеслава Иванова или некоторые стихотворения Валерия Яковлевича Брюсова, конечно, и Мережковского тоже объяснять надо, потому что там исторические термины, культурологические термины, мифологические термины, их очень много. У Гумилева тоже, но не настолько. Николай Степанович Гумилев как раз поэт для многих, для тех, кто полюбят его поэзию, они будут ею пленены. Он мастер стиха, ученик Валерия Брюсова, очень такой профессионал в своем деле. Он писал стихи именно профессионально. Он знал, как делать стихи, вот как говорил один из более поздних, так сказать, представителей этой эпохи. Он именно даже поэтому и основал такое объединение поэтическое, даже издательство у них было, цех поэтов. То есть поэзия – это мастерство, да, в первую очередь. То есть это именно вот как ремесленники в Средневековье занимались своим делом, вот поэты тоже составляют такой цех поэтов. И еще, конечно, все-таки, хотя судьба трагична и спорна, но Николай Степанович Гумилев – поэт, который может являться примером для других, для молодых людей, в том числе человек, который был верен своему долгу, который никуда не убегал от трудностей, а наоборот, из Англии вернулся в Советскую Россию, где потом через некоторое время принял свою судьбу. Но он это делал с открытым забралом, он шел навстречу этой судьбе, он, что называется, не кривил душой и не занимался всякими ложными вывертами.
1: Политики нет в его стихах.
0: Нет. Нет.
1: Мы же ведь говорим, когда мы говорим, вот Блок там принял революцию, этот человек, другой человек, не принял революцию. У него этого нет открыто
0: Да,
1: в
0: он
1: стихах.
0: жил в свое время, вот в том-то и дело.
1: И в этом, наверное, и прелесть, и красота,
0: И величие
1: и
0: его. Он мог сказать
1: величие.
0: матросам там на митинге, когда его спросили, так сказать, из зала, какие у вас политические убеждения, он ответил, я убежденный монархист. И это была его позиция. И он придерживался ее до конца, но он никуда не убегал. Вот в том-то и дело. Это удивительно, но надо сказать, что он ведь и прошел, как мы уже упоминали, про Георгиевский, даже два креста было, и
1: два
0: орден
1: креста,
0: Святого Станислава
1: да.
0: Он не успел получить, просто революция произошла. Он был на фронте, он участвовал в боевых действиях, реально. И он знал, что такое атака, что такое окопы, что такое вот эти дожди и снега все там на фронте. Он все это знал. И именно был одним из тех, кто принимал свое время таким, каким оно было. Не в башню из слоновой кости удалялся, а именно жил ту свою жизнь, которая сопровождала эти годы. Сначала очень спокойные, как раз когда он начинал, с 1908 по 13, а потом совсем другие.
1: Вот это удивительно, такая храбрость его человеческая, мужская, да, скажем, храбрость, она вот именно и в стихах тоже, мы уже упомянули, и капитанов, и все вот эти вот его такие героические люди с отважными взглядами, прямыми, не боящиеся ни полярных морей и ни южных.
0: Да-да-да.
1: Это тоже ведь, понимаете, какая-то... Мне кажется, это молодого человека, читающего, должно очень привлекать. Вот такой, я не знаю, это же неверно будет назвать это романтикой, потому что он не романтик, а он акмеист, если мы будем по литературоведению идти, да? Но это действительно вот все равно, это для юношества, мне кажется, равно как и вот эти путешествия и эти описания, и опять вернемся к этому изысканному жирафу. Между прочим, в свое время, когда мы начали открывать, это немножко в сторону, живопись Пиросманишвили, Нико Пиросмани, потрясающего художника грузинского примитивиста. И вот у него есть картина, она, по-моему, так и называется «Жираф». И очень такое удивительное изображение этого самого по себе удивительного животного. И вот я, когда ее впервые увидела, подлинник ее в Тбилиси, сразу вспомнилась вот этот вот изысканный бродит жираф. Просто вот это удивительное совпадение живописное и поэтическое. Ну, словом, конечно, читать одно наслаждение просто. У нас ведь какое время его не печатали?
0: Долгое, больше 60 лет. Имя Гумилёва с 1921 по 1986 год. Ну, после 21-го там первые года полтора еще доиздавали какие-то его вещи, но он был под запретом абсолютно. Даже в библиотеках не выдавали. Даже вообще держать дома нельзя было. У меня был сосед в старом доме, человек 1904 года, рождение, я имею в виду, 1904 года, у него стихи Гумилёва были переписаны от руки в тетрадках. Я впервые, когда мне было лет 16-15, вот и познакомился со стихами Гумилёва именно по этим тетрадкам.
1: Тетрадкам.
0: Да, переписаны прямо целиком несколько сборников Гумилёва. Но потом это открылось... Единственное, что могу сказать, вот интересная вещь, не часто, вот при том, что его читают увлеченно с листа, так сказать, вот со сцены Гумилёва читать трудновато. Почему, не знаю. Вот как-то сложновато. Вот Есенина прекрасно, Бальмонта и Брюсова тоже, Блока потруднее, а Гумилёва еще труднее. Вот я не помню особенных каких-то концертов из стихотворений Гумилёва составлено. Ахматова, пожалуйста, Цветаева тем более.
1: Пожалуйста,
0: а Гумилёва нет.
1: Да. Михаил Борисович, я знаю, убедилась в этом неоднократно, что вы прекрасно читаете своих любимых поэтов. Почитайте нам, пожалуйста.
0: Гумилёва. Он стоит под раскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд смущенный кажется покорным от миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливаньем пули, что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седой и вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву, кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву, и Господь воздаст мне полной мерой за жестокий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серый невысокий старый человек. И вот это стихотворение посвящено германскому рабочему, немецкому рабочему, который отливает пулю. Вот что такое война. Это не только героизм, это вот оно и есть. Немецкий рабочий пожилой отливает пулю, и она летит в грудь. Другое дело, это стихотворение отчасти стало пророческим тоже, но это уже другая история.
1: Для него самого, да. Еще я хотела вдруг совершенно вспомнила сейчас какую-то из воспоминаний его современников. Почему-то его так описывал кто-то, к сожалению, к стыду своему не могу вспомнить, кто некрасивый бледный Гумилев.
0: Ну, такое есть, да. Есть, да. Это даже Зинаида Гиппиус писала «Вид бледно-гнойный». Большой. Но она злоязычная.
1: Злая баба-то была. Извините.
0: Кстати, у них была забавная история, потому что Брюсов отправил Гумилёва в 1908 году, он считал его так своим учеником. Кстати, Брюсов очень тепло к нему всегда относился. Но он отправил его в Париже, жили тогда Мережковские, первая эмиграция была у них после революции 5-го года, и он к ним пришел и стал говорить о стихах, и Мережковский ему кричал в ответ: «Стишки дрянь, надо, так сказать, о великой идее думать». А Гиппиус тоже идея. Писала потом Брюсову: «Валерий Яковлевич, какая ведьма сопрела вас с ним». И они его не приняли. Там же был Андрей Белый, который просто, так сказать, ну, почти не реагировал в это время в гостях. Но потом Гумилев прислал анонимно им стихотворение, которое он сам написал, назвав его «Андрогин», это стихотворение. И они были в восторге и ответили, что они очень хотят познакомиться с автором.
1: С автором.
0: Да, вот такая была история. Да, им это подошло.
1: Да, эта история забавная. Поясним, андрогин – это как бы…
0: Это соединение. Это древнегреческий мифологический образ. Женомужской, да.
1: Да. Но это действительно век особенный, так звучит серебряный, как колокольчик. Хотя судьбы этих людей были разными, не всегда счастливыми, не всегда удачными. Но, в общем, Николай Степанович Гумилев, безусловно, ярчайший представитель этой поэтической эпохи. Повторю, 140 лет со дня его рождения в этом году. Михаил Борисович, спасибо вам большое. Я напоминаю, что Михаил Борисович Шапошников, заведующий отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля, был сегодня нашим гостем. Спасибо ему большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наш сегодняшний выпуск не совсем обычный, точнее, выходит он в не совсем привычном формате. То есть начнем мы его, пожалуй, все-таки с музыки, а сразу после этого я объясню вам, в чем, собственно, дело. Вы немного заинтригованы? Ну вот и отлично. Итак, музыка. Наш выпуск начинает песня из июньского номера журнала «Кругозор» за 1966 год. Песня называется «Слушай сердце». Музыка Аркадия Островского, слова Игоря Шаферана. Исполняет ее Муслим Магомаев.
4: перед тем, кто влюблен. Расступаются горы и земли красота. Открывается вновь, я прошу тебя, сердце,

где один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно только в мире еще. Не затихли бои, я прошу тебя, сердце.

0: Это была песня «Слушай сердце» на музыку Аркадия Островского и слова Игоря Шаферана в исполнении Муслима Магомаева. Песня эта вышла на кругозоровской пластинке в июньском номере журнала «Кругозор» за 1966 год, то есть 60 лет назад. Своего рода юбилей. И в сегодняшней программе он не единственный.
1: Наш друг Кругозор.
0: Выпуск программы «Наш друг Кругозор», который вы сегодня слушаете, 200-й в ее истории. Вообще, когда эта программа придумывалась, нельзя сказать, что я не был уверен в ее успехе. Все-таки многолетняя история журнала, напомню, первый номер вышел в 1964 году, а последний в 1992, была настолько яркой и насыщенной, что можно было бы, в общем, не опасаться равнодушной или даже отрицательной реакции. Авторитет журнала, уровень подачи его материалов и, как следствие, убедительный тираж и огромная популярность в годы его существования, в общем, дарили надежду на то, что обращение к его страницам в наши дни будет принято значительной частью слушательской аудитории благожелательно. 200 выпусков программы «Наш друг Кругозор». Это немало, но и немного. Неохваченных материалов хватает, а интерес к программе, судя по вашей реакции, достаточно велик. Так что путешествие по страницам одного из самых популярных печатно-музыкальных изданий продолжается. Что касается сегодняшнего выпуска, который, напомню, 200-й в истории программы «Наш друг Кругозор», не отметить, не обозначить это событие было бы абсолютно неверно. Тем более, что дотошный и аккуратный архивариус журнала «Кругозор» Александр Стаканов из Санкт-Петербурга сообщил об этом событии заблаговременно. Каким сделать этот выпуск, я придумал не сразу. Была идея обратиться к истории журнала «Кругозор». Она, безусловно, интересна, но в целом хорошо известна. Сделать этот выпуск музыкальным – тоже не очень верно. Журнал «Кругозор» любим не только за музыку, хотя для многих музыка, звучавшая на его пластинках, была в приоритете. Но тогда я решил, что в формате аудиорепортажей о «Кругозоре» в нашей программе расскажут те, кто имеет к нему самое непосредственное отношение. Изначально я думал, что эти рассказы будут занимать около 6 минут, столько же, сколько звучала кругозоровская пластинка. Но вышло так, что воспоминания людей, сыгравших значительную роль в истории журнала, никак не вписывались в жесткий около 6-минутный хронометраж. А вырезать подробности, которые, возможно, и известны людям, погруженным в историю журнала, но неизвестны широкой аудитории, было бы неправильно. Кроме того, в конце концов, я же сам неоднократно говорил, что в подаче материалов в нашей программе строгих правил мы точно не придерживаемся. Так что решено было оставить эти воспоминания в том виде, в котором ими поделились авторы. Просто войдут они в разные выпуски программы «Наш друг Кругозор». Кроме того, мы в меру сил будем эту традицию продолжать и делать это будем следующим образом. Возможно, кто-нибудь из вас, тех, кто слушает нашу программу, работал в «Кругозоре», писал для него материалы, был героем кругозоровских репортажей или знает таких людей. Не исключено, что у вас есть какие-то интересные личные воспоминания, связанные с журналом «Кругозор», и вы не прочь поделиться ими с аудиторией программы «Наш друг Кругозор». Если дело обстоит так, свяжитесь с нами, и мы используем ваши материалы в наших программах. Как с нами связаться? В интернете, в соцсети ВКонтакте есть сообщество «Звуковой журнал Кругозор», и его модераторы обязательно передадут нам всю вашу информацию. Также можно написать нам письмо и отправить его по адресу 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор». Если вы не успели записать контакты, они еще раз прозвучат в финале нашей программы. А сегодня вы услышите рассказ, которым с нами поделился уже упоминавшийся сегодня архивариус журнала «Кругозор» Александр Стаканов. Много лет преданный идее сохранения архива «Кругозора», делающий это безвозмездно, искренне и с большой преданностью.
2: Журнал «Кругозор» появился в моей жизни практически одновременно с началом моего увлечения винилом и звукозаписью вообще. Я с удивлением слушал то, что там звучало. Зарубежная музыка, документальные записи. Классическая музыка пришла ко мне именно через «Кругозор». Мне очень нравились материалы Артема Гальперина. С не меньшим интересом читал я о русском роке, который в конце 80-х был очень популярен. Вот тысячу раз переслушанная группа «Черный кофе» из апрельского номера за 88 год. Это был первый мой «Кругозор», купленный в киоске «Союз печати». До сих пор очень хорошо помню этот момент.

Потом армия, жизнь затянула, и возрождение интереса к пластинкам произошло уже в 21 веке. Довольно быстро я собрал по всяческим сайтам распродаж древностей полный комплект журналов, познакомился с группой энтузиастов, предпринимающей попытки оцифровки журнала с целью сохранения его материалов для будущего. Я присоединился к этой группе, около 10 человек нас тогда было. Руководили всем журналист и исследователь творчества Юрия Висбора Анатолий Азаров, который в 92 году при закрытии журнала «Кругозор» спас от уничтожения его звуковой архив. И первый звукорежиссер «Кругозора» – журналист «Маяка» Николай Нейч. Он нам о своей работе в «Кругозоре» много разных историй рассказывал. И вот с 2008 по 2019 год мы оцифровали весь «Кругозор», «Колобок», и это все выкладывалось на сайтах любителей виниловых пластинок. На сегодняшний день у нас оцифрованы все бумажные и звуковые страницы «Кругозора» до единой, за исключением звука аудиокассет трех последних номеров 92 года. Сейчас многих из той команды, к сожалению, уже нет в живых. Но работа продолжается. Не секрет, что в те времена многие музыкальные произведения в журнале подписывались, прям скажем, не сильно подробно. Часто не указывались авторы произведений, а то и подпись отсутствовала вообще. В лучшем случае было что-то типа «танцевальные мелодии», и на этом все. И вот Андрей Тепляков на своем сайте проводит большую работу по описанию таких звуковых страниц «Кругозора», с помощью современных технологий распознавания музыки указывает оригинальные названия музыкальных произведений, их авторов, а если это иностранная музыка, то и название на языке оригинала тоже. Дмитрий Звягин собрал большую коллекцию «Кругозора» и других звуковых журналов СССР, является ныне одним из знатоков наследия «Кругозора». И Артем Анохин из проекта «Старое радио» оцифровывает оригинальные магнитные ленты, с которых когда-то происходило тиражирование пластинок «Кругозора». Много ли энтузиастов, кто интересуется историей журнала? Интерес есть, достаточно немногочисленный, но стабильный. В основном мне пишут люди старшего возраста с просьбами вроде разыскать пластинку, которую я слушал когда-то много-много лет назад, или вот в том журнале была такая фотография, есть ли у вас отсканированный вариант и так далее. Иногда поступают вопросы даже с-за рубежа. Вот, например, недавно со мной связался профессор одного из университетов Болгарии, уже в довольно почтенном возрасте, просил сообщить, в каком номере была песня «Sleep My Baby» театра кукол Образцова. Я ему подсказал, что это январский номер за 65-й год, и там звучал пародийный джазовый номер из спектакля «Необыкновенный концерт» театра кукол имени Образцова в исполнении вымышленной трансатлантической звезды Зои Майонез, которую озвучивал всем нам известный Зиновий Гертц.

У «Кругозора» помимо регулярных выпусков издавались так называемые спецвыпуски, чаще всего приуроченные к какому-нибудь важному событию, такие как, например, крейсер «Аврора» к 50-летию Великого Октября или спецвыпуск с документальными записями Юрия Гагарина, вышедший после трагической гибели первого космонавта Земли. Некоторые номера «Кругозора» переводились на разные языки. Так, июньский номер за 65-й год вышел сразу на трех языках – английском, французском и арабском. И вот этот арабский вариант номера до сих пор нами не найден. Также до сих пор не найден спецвыпуск в виде долгоиграющей пластинки к Олимпийским играм в Саппоро 1672 года – совместный выпуск «Кругозора» и японской фирмы GVC. Поэтому хочу обратиться с просьбой к нашим слушателям. Если у вас вдруг были или сохранились, или вы что-то можете подсказать про эти уникальные издания, или упомянутые ранее аудиокассеты 1992 года, обратитесь к нам. Мы ищем любую информацию. Если вы готовы передать нам эти материалы, мы бережно их все оцифруем и, разумеется, с возвратом их вам. Вот пару лет назад молодые ребята из издательства VAC настолько вдохновились «Кругозором», журналом, прекратившим свое существование, когда этих ребят еще, как говорится, и в проекте не было, что сделали, можно сказать, ремейк журнала. VAC «Среда кругозором» называется. В каждой главе авторы журнала рассказывают о популярной музыке СССР и России периода 85-2008 годов. Ребята даже нашли в Чехии людей, готовых в 2024 году сделать гибкие пластинки по типу кругозоровских. И они сделали три пластинки к журналу, куда вошли три песни. Давайте послушаем маленький отрывок песни, записанной на одной из них. Певица «Стереополина» с песней «Заря».

0: Сейчас кругозор для меня – это свидетель целой эпохи, возможность прикоснуться к этой эпохе через его материалы. Некоторые из них и по сей день звучат интересно и свежо. Сохраним наследие журнала для истории и будущих поколений вместе.
1: Это был авторский монолог Александра Стаканова, архивариуса журнала «Кругозор», который он подготовил специально для сегодняшнего выпуска программы «Наш друг Кругозор».
2: Наш друг Кругозор.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады у нас сегодня представлены материалом под названием «Ансамбль Иглс». Интерес к музыке кантри в начале 70-х годов вызвал к жизни целый ряд новых имен артистов и ансамблей, творчество которых содержало в себе лучшие традиции американской народной музыки. Яркие запоминающиеся мелодии, естественно легкое звучание гитары и банджо, тексты песен, понятные всем, привлекли к музыке кантри большую аудиторию молодых слушателей, изрядно уставших от всяческих электронных экспериментов. На гребне этой новой музыкальной волны и появился ансамбль «Иглс» — «Орлы». В своем творчестве он соединил мелодичное звучание народной музыки западного побережья США с ритмами современной эстрады. Группа была организована в середине 1971 года в Лос-Анджелесе четырьмя профессиональными музыкантами, игравшими до этого в различных ансамблях. Успех пришел к «Орлам» год спустя после выхода их первого альбома. Сочное звучание палитры струнных инструментов и тщательная вокальная аранжировка песен сделали эту пластинку популярной. Успех сопровождал выход и всех последующих альбомов группы, завоевавшей широкую международную известность. В 1974 году британский музыкальный еженедельник Melody Maker называет «Орлов» лучшей группой года в стиле кантри. К этому времени стабилизировался и состав ансамбля. Дон Хенли – вокал ударные, Глен Фрей, Дон Филдер и Джо Уолш – вокал гитара, Рэнди Мейснер – вокал бас-гитара. Особую известность получил последний, шестой по счету альбом квинтета «Отель Калифорния». Вячеслав Осокин. Конец цитат. Материал «Ансамбль Иглс», журнал «Кругозор», июнь 1979 года. Конечно, самая популярная песня группы «Иглс» — «Отель Калифорния». И фрагмент из нее на 4,5 минуты, то есть звучащий на 2,5 минуты короче оригинальной версии, представлен на кругозоровской пластинке. Тем не менее, на мой взгляд, это одно из самых выдающихся произведений мировой рок-музыки всех времен, слушать в сокращенном виде нельзя ни под каким видом. И мы обратимся ко второй песне «Иглс» под названием «New Kid in Town» из этого же номера журнала. Она тоже дана в сокращенном виде, но это выглядит не так критично. А прежде чем она зазвучит, напомню вам, что сегодня в эфире был 200-й выпуск программы «Наш друг Кругозор». Если вы имели какое-то отношение к этому печатно-музыкальному журналу, становились героями его материалов или просто хотите поделиться своей личной историей, связанной с ним, свяжитесь с нами через сообщество «Звуковой журнал Кругозор» в социальной сети ВКонтакте. Или напишите письмо, запечатайте его в конверт и пошлите по адресу 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор». Оставляю вас с песней группы «Иглс», «Орлы», под названием «New Kid in Town» – «Новый ребенок в городе». Так название песни переведено в журнале, но на самом деле уместнее перевод звучит как «Новичок в городе» или «Новоприбывший в город». Группа «Иглс», песня «New Kid in Town». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Дионелло! Дионелло! Спой нам канцону!
4: Подоливай травка!
3: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Каждую пятницу Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ЦИК завершил прием документов от политических партий для завершения списков кандидатов на выборах в Госдуму. И Иран простился с убитым в результате американо-израильского ракетного удара верховным лидером Аятоллой Али Хаменеи. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов-Москва» в Луганской Народной Республике. Предварительно пострадали две женщины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ пытаются повторно атаковать автобусы, прибывшие на место оперативной группы. «Мобильные огневые группы отражают атаки», — написал он у себя в телеграм-канале. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Пасечник добавил, что пострадавшие направлены в лечебные учреждения, остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий. В порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Среди непарламентских партий представлены 6. Напомню, президент назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Иран простился с убитым в результате американо-израильского ракетного удара верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Десятки миллионов людей в Иране и Ираке провожали духовного лидера Исламской Республики. Из Ирана спецкор вестей Григорий Вдовин.
14: На входе в тегеранское метро молодой певец, впрочем, вполне прилично одетый, поет о нелегкой доле сироты в этом суровом мире. Тегеран возвращается в привычный ритм жизни. Первые рабочие дни после череды выходных, связанных с длинными похоронами. Пекарни выпекают хлеб, открываются рынки.
15: Настоящий персидский базар. Здесь, казалось бы, живет и витает сам дух торговли. Купить можно все, что угодно, продать тоже все, что угодно. С кем угодно можно договориться о чем угодно. Единственное правило своего рода спорт. Надо обязательно и ожесточенно торговаться.
14: И в этом международном виде спорта такого понятия, как языковой барьер, конечно, не существует. Все абсолютно интуитивно.
15: 23, 24, 25. 25. 25 for 2. 26, окей. Thank you very much. How do you do?
14: Магазин орехов и сладостей. С продавцом неожиданно складывается разговор на прекрасном литературном русском.
16: Я учился в Киеве, Киевском политехническом институте в Украине, город Киев, на механико-машиностроении.
17: Тогда можно было себе представить то, что будет происходить сейчас?
16: Никогда.
14: Дворец Гулистан входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И повреждения он получил от американских ракет, прилетевших по всему кварталу этой зимой.
15: Дворец сейчас закрыт строительной тканью. Ведется подготовка к началу восстановительных работ. Если заглянуть внутрь, можно увидеть, что интерьеры действительно очень сильно пострадали. Огромное количество зеркальных и стеклянных деталей утрачено. Все это предстоит восстанавливать, и это очень кропотливая и сложная, долгая работа.
14: 16 век – дата начала строительства, но наибольший лоск был достигнут в 18 столетии при династии Каджаров.
15: Конечно, главный объект этого зала – это мраморный трон. Здесь верховный правитель вел прием в особо торжественных случаях. Огромное количество мелких резных деталей. В целом все в очень хорошей сохранности. Накрыт он строительными лесами для того, чтобы сверху с зеркального потолка огромное количество вот этих фрагментов зеркала, которые сейчас держатся буквально на честном слове, не упали сюда вниз и не повредили вот этот уникальный объект.
14: И все это на фоне настоящего людского моря, которое в эти дни разлилось по главным шиитским городам Ирана и Ирака. Итоговые подсчеты, наверное, еще предстоят, но уже сейчас многие склонны называть эти похороны самыми масштабными по количеству тех, кто пришел проститься с верховным духовным лидером Ирана.
15: Вот двигаемся мы в направлении от центра города Тегерана. Толпа людей, ощущение создается, что она бесконечная, потому что они идут. Самого гроба еще не видно.
14: Смерть США и смерть Израилю скандирует и скандирует толпа.
18: Нужно отомстить Трампу.
19: Мы не только потеряли свой духовный лидер, потеряли своего отца. Я вижу здесь журналисты, которые из российских семей. Я вижу, как она плачет. И это показывает. И здесь не надо быть мусульманами или православными. И здесь должна быть совесть и душа.
14: В Тегеране основные траурные торжества развернулись вокруг и в самой мечети Масала. Это самый масштабный иранский религиозный архитектурный проект. Вместе со всем Ираном в эти дни скорбит и американское посольство в Тегеране. Все оно в траурных баннерах. Конечно, посольство бывшее. Посла здесь нет с 1979 года.
20: Многие верят, что Израиль – это американские прокси в регионе. Нет, все наоборот. Это Америка-израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они – Израиль и США.
14: Как вы считаете, возможно ли открытие этого посольства снова?
20: Никогда. Этого не будет никогда.
14: С флагштока спущен звездно-полосатый флаг, чтобы можно было его как следует потоптать. А господин посол как будто свой кабинет покинул совсем недавно. Все осталось на месте. И осмотреть действительно есть что. Современный Иран представляет собой цельную и прочную политическую систему, выстоявшую и внешнему давлению противостоящую, выстроенную и оставленную после себя верховным духовным лидером Али Хамене, с которым страна простилась. Масштабные похороны завершились в его родном городе Мешхеде. Страна уверенно отстаивает свое право не поддаваться силовому давлению, как будто показывая, попытки навязать диалог с позицией силы обречены, и Ормузский пролив остается действенным и невероятно эффективным рычагом противостояния ракетным ударам США и бесконечным противоречивым заявлениям американского президента. Так что вполне уверенно можно утверждать, что дело Али Хаменеи живет.
21: Знал ли он, что на него ведется охота? Безусловно. Боялся ли он смерти? Конечно же, нет. Наследие имама Хамени еще предстоит изучать, но главное, с чем он вошел в историю, своего рода духовный завет, который он оставил иранцам, состоит всего-навсего из одного слова. Это поднятая и сжатая в кулак рука и призыв «боритесь». Григорий Вдовин, «Вести недели» из Тегерана, Иран.
13: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
22: Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного «Ботафога» Данила, сообщает журналист Валентин Фурлан. По данным источника, интерес к Данила также проявляют итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл», которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока является переход в один из ведущих европейских клубов. В составе сборной Бразилии Данило принимал участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Шинник дома сыграл в ничью с Сочи в матче первого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-2. У хозяев забили Илья Порохов и Вадим Карпов. У гостей отличились Александр Осипов и Роман Ежов. Еще в одном матче Нижний Новгород победил Ротор 4-2. Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продвинуть проект масштабного расширения чемпионата мира по футболу до 64 участвующих сборных, начиная с турнира 2030 года. Об этом сообщает журналист Роман Малина в социальных сетях. Этот шаг является ключевым элементом предвыборной кампании функционера перед голосованием на Конгрессе в 2027 году. Для реализации этого плана Инфантино задействует поддержку дружественных ему футбольных руководителей из Африки. Россиянка Арина Ковшова стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Милане в упражнениях с лентой. Мария Борисова, также представляющая Россию, показала в данном виде программы 8-й результат. Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла соотечественницу Марию Козыреву в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Яссах. Она отдала сопернице только 2 гейма и победила со счетом 6-2, 6-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
13: Погода. О прогнозе на 13 июля. В Челябинске и Сатке будет плюс 25, ожидаются дожди. В Петропавловске и Камчатском без существенных осадков, днем плюс 17 градусов. В Петербурге в понедельник без осадков, ночью 20-22, тепло, днем плюс 27. В Москве завтра временами сильные дожди, ночью 16-18, тепло, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 738 миллиметров.
23: Радио России. Музыка. Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
24: Сегодня в программе «Королева барокко»
1: отмечает юбилей.

Это домажорная прелюдия и фуга, которая открывается, первый том хорошо темперированного клавира у Баха. Доминорная является ее прямым продолжением в том же исполнении. Густав Леонхард, клавесин.

Ну что ж, до мажорную и до минорную, прелюдию с фугами мы слышали, дальше до диез мажор и до диез минор. Здесь от клавесина мы переходим к фортепиано, и наш исполнитель Олли Мустанен.

Это до диез мажорная, прелюдия и фуга, за ней следует до диез минорная. Бах едва ли предполагал, что этот большой, объемистый, увесистый том будут играть вот так подряд. Он просто составил его таким образом, чтобы принципиально в каждой из существующих 24 тональностей была и фуга, сложная, и со своими скрытыми и явными особенностями, ну и к ней прелюдия, либо по принципу контраста, либо по принципу, наоборот, максимально точного соответствия тому, что будет дальше. Однако мы именно так и идем, и за до диез мажором следует до диез минор в исполнении Олли Мустонена.

Это финский пианист Олли Мустонен и его исполнение до диез минорной прелюдии и фуги из первого тома хорошо темперированного клавира Йоханна Себастьяна Баха. Я напомню, это заключительный выпуск музыкального журнала «12 месяцев с Бахом», один из трех, которые нам потребуются, чтобы все собрать, что в предыдущих выпусках было по очереди представлено в интерпретации очень интересных и очень разных исполнителей. Следующий из них — Владимир Ашкенази. Прелюдия и фуга ре мажор.

ре-мажорная прелюдия и за ней фуга в той же тональности из первого тома баховского хорошо темперированного клавира в исполнении Владимира Ашкенази, дальше ре-минорная.

Владимир Давидович Ашкенази, ре-мажорная и ре-минорная прелюдия в его исполнении прозвучали из первого тома баховского хорошо темперированного клавира. Я напомню, мы идем ровно по тому порядку, в котором Бах сам эти 24 шедевра расположил, чтобы они составили первый том грандиозного проекта под названием «Das wohl temperierte Klavier». Теперь нам предстоит одна не очень большая и одна очень большая история в исполнении немецкого пианиста старой прекрасной школы Вальтера Гизекинга «Ми бемоль мажорная прелюдия с фугой».

Ми-бемоль мажорная прелюдия с фугой. А вот теперь, друзья, внимание. Ми-бемоль минорная прелюдия и следующая за ней фуга в первом томе ХТК у Баха – это один из особенных, некоторые даже говорят, культовых его шедевров. И именно поэтому, возможно, многие из вас слышали ее отдельно. Но всякое исполнение вне контекста меняет произведение. Вот как эта прелюдия и эта фуга звучат, во-первых, вместе, во-вторых, в безупречно мастерском исполнении Вальтера Гизекинга, и, в-третьих, в контексте и в завершении первой из наших заключительных передач музыкального журнала «12 месяцев с Бахом».

Дорогие друзья, это ми-бемоль-минорная фуга из первого тома хорошо темперированного клавира баховского, и пианист Вальтер Гизекинг, как, собственно, и все его коллеги, кого мы слушаем в этом музыкальном журнале, напоминает нам, что любая баховская фуга — это не только и не столько упражнение, задача, триумф логики и интеллекта, это прежде всего музыка. Музыка, которую стоит слушать и которую хочется слушать, особенно когда так играют. Но заключительная страница этого выпуска вернет нас к самому его началу. Мы еще раз услышим домажорную прелюдию из первого тома ХТК, но услышим в ее современной джазовой версии — трио Жака Лусье. Это тоже Бах, но Бах может быть очень разным. В том числе и таким.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
9: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
10: Театр у микрофона представляет.
11: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
12: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
10: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
13: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
10: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
12: Дианелла!
14: Дианелла!
12: Спой нам канцону!
15: Подоливай травка!
12: Спой другую!
10: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области. И аномальные дожди продолжат лить в Москве еще 2 дня. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженными силами России нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины. Удары дронами «Герань-4» по украинским парому, сухогрузу и «Сейнеру» были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ в Черноморской зоне, заявили в Минобороны. Российские военные днем перехватили и уничтожили более 200 украинских беспилотников самолетного типа. Ведомстве уточнили, что дроны нейтрализованы над 9 регионами. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками. В окрестностях Алексеева-Дружковки мотострелки уничтожили отряд боевиков, который отступал из Константиновки. Российские силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб. О работе мобильных огневых групп в ДНР репортаж военкора «Вестей» Дмитрия Ермакова.
2: Мобильные огневые группы – это только один из элементов, одно звено эшелонированной обороны республики от беспилотников. Работаем вместе с парнями, получили информацию от купола Донбасса, едем в свой квадрат.
3: Сотрудники ФСБ России по ДНР постоянно на самых опасных дорогах республики. Водитель машины – тот, на ком лежит ответственность не меньше, чем на остальных членах группы. Вовремя набрать скорость, сменить точку в случае опасности или наоборот, идти ровно, чтобы товарищи по оружию вовремя заметили угрозу.
4: Надо где-то и резко войти в поворот, если летят дроны. Детектор, если работает, надо быть уже побыстрее.
3: Слаженность группы – один из ключевых факторов эффективной борьбы за чистое небо. Патрулирование приносит свои результаты. На высоте кружит беспилотник. Время на реакцию – секунды. Медлить нельзя. Пока один бьет короткими очередями, второй готовит зенитный беспилотник. Еще один аргумент в борьбе с винтокрылыми.
5: Дрон перехватчик. Вот у нас получилось сбить укроповский «Хорнет». То есть не долетел до точки назначения. В день бывает и 2 собьеме, 3.
3: Только за прошедшие сутки на ДНР удалось сбить несколько десятков камикадзе. А если наглядно...
2: Вся эта гора беспилотников различных типов и видов была уничтожена мобильными огневыми группами всего за несколько недель. И это только малая часть того, что противник запускает в наше небо. Они здесь не как коллекция, а с другой целью, как предмет исследования, анализа и поиска уязвимостей.
3: Сотрудники Федеральной службы безопасности каждый день адаптируются к новым вызовам, меняют тактику противодействия и опережают оппонента. Особого внимания требует к себе и главный калибр. Режим стрельбы с колес по быстрым целям задает свои требования и к маневренности, и к скорости наведения.
6: Это очень удобный вариант, потому что утес очень тяжелый, он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем. Очень все легко, удобно.
3: Каждый день сотрудники ведомства рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Без колебаний отправляются туда, где гарантированно ждет опасность и успешно ей противостоят, оберегая мирные кварталы городов региона. Дмитрий Ермаков, Антон Хоботов, «Вести», Донецк.
1: Корпус стражи Исламской революции уничтожил пусковые установки ракет «Хаймарс» и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило агентство «Фарс». По его информации, удары по американским пусковым установкам реактивных систем «Хаймарс» были нанесены с использованием беспилотников. Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные атаковали в ночь на 12 июля порядка 140 целей на территории Ирана, якобы в ответ на удар по коммерческому судну в Ормузском проливе. Исламская республика, в свою очередь, выпустила ракеты по объектам США на Ближнем Востоке. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма, внесенного в перечень террористов и экстремистов в России. Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла. Грэм был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жестокому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. Президент США Трамп распорядился приспустить американские флаги на госучреждениях в связи со смертью сенатора-республиканца. Аномальные дожди продолжат лить в Москве еще два дня, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха понизится, днем будет не выше 22 градусов.
7: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. Ну, столица нашей родины вчера буквально за час-полтора в сопровождении мозаичного града в несколько сантиметров местами выпало до 14 литров дождевой воды на метр квадратный. На юге Подмосковья воды было по колено, по 3,5 ведра на метр площади или чуть более 40% нормы месяца. Ну, а в целом за сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 20 или 23% от нормы месяца. Ну а на юге Подмосковья здесь самые переувлажненные места было в Коломне 23 миллиметра, в Кашире 38, в Михнево 41, это 52% от всей июльской нормы. При этом порывы ветра достигали штормовых 16,21 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8-бальному шторму из 12 возможных. В течение воскресенья и понедельника центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха понизится до 19-22, поэтому, повторюсь, камней с неба больше не будет, вероятно, сильных гроз, града, шквалов, смерчи уменьшится до минимума. Ну а за окном в основном такие проливные дожди, хотя со слабой грозовой деятельностью эта история сохраняется.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, сообщает «Спортэкспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянином может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги со счетом 4-2. У нижегородцев забили Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев и Станислав Лапинский. Оба гола волгоградцев на счету Эмерсона. Нижний Новгород занимает второе место в таблице первой лиги с 3 очками, уступая по дополнительным показателям Уфе. В другом матче «Шинник» и «Сочи» разошлись миром 2-2. Российские велогонщицы Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина одержали победу в Мэдисоне на первенстве Европы среди юниоров по велоспорту на треке. Турнир проходит в Германии. Также в воскресенье победителем соревнований в спринте стал Михаил Демиш. Сборная России по дзюдо стала лучшей в медальном зачете Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Отечественные дзюдоисты завоевали на турнире 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3-3 среди спортсменов до 21 года выиграли конференции «Азия-1» юниорской лиги наций в Китае и получили право выступить в Кубке мира. Турнир состоится также в Китае в сентябре. При этом Международная федерация баскетбола еще не приняла решение об участии россиян в этом турнире. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 13 июля. В Челябинске и Сатке будет плюс 25 градусов. Пройдут дожди с грозами. В Петропавловске и Камчатском плюс 17 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске плюс 23. Пройдут дожди. В Магадане без осадков. Днем плюс 16. Во Владивостоке около 25 тепла. Пройдут дожди с грозами. В Красноярске плюс 23 градуса без осадков. В Петербурге в понедельник без осадков. Днем будет плюс 27 градусов. В Москве сегодня временами ожидаются сильные дожди и днем плюс 22 градуса. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба.
9: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть первая.
10: Эпиграф. Если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Итак, сеньоры, начинается книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми. Мы поведаем вам 10 из них.